0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Так вот теперь сиди

0: Мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Песен еще не написано.

0: всегда настроен на волну.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: вечеринку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Радио.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бим-Радио. Просто...

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Это весна, это любовь. С тобой Бим, Бим, Бим, Бим, Бим Радио.
0: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Маша.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что жареное яйцо отличается от вареного тем, что после вареного не надо мыть сковородку?
4: Соус сыпелявый.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что Жюль Верн написал книгу «Париж в 20 веке» в 1863 году, в которой еще тогда подробно описал метро, автомобиль, электрический стул, компьютер и даже интернет. Однако издатель отказался печатать книгу, и она была забыта более чем на 120 лет. Рукопись обнаружил правнук Жюля Верна, и книга впервые была издана лишь в 1994 году.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».
5: Пим радио, всегда настроен на волну. Будь на волне.
6: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: или ставим сейчас?
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
4: Позиция номер 1.
5: Beam Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Beam Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили не считать автоматическим нарушением наличие до 10% контента с применением искусственного интеллекта в студенческих работах при проверке через антиплагиат. По мнению авторов инициативы, такой показатель должен стать поводом для детального анализа, а не для санкций. Это поможет унифицировать проверку работ и сформировать сбалансированный подход к использованию нейросетей в образовании. В будущем банкоматы и платежные терминалы не будут зависеть от наличия интернет-соединения. Даже при отсутствии сети устройства продолжат выполнять операции. Соответствующее решение уже проработано Минцифрой совместно с операторами связи. Это повысит надежность и доступность финансовых услуг для граждан, особенно в районах с нестабильным интернет-покрытием. Бим-радио представляет вечеринку «Ночью и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «МБ Канавто».
5: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО «МБ Канавто».
6: И здравствуйте, дамы и господа, всем доброе утро. У нас сегодня 25 мая, и я предлагаю всем сейчас постоять в утренних пробках, потому что если в пятницу все ехали в Альдермыш, то сегодня из Альдермыша все возвращаются.
7: Дрис. What's up, missus?
6: Запрещенное в России приветствие. Вообще забавно было бы, конечно, забавно. Ну что?
7: Не, ну вообще слово WhatsApp по-другому переводится же.
6: Да, нормально. Типа, как дела? Вообще, что твои дела? Ханья Фархиев, я уверен, не знал никогда, что это означает. Это прекрасно, конечно.
7: Да уж.
6: Сейчас она и петь, наверное, начнет. Ну-ка, давай послушаем. И... Вот сразу эта песня, это поездка в деревню, кассета. У нас был «Москвич 2141», такой вишневый.
7: Да.
6: И мы едем, и все, я знаю, что минут через 40 мы будем в Арске, если мы в сторону Ульяновской, в мамину деревню, это где-то через 3 часа мы там будем, все. И мы всю дорогу вот так, папа, окна открыты, кондиционер, потому что нет.
7: И
6: мы так
7: и всей багажнике.
8: Семьей.
6: Вот примерно. Рахат. У меня вот такие ассоциации полностью этой песни. Прямо мое детство, если честно. Ну, а мы, как всегда, детство вспоминательное, в ностальгию отводительное, настроение повышательное, лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены». Хайрли Ирте. Доброе утро.
7: Да, всем здравствуйте.
6: Good morning, на самом деле, всем говорящим, потому что кто случайно вас не поймал.
7: Guten Morgen.
6: Опа.
7: Опа, это уже что-то немецкое.
6: Мне нравится что-то на немецком. До конца не знаем, что. Ребятки, всем доброе утро. Сегодня мы с вами в ближайшие 3,5 часа. Что будет происходить? Давайте расскажем. Ну, естественно, в этом часе у нас много чего запланировано. В ближайшее время историческая справка. В конце часа утромани. В следующих часах что вас ожидает? Сегодня бизнес-рубрика к нам придет. Сегодня Эльмир Шарафиев должен к нам дойти. Да. Это раз. Сегодня будем общаться опять с собственником бизнеса, интересоваться разные интересные темы. Вам будут рассказывать эту дорожку очень сложную и делиться опытом бесплатно. Советую очень сильно. Ну, кроме того, огромное количество игр. Там и слово за слово, там и приключения, семейный квест «Смаза Парк» от недели. Кстати, заключительно играйте, успевайте. Там в финале можно 3000 заработать на «Смаза Парк». Это практически...
7: Вообще класс.
6: Там на все про все, all inclusive, все включено, можно практически сказать. Ну, а еще у нас сегодня огромное количество новостей. Мы соскучились с вами, общаться хотим. Плюс 7-927-242-128. Телега Макс. Милости просим. Доброе утро еще раз. Ну, а напротив меня находится легендарный Фарид Галимов.
7: А напротив меня не менее легендарный Альберт Кузякметов.
6: Вот таким татарским составом сегодня. 2Т.
7: 2Т. Татарин, татарин. Нам он уже Димка даже фотографии прислал красивые.
6: Молодец, конечно. Вон там в белье, надеюсь. Ну, зон, сейчас разберемся. Пойдем пока готовить вам историческую справку. Всем доброе утро!
3: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
9: Реклама на Бим Радио.
10: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
11: ТТС.
12: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
13: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
16: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
17: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
18: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. Аксиома. Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
19: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
20: Лента. Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
21: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
22: ООО «Аквапарк Субар». ОГРН 112-169-003-3255-0+.
23: Поработай!

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Внимание, акция! Бесплатно разрешу у себя в огороде накопать дождевых червей для рыбалки. Торопитесь! Предложение ограничено!

0: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Историческая справка.
3: 25 мая, добро пожаловать в новый день. Сейчас мы вам про него вообще все расскажем. С праздников начнем традиционно. И сразу же хочется поздравить нашу, кстати, коллегу Луизу. Хочется поздравить, она получила профессиональное образование в этом празднике.
4: О, поздравляем.
3: Еще
4: знаешь, кого хочешь поздравить?
3: Давай.
4: Внимание, татарстанскую спортсменку Марту Волкову, которая стала чемпионкой Европы по армрестлингу.
3: Ничего себе, неожиданно как.
4: Да, вот видео даже есть.
3: Короче, сегодня день филолога в России. Все, праздники начинаются.
4: Поехали, да.
3: Вот, привет передаем всем филологам. Карты, договора, добыча.
4: Да, это все они.
3: Звонит, он не звонит. Ну что ж, теперь, когда мы отсекли всех филологов от нашего эфира, можем двигаться дальше. Поздравляю всех. Значит, Международный день пропавших детей. Конечно, не позитивный праздник, но тем не менее проблема исчезновения детей впервые возникла где? Правильно, в Соединенных Штатах. Там 25 мая 1979 года бесследно исчез 6-летний американский школьник Эван Лейт. Его, к сожалению, так и не удалось найти. И вот спустя время, уже там много лет прошло, и президент США тогда Рональд Рейган, он объявил 25 мая национальным днем пропавших детей. Ну, все как и всегда, внимательно, если вдруг видите, да, у нас есть уже и поисковые отряды и так далее, и находят, и живыми находят. Вот недавно девочка же в лес убежала, пожалуйста, ее поисковый отряд нашел, товарищ полицейский, там и не только. В общем, если вдруг...
4: Жива-здорова.
3: Если вдруг видите, что где-то убежал ребенок или где-то его потеряли, все, что можно делать, это просто внимательно наблюдать. Может быть, вы его случайно заметите. Вот же, где у нас там, в Набережных Челнах или в Нижнекамске?
4: Мальчишка Нижнекамске,
3: на,
4: да, который.
3: На 2 километра от матери убежал.
4: И в игровой торчал в комплексе.
3: Сколько нервов съел он, конечно. Ну, такие вот детишки.
4: Но видишь, заметили же люди, узнали его по соцсети.
3: Самое главное, да. И там уже, да, маме информацию передали. Всемирный день футбола сегодня.
4: Вот, поздравляем.
3: Честь столетия со дня проведения первого международного футбольного турнира в рамках Олимпийских игр ООН еще в 2024 году учредил Всемирный день футбола. Поздравляем всех, кто любит футбол, играет в футбол и профессионал.
4: Кстати, Спартак же там опять взял Кубок России.
3: Поздравляем.
4: И один у них там игрок уронил кубок, тот вдребезги разбился, короче.
3: Да?
4: Да, там куда дойти, кстати, новость.
3: Ну, я так понимаю, кубок разбился в мясо. Ладно, у меня день нерпенка сегодня. Знаешь, что такое нерпенок? Нерпа, знаешь, что такое нерпа?
4: Да, ой, хорошенькие такие нерпы, да. Эти детёнышки, пупсики.
3: Байкальская нерпа. Волонтеры в Иркутске придумали этот праздник, привлекают внимание к браконьерской охоте, к загрязнению Байкала. Нерп такая пушистая, белая, такая милая, такая маленькая, такая сладенькая, такая хочет ее обнимать бесконечно вообще.
4: А прикольно звучит нерпенок.
3: Нерпенок, да, такая сладенькая. Но я хочу вас предупредить, если вдруг где-то окажетесь, вы где-то в морях увидите рядом с собой там морских котиков, еще кого-то, будьте осторожны, эти, ну, все вот эти создания, с ними всегда надо быть максимально осторожными.
4: Это
3: вот.
4: Да.
3: Особенно если дикие животные, поверьте мне, они вас испугаются и, скорее всего, убьют. Не
4: да.
3: За что.
4: Да, если резко они запрыгнут на вашу лодку, знаете, что скоро и касатка появится. Вот.
3: Возможно, кстати, да. Всемирный день щитовидной железы. Сегодня в России и в других странах отмечается. В общем, проверять щитовидку, тут много говорить не будем. День освобождения Африки.
4: Вот, да, сегодня день Африки.
3: В 1963 году 30 африканских лидеров создали организацию африканского единства и укрепили единство континента, уничтожили все виды колониализма, самоопределение народов Африки. Ну, самое забавное, что номинально-то они его уничтожили, как говорится, де юре, но де-факто.
4: Да, да.
3: Все так и остались под своими колониями, так и остался. Если вдруг кто-то верит, то, что там нет зон деления, ребят, поверьте, там,
4: есть.
3: Там сейчас очень весело.
4: Там всегда весело.
3: Но
4: да.
3: Сейчас там еще веселее. Там сейчас такое деление идет. Невероятно, конечно.
4: Сегодня еще неформальный праздник. Знаешь, какой? День полотенца. Его отмечают поклонники творчества писателя Дугласа Адамса.
3: Ну, да ты че? А что там случилось?
4: Помнишь «Автостоп по галактике»?
3: Да, конечно.
4: Но там был момент про полотенце как раз.
3: А, все, понятно.
4: Да.
3: Понятно. Что бы там ни было, конечно, ребята. Ну, в общем, если что, самая полезная вещь для путешественников в этой книге была названа полотенце, потому что им можно укрыться, подать сигнал бедствия, защитить лицо от ядовитого газа или использовать как оружие.
4: Вот.
3: И еще из интересных праздников, которые есть, праздник свободы, причесок.
4: О-о.
3: Я вот, знаешь, как этого ждал, когда вот я в Дербышках рос. Я думаю, когда уже можно будет, ну, вот, ходить нормально, вот, ну, как хочется, там, как тебе идет. И это случилось, там, вот я сколько, 2008 нет, где-то 2012 уже, никогда ты отращиваешь волосы, никто тебе не кричит вслед, а, нифер, нифер.
4: Нифер, нифер,
3: так
4: да.
3: Уже никто не кричит.
4: Вот у меня мощная прическа.
3: У тебя мощнейшая. Мужчиной пахнет в студии, ребят, в хорошем смысле этого слова. День счастливого билетика еще сегодня. Ну, кому подал счастливый билетик?
4: Мы съедали с детства. Вот,
3: конечно.
4: Такое суеверие было, помнишь?
3: Поэтому у нас желудки крепкие, а не то, что у этих зумеров. Они-то глупые не едят, то эти бумажку, которую все трогали. А,
4: не
3: вот
4: говори.
3: Дураки. Ладно, в разных странах какие праздники? В Иордании сегодня День независимости. Поздравляем.
4: День города Ашхабад в Туркменистане.
3: Да,
4: поздравляем.
3: В Великобритании весенний выходной. Он просто попадает на последний понедельник мая. Его называют днем весны и отдыхают они, в общем, в этот день. В Перу день клоуна.
4: Вот, да, представляешь? Там... А в США день вина. Алкоголь при здоровье.
3: Да, конечно. Вот ты про вино сказал, и сразу про Кагор подумал. А подумал про Кагор, подумал, что он наш этот Кагор. И сразу
4: конечно.
3: Народный календарь захотел заглянуть. А тут смотрите-ка, что сегодня Епифанов день, друзья!
4: Ух ты! Или он еще называется Рябиновка.
3: Рябиновка? Сейчас
4: да.
3: Все по порядку. Итак, дорогие вы наши. В народе в этот день почитали святителя Епифания Кипрского, естественно, одного из ранних отцов церкви. И особым оберегом считался, естественно, цветущая рябина.
4: Вот, вот.
3: Она, по поверьям, обладала магической силой. Люди к ней обращались от пожаров бед из глаза, а незамужние девушки ходили к дереву, чтобы...
4: Да, они ходили в красных сарафанах, они просили, ну, к дереву приходили, просили уберечь дома от пожаров и несчастья.
3: И о хорошем женихе еще.
4: Ну, конечно же.
3: Вот так вот они подходили к рябине, такие, жених, жених, вот так кричали, мужчины слышали.
4: В этот день нужно было принести цветущую ветку в дом.
3: Правильно.
4: Считал, что веточка рябины в вазе принесет семье благополучие и счастье.
3: Правильно, все так и делали на самом деле. Ну и в этот день по традиции под окном тоже сажали рябину, чтобы дерево оберегало жилище от бед. Из примет сегодняшнего дня. Красный восход солнца к жаркому лету. Сегодня, наверное, думаю, было оно
4: да.
3: Как раз-таки.
4: Если обилие майских жуков предвещает засушливые летние месяцы.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
4: Жуков много было,
3: жуков
4: кстати?
3: Жуков очень много, да. Вот такие.
4: Но сейчас
3: вот мы.
4: Все, когда уж тишина.
3: Ой, ну ладно. Мы, ну, они же майские, все, у них май заканчивается. Все, всем пока, спасибо, как говорится. Вообще, вы майских жуков зря, кстати, не наблюдаете. Они летают, стараются, врезаются во все подряд.
4: Им просто эти,
3: там,
4: да.
3: Сколько они там живут? Дня три в таком состоянии. Вы бы, это, ребят,
4: на них... Самый большой количество жуков я видел, когда мы с Москвы возвращались на мотоциклах. Вот просто
3: да.
4: Мы едем втроем и просто влетаем вот да. Просто в облако жуков. Просто,
3: ну, как говорится, забот полн рот.
4: Жуков полн рот.
3: Исторические события этого дня значимые. Давайте расскажем про 1682 год в Москве. Вспыхнул стрелецкий бунт тогда. Да, ну это вот та была история. Стрельцы такие сказали, а мы, оказывается, не такие слабые. Что-то царь-государь что-то делает не то и так далее. А, кстати, насколько я, если я правильно помнил, по-моему, Петр Первый застал. Ну, один из бунтов, вот я не помню, стрелецкий это был или нет, но это очень резко повлияло на него, вот как раз-таки о реформах внутри страны, в том числе на него один из бунтов оказал вот подобных на самом-то деле. 1787 год в Филадельфии под председательством Джорджа Вашингтона собрался Конституционный конвент, чтобы выработать Конституцию США.
4: Вот с тех времен, кстати, они ее чтят очень даже. Да. У них там сразу первую поправку, у них жизнь такая-то всё-то.
3: Да. Ну, закон у них там превыше всего, как они сами нам транслируют. 1869 год. Открыто здание Венской оперы, ставшее одним из важнейших оперных центров мира. Ну, мы знаем, что Италия оперная столица, что там, Ла Скала легендарный, но... гениальный. Ну, и Вена, и немцы, и наши.
4: В Венской опере наша Аида Гарифуллина пела.
3: Именно.
4: Не один год, кстати.
3: Поэтому да. Вот вам и подумать. В 1919 году на Красной площади в Москве состоялся первый парад физкультурников. Красивые, мощные, такие мужицкие мужики, не только. Мужики, конечно, физкультурники, они разные. Бывают и женщины, и дети. Все прошлись, красота неимоверная.
4: Смотри, это физкультурников и отрядов Всевобуча. Всевобуч — это система обязательной военной подготовки граждан, которая существовала в РСФСР и Советском Союзе.
3: Вот, пожалуйста. Вот и думайте теперь. А в 1977 году на экране вышел первый фильм франшизы «Звездные войны» режиссера Джорджа Лукаса, тогда еще молодого. Эпизод 4 «Новая надежда».
4: А я в этом году родился как раз.
3: Вот. Там,
4: представляешь, год моего рождения вышел «Звездные войны».
3: Там, знаете, там я один раз решил посмотреть «Звездные войны» вообще по хронологии. То есть сначала посмотрел новые части, потом посмотрел старые части.
4: Ну, типа, первая, вторая, третья, четвертая, да. Пятая, шестая. Там,
3: и я потом, я очень не смог смотреть старые части уже, потому что глазка надо было наоборот сделать.
4: Да,
3: очень
4: конечно,
3: тяжко,
4: конечно,
3: очень
4: наоборот.
3: Очень тяжко,
4: даже.
3: Да.
4: Ну, ой. Потом пошли приквелы всякие, помнишь, там еще? Ой. Вообще до всего.
3: Вот этого я уже ничего не смотрел нового, я не могу. если честно, не могу. В 1989 год на первом съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран председателем Верховного Совета СССР.
4: Вот тогда-то нам и стране пришел конец.
3: В 1990 году в СССР представлена программа перехода к регулируемой рыночной экономике. Еще тогда никто не понимал, к чему мы идем, когда мы дошли до оттуда. Было, конечно, до 90-х. Было, конечно, страшно.
4: Не говори.
3: 2003 год. Мультфильм Юрия Норштейна «Ежик в тумане». Это тот самый. Немножечко слегка психоделичный, немножечко веселый, немножечко нагоняющий, немножко тревоги.
4: Сова.
3: И опасности. Да. В общем, он был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов на международном анимационном фестивале «Лапута» в Токио.
4: Представляешь?
3: То есть такие родоначальники аниме, те, кто рисует вот эти вот концепты. Вообще аниме, я посоветую вам посмотреть. Если вы ни разу не смотрели, просто берете и включаете Миядзаки. Просто включайте Миядзаки. На всякий случай, 18+. Они все невероятно добрые, они все невероятно интересные, и они все невероятно просто берут за душу.
4: Да.
3: Просто
4: да.
3: Вот вечер, поверьте мне, вы вообще будете счастливыми.
4: Вот этот ходячий там замок, да? Вот
3: это. Конечно, да, это круто, все очень-очень-очень круто на самом деле. Ну, там есть и посложнее аниме, есть и попроще, поэтому вы просто внимательны будьте. Давайте посмотрим, кто родился в этот день. В этот день родился Ральф Уолдо Эмерсон, 1803 года рождения, американский поэт, эссеист и философ, создатель теории трансдентализма, что бы это, друзья мои, не значило.
4: Трансдентальный.
3: Далее, британский дипломат, бывший также агентом советской разведки Дональд Маклейн, член Кембриджской пятерки. Соня Рикель родилась, кутюрье, королева трикотажа, основательница модного дома. Сейчас-то мы знаем, что король трикотажа это...
4: А ну, белорусская, очень красиво, в Израиле покупайте. Подожди, Чебоксар, трикотаж не
3: сбыть. Я хочу передать привет руководительнице Чебоксарского трикотажа. Вел юбилей. Невероятно приятные люди, невероятно классная семья. Вам большой привет, друзья мои. Далее, значит...
4: Георгий Гречко родился в этот день. Советский космонавт. Дважды герой. Ходячий там замок, да?
3: Конечно, да, это все очень-очень-очень круто на самом деле. Ну, там есть и посложнее аниме, есть и попроще, поэтому вы просто внимательными будьте. Давайте посмотрим, кто родился в этот день. В этот день родился Ральф Уолдо Эмерсон, 1803 года рождения, американский поэт, эссеист и философ, создатель теории трансдентализма, что бы это, друзья мои, не значило.
4: Трансдентальный.
3: Далее, британский дипломат, бывший также агентом советской разведки Дональд Маклейн, член Кембриджской пятерки. Соня Рикель родилась, кутюрье, королева трикотажа, основательница модного дома. Сейчас-то мы знаем, что король трикотажа это...
4: А ну, белорусская, очень красиво, в Израиле покупайте. Подожди, Чебоксар, трикотаж не сбыть.
3: Я хочу передать привет руководительнице Чебоксарского трикотажа. Вел юбилей. Невероятно приятные люди, невероятно классная семья. Вам большой привет, друзья мои. Далее, значит...
4: Георгий Гречко родился в этот день. Советский космонавт, дважды герой Советского Союза.
3: Да, это

0: Обладательница модного дома. Сейчас мы знаем, что король трикотажа это...
1: А ну, белорусская, очень красиво. Вы зря не покупаете.
2: Подожди, Чебоксар, с трикотаж не
0: сбыть. Я хочу передать привет руководительнице чебоксарского трикотажа. Вел юбилей. Невероятно приятные люди, невероятно классная семья. Вам большой привет, друзья мои. Далее, значит...
2: Что, Георгий Гречко родился в этот день? Советский космонавт, дважды герой Советского Союза.
0: Да, это серьезно. Ну и туда же. Олега Даля.
2: Олег Даль, конечно. 41-го
0: года рождения. Советский актер театра и кино, поэт, драматург. Так, давайте посмотрим.
2: Иэн Маккеллен родился в один. Это за что? Это тот самый Магнито из «Люди Икс».
0: Он еще и Гэндальф из «Властелина колец» и «Хоббита». Британский актер театра и кино. 87 лет до сих пор. В соцсетях у него очень интересное видео было. Ну, в общем, там как-нибудь посмотрите. Это просто забавно. Да. 84 года исполняется Александру Калягину, советскому актеру-основателю и худруку театра «Этсетерра».
2: Здравствуйте, я ваш тетя.
0: Да, пожалуйста.
2: Помнишь, это же он главный?
0: Конечно, да.
2: Клаус Майне в этот день родился, солист группы Scorpions. Уф. Тот, с кем я лично знаком.
0: Ой, хорош.
2: Я же познакомился, конечно. Да. Ну, вот. Великий рок-музыкант, немецкий.
0: Человек, которого, наверное, одно из самых кукольных лиц, ну, вот знаете, вот такие правильные черты лица интересные, такие необычные. Ирландский актер, Дюнкерк, Оппенгеймер, ну, конечно же, ну, конечно. Томас Шелби из сериала «Острые козырьки». Все, 18+. Киллиану Мёрфи, 50 лет. Интереснейший актер. У него есть кино, которое снято по проблемам самой Ирландии. Оно очень немножко странно, если не быть в контексте. В общем, можно посмотреть.
2: Актер крутой.
0: Да, актер, конечно, невероятный.
2: И Майк Майерс еще родился в этот день.
0: Это Остин тот Пауэрс, самый Остин Пауэрс.
2: Да, 18+ тоже.
0: Ой, там вообще, конечно, все интересно. Если вы знали...
2: Мир Уэйна, помнишь, фильм был еще старый?
0: Да, конечно, если вы не в курсе. Кстати, он озвучил Шрека в оригинале, если что, Остин Пауэрс. Ну, вот этот актер.
2: Да.
0: Поэтому наша озвучка считается лучшей, чем у них там, потому что Шреку не подходит, мне кажется, его голос.
2: Абсолютно.
0: Там Шрек такой.
2: Осел там крутой. Это Эдди Мёрфи.
0: Ну, Эдди Мёрфи, извинитесь.
2: Да, извините,
0: конечно.
2: Да.
0: Ладно, ребят, что хочется сказать в завершении. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества.
2: Да.
0: А мы об этом с удовольствием расскажем в исторической справке. Доброе утро! Доброе утро!
3: Историческая справка.
0: Информацию на правах рекламы. Бимрадио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Забудьте про дневник. В эту ночь вам поставят отлично живые эмоции, смелый флирт, танцы, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд, ведущий бала Петра Ярослава, за пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
3: Реклама на Бимрадио.
4: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
10: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический «Кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Ларснани. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
3: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
4: Шустриков.
3: И как он?
4: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
3: Повезло.
5: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор рубрики.
5: Юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
6: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
7: Самый точный прогноз погоды. И прямо сейчас мы вам как расскажем.
8: Как только расскажем. Итак, друзья, смотрите-ка, нам все обещали дождь, помнишь? Скажи, да. Воскресенье пойдет дождь, потом дожди. Опа, воскресенье дождя не было? Нет.
7: Не было.
8: Сегодня дождя нет? Нет.
7: Нет.
8: И сегодня не будет, потому что сегодня будет до 24. Не сильно жарко, но солнечный день великолепный. Друзья, прекрасная погода. Сегодня, завтра, что? Вот завтра у нас 20 утром, а днем 24. А, нет, сегодня, подожди, путаю. Во, завтра, говорят, дождь будет.
7: Отлично.
8: Завтра, говорит, утром будет 16, будет 2 капли, днем плюс 17 и 3 капли.
7: Ага.
8: А потом опять вечером 2 капли, и ночью тоже 2 капли. Завтра, говорит, будет дождь.
7: Ага.
8: И послезавтра тоже, говорят, утром 2 капли, и днем 3 капли.
7: Отлично.
8: И в четверг тоже дождь обещают, и в пятницу тоже обещают. Ну, не знаю, и в субботу даже.
7: Под...
8: И даже в воскресенье.
7: Дожди,
8: и даже в понедельник, и даже в вторник, и даже в среду.
7: Много дождей, да?
8: Я до 3 июня промотал, все дожди идут. Ой, а у меня же надо вести турнир по гольфу.
7: Вот видишь.
8: И вам прям в дождь будете, что ли?
7: Турнир, да. Говорит, по гольфу. Я не могу вообще. Что за лакшери вообще?
8: Не, ну смотри, это, во-первых, это благотворительный турнир. Да, деньги собраны, пойдут в помощь хосписа. Поэтому
7: это... Слушай, это круто, да, это достойно.
8: То есть игроки играют, они платят за это все, но деньги собраны, идут в хоспис детишкам.
7: Отлично.
8: Да.
7: Возьмешь меня с собой?
8: Конечно, пошли. Нет, серьезно?
7: Все тогда.
8: Поехали.
7: Ребят, ищите нас в клубе.
8: Даже микрофон дам.
7: Ого!
8: Опа!
7: Ну, я, в отличие от всех этих дяденек, соберусь не так много там, конечно.
8: Не, серьезно, там будут люди играть такие, знаешь, там приезжает олимпийская чемпионка Журова, депутат Госдумы.
7: Я точно буду.
8: Заместитель Володина будет жить.
7: Ну, нет, круто, на самом деле.
8: Так что надо идти?
7: Надо ходить, общаться, ребята. Вот
8: да.
7: Так, может быть, и станем заслуженными.
8: Заслуженными артистами. Чеченской республики.
7: Так, у нас впереди семейный квест от Мазафарка. И вот что хотим сказать. Дорогие мои родители, у кого рядом детишки от 5 до 15 лет, прямо сейчас, вот прям не откладывая.
8: Вот прямо сейчас.
7: Звоните. Дозванивайтесь
8: 292-102-8.
0: Бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
4: Семейный квест. Приключения в Мазапарк.
9: Ура!
7: Спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазопарк» ООО «Успех». Каждый день по 30 мая участвуйте в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет. Отвечайте верно на вопросы. Выходите в финал. Финал состоится 31 мая в парке аттракционов и развлечений Мазопарк. Главный приз – сертификат на семейное посещение в Мазопарк и в кафе на 3000 рублей. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазопарк. Турнир по боулингу или партии в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры, море радости. Приходите компании или всей семьей. Мы работаем до 6, внимание, утра. Мазопарк, Мазита, Гуфури, 46. Сегодня разыграем мы сертификат в развлекательный центр Мазопарк. И также проход в финал. Давай узнавать, кто до нас дозвонился.
8: А до нас раз и дозвонился Лениза.
7: Лениза, доброе утро.
9: Доброе утро.
8: Лениза, кто там рядом с вами? Есть ли там маленький карапуз?
9: Да, двое сыновей у меня с собой. Арсен и Инсаф.
8: Класс. По сколько лет им, да?
9: 7,5.
8: 7,5. Прекрасно. Все подходит.
7: 7,5. Ну, что ж, давайте мы вам сейчас что-нибудь придумаем. Также, да, какое-нибудь перечисление некое. Сегодня предлагаю сделать следующее.
8: Допустим, животное, которое в республике наш встречается.
7: Пожалуйста, есть такое. А может быть, садовую тему возьмем? Совсем же скоро взять. Просто что растет?
8: Овощи.
7: Овощи. Какие овощи растут в огороде? Значит, смотрите, у вас будет на все про все.
8: 10 секунд.
7: Да, и за 10 секунд, давай, сколько надо назвать?
8: 5.
7: 5 штук, давайте. Раз, овощи. 2, 3, овощи, погнали!
9: Помидор, огурец, тыква, баклажан, перец.
8: Все, все
7: вот
8: четко.
7: Вот и все, ничего себе быстро, вообще неожиданного. А как так-то? Нет, я думал, что подольше будет. А я как будто на рынок сходил сейчас.
8: И помидоры. Нет, она назвала больше, конечно, но сразу отмечу. Лениза, помидор – это ягода.
7: Опа! Вот этот... Ну, мы все равно же принимаем.
8: Да, принимаем.
7: В нашей стране помидор – это, понимаете...
8: А овощ. А вообще-то ягода, оказывается.
7: Как и, кстати говоря, там с арбузами такой был прикол. В общем, поздравляем вас от всей души. Вы большие молодцы. Вам сертификат развлекательный центр Мазопарк, а также еще проход в финал 31 мая состоится в самом парке аттракционов и развлечений Мазопарк. Главный приз, напомню, сертификат на семейное посещение и кафе, и Мазопарк на 3000 рублей. Давайте привет передавать.
9: Привет всем, кто меня узнал. Вам, конечно же, и всему городу Казань.
7: Спасибо, Куб. Оставайтесь на линии. Сейчас за эфиром мы вам все расскажем, как вы все это дело получите. Еще раз поздравляем с победой!
8: С победой! Вы в финале!
7: Ой, у нас впереди еще, всю неделю, получается, мы разыгрываем. Поэтому, друзья мои, дозванивайтесь. Мы будем вот так вот появляться где-то в районе 7 утра. Поэтому вы там это самое... Пользуйтесь шансами-то. Мы что, просто так, что ли, сидим, разыгрываем? Да. В общем, всем удачи, дозванивайте, будем ждать.
4: Семейный квест. Приключения в Мазопарк. Ура!

0: Лены.
1: А я думал, сова.
2: Так, какие деревья заставят спилить дачников в 2026 году? Вот, так, вот такая вот интереснейшая новость у нас прямо здесь и сейчас, на самом деле. Значит так, оказывается, теперь ответственность за наличие на территории вашего участка опасной или нежелательной флоры возлагается на абсолютно всех собственников, включая владельцев дач, садовых участков СНТ. Об этом сообщают в информационных агентствах. Значит...
3: То есть, если у тебя там борщевик растет, типа того, или что?
2: Ну, вообще, типа того, да. Ну, давай, вот немножко поподробнее, да, быстренько расскажем. Значит, законодательство вводит прямой запрет на произрастание определенных видов деревьев и кустарников, также обязывает владельцев своевременно ликвидировать сухостой, аварийные насаждения и, соответственно, минимизировать продукты. Все понятно. Значит, смотрите, в первую очередь под обязательную вырубку попадает клен ясенелистный, более известный как американский клен.
3: Ага.
2: Кстати, не написано почему? Просто потому, что он канадский или что происходит? Подождите, я...
3: Не, американский.
2: А, все тогда понятно.
3: Ну, он сорняк конкретный, конечно.
2: Ну да, видимо,
3: просто... Я борюсь, у меня около забора все растет, ну, со стороны улицы. Да, я не могу никак, ну, там надо с корнями удалять, а там корни так глубоко, что просто я не знаю.
2: Ага, так, смотрите, он, на самом деле, вот тут вот прям пишет, оказывается, официально классифицирует как растение, это растение как опасный инвазивный вид-агрессор, аналогичный по своему негативному воздействию борщевику Сосновского. Вот тебе и американский клен, как говорится. Вот. Что у нас еще? Значит, ну, там есть еще, мы все уж перечислять не будем, просто знайте о том, что, ну, ребятоньки, есть еще, и вот так вот там можно и попасть.
3: Кстати, во многих странах, я разговаривал с одним тоже, условно, с человеком, иностранцем, он говорит, у них, вот, допустим, вот участки, если у кого-то из соседей растут сорняки, вот, допустим, тот же одуванчик, его штрафанут так, что вам не горюй. Потому что вот я замучился, у меня во дворе газон. Соответственно, а вокруг у многих там нет никаких газонов, и все подряд растет. Поля одуванчиков, все же летит ко мне, а я борюсь потом с этими сорняками, потому что, ну, вот это...
2: Да, есть это такое,
3: просто,
2: да.
3: Да, это, ну, просто невозможно.
2: Если, короче, вот смотрите, если у вас будет какое-то запрещенное дерево расти на участке, это штраф от 20 до 50 тысяч рублей, вот, и даже крайние меры, если систематическое игнорирование, изъятие земельного участка через суд. Ну, например, если вы там не следите за своим участком. Вот будьте внимательны, осторожны, все спиливайте, потому что надо ехать на природу. Вопрос только на чем? А у нас есть ответ на этот вопрос. Спонсор утреннего шоу «Трамены» ООО «МБ Канавто» «Тен Канавто». Внедорожники «Тенк» — это мощь, характер и уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс и полный привод. Официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «Тенк» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Успейте купить «Тенк» в «Канавто» до 31 мая. Не оферта. Подробнее tenkkanavto.ru.
4: Утромены сделают твое утро.
5: Реклама на Бим-радио. Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73. 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68». Станет лучше.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс дом». Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: В данный момент 4 балла в Казани на ДТП Николая Ершова прямо перед развязкой с Вишневского или почти. Уже не мост Миллениум, ну вы поняли, да, вот эта вот развязочка, в общем, там все да. происходит. Задержка довольно серьезная, пока все желтое, но тем не менее может и покраснеть. Значит, Кировская дамба тоже есть отметочка ДТП. ДТП там в среднем ряду, ровно посерединке в сторону центра. Будьте внимательны и осторожны. Еще один авиастрой нас ДТП задерживает довольно серьезно. Это улица Пылов, причем въезд в авиастроительный вот этот узкий ЖД-мосточек, и там в правом ряду произошло ДТП сразу же после него. Крупнейшие пробки в данный момент обновляюсь. Азина от магистрали М7 до Тополевой улицы 11 минут. Это Дербышечки, Гвардейская улица от Макаренко до Ершова 11 минут. Петра Виттера от Дементьева до Амирхана 10 минут. Космонавтов от Аграрной до Советской площади 10 минут. И Мамадышский тракт от Интернациональной до Натана Рахлина. Там 8 минут. Кировская дамба аж на 6 баллов пока у нас желтым псяпс. Светятся все остальные мосты там по нолям. Будьте внимательны, осторожны, соблюдайте ПДД.
2: В принципе, все неплохо.
3: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» Пасмолин Алексей Игоревич, баня «Деревенька». В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3. Ну а мы с огромным удовольствием представляем вам сегодняшнего участника «Утромани». У нас сегодня в гостях Булат Муртазин. Булат, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро. Добро пожаловать. Булат, мы немножко поговорили за эфиром. 3 года, да, прошло с последнего момента прихода?
4: Да, буквально как вчера.
1: О, да. Ну, за 3 года есть какие-то, может быть, изменения, что-то, может быть, рассказать? Или все хорошо, все в порядке?
4: Все замечательно. Счастливый семьянин, отец двух сыновей.
1: О, красота.
2: Вот же, один выпускается, мы так поняли, да? В этом году.
4: Да, да.
2: Школу заканчивает.
1: Да. Ничего себе. В общем, поздравляем от всей души. Важный этап. Впереди не менее важный этап. Поступление, все дела. В общем, вам крепкого ментального здоровья нам всем, друзья мои. Я тоже, я до сих пор почему-то всем же, кому снятся до сих пор экзамены? +7 9 2 7 2 4 2 2 8. Напишите, пожалуйста, и почему, и что было веселого на экзаменах.
2: Так, кстати, трансляция ВК уже идет.
1: Обязательно подключайтесь, обязательно смотрите. Было тоже там можно лицезреть. Булат, у нас на 3 года ничего не изменилось. У нас все точно так же. У нас 5 вопросов на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей суммы несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока мы не зададим следующий вопрос. Так что пожелаем вам просто удачи. Кто за вас сегодня болеет, Булат?
4: Мой любимый город.
1: Это
4: все, кто меня знает.
1: Это очень хороший ответ. Пусть все ответы сегодня будут прекрасными. Итак, мы начинаем. Первый вопрос. 100 рублей. Let's go.
3: Утромани.
1: Let's go на татарский переводится как алга.
2: Алга, да.
1: Вперед.
2: Вопрос. Без артка нельзя.
1: У нас тогда развернулся алга. 100 рублей, значит. Кого Колобок встретил первым на своем нелегком сказочном пути?
2: Какая животина ему попалась первой?
1: Ну смотри, ну там очень-очень просто на самом деле. Это намного
2: как,
1: проще.
2: Как во многих сказках обычно бывает.
1: Да-да-да.
2: Первый то, что поменьше, потом побольше, побольше.
4: Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. А он, скорее всего, пел, ну, зайцу.
1: Зайцу. Я принимаю этот вариант ответа, тем более
2: он же куян.
1: Он верный, да, конечно, заяц, конечно.
3: Утромены, утроманят.
1: В сказках все всегда на увеличение идет. Ну, вот здесь с точки зрения лисы она была последней, потому что она была самая хитрая. Был сначала зайчик, потом был волк, по-моему, потом был медведь. От всех ушел, всех обманул. А вот лисичка сказала, вот сюда, вот на носик мне сядь, на носик. Вот, и сел Колобок лисе на лицо. Ну что ж, давайте за 500 рублей вопрос будем задавать. Вопрос интересный, кстати. Да вот я не знаю, вот довольно, как по мне, он такой разминочный тоже. Ну, давайте, в общем, задавать. Внимание. Как звали царицу, в честь которой называется башня в Казани, стоящая под наклоном?
4: Башня в 7 веке.
1: И это естественно правильно, естественно.
3: Утромены утроманят.
1: Как будто вопросы местами можно было поменять, да? Есть такое ощущение, что на Сюмбике это вообще...
2: А накренилась башня, знаете почему?
1: Ну-ка.
2: Сюмбике, когда прыгала, сильно ногами толкнулась.
1: Да, конечно. И немножечко сдвинула музей-заповедник Казанский Кремль на 2 метра. Очень сильные ноги у нее были, кстати. Вы зря смеетесь. Вот ее даже в народе называли кузнечик-кузнечик. Смотрите, значит, теперь вопрос на 1000 рублей. Внимание. Как с литературой у вас было? Понятно.
4: Сейчас узнаем.
2: Вздохнул тогда.
1: Продолжите последнюю строчку стихотворения. Белеет парус одинокий в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой?
4: Что бросил он в стране родном?
1: Я, вот частично верно.
2: Давайте частично,
1: вот
2: так, да, частично.
4: Что?
1: Вот, прям, вот почти все верно.
2: Почти.
4: Белеет парус одинокий
1: в тумане море голубом.
4: Что ищет он в стране далеком?
2: В стране далекой?
4: Стране далекой. Что кинул он в стране родном?
1: Вот в стране только поменяем сейчас. Сейчас
4: краю. Краю
1: в краю, да, да. Все, это в... Браво, просто браво.
3: Утромены утроманят.
1: Прямо на наших глазах вот эти нейронные связи, которые не соединялись вот много лет, потому что я тоже вот очень помню только
2: смутно. Вот я бы не вспомнил «кинул», понимаешь, да. Слово. Вот «краю» я бы сказал, а вот что «кинул», я вот по другой слову сказал.
1: Я это уже готов подсказать. 90, 90! Но нет.
4: Оговорка.
1: Четко, четко вообще было. Вообще вопросов ноль. Супер. Следующий вопрос уже у нас, между прочим, на 3000 рублей. Вот так вот он сегодня звучит. Какой древний город был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия аж в 79 году до нашей эры?
4: Я думаю, Помпея.
1: Помпей. Правильно думаете, Булат? Верно!
3: Утромены утроманят.
2: Но она... ничего себе.
1: Ну ничего.
2: 3000 уже, понимаешь?
1: Да, тут, значит, что нам...
2: Вопрос, конечно, несложный был, честно
1: говоря. Сегодня, да, я прямо жду сообщений в стиле «Почему я был? Мне такие не задавали!» Ребят, мы не контролируем вопрос. Вот мы, как учителя во время ЕГЭ, конверт получаем за 5 минут экзамена, просто открываем его и смотрим. Нам тут пишут, если бы в сказке «Колобка» играл Харламов, а Харламов уже играл «Колобка», то лиса не выдержала бы.
2: Ну это да.
1: Так вот, тут и думайте теперь, поэтому да.
2: Ой. Помпея! Да, последний день Помпея, даже кино такое есть.
1: Есть такое, да. Да, да, да, да. Но наш, кстати, слушатель тоже радуется, что угадал. Вопрос у меня теперь. Булат, ну мы что, идем за десяточкой-то?
2: Да, или трешкой такой... хватит?
4: Нет, конечно, идем.
1: Тогда, внимание, вопрос на десятку. Аж волнительно самому.
2: Да, обрати внимание, мы практически вообще ничего не подсказывали сегодня.
1: Нет, нет, вообще, вообще. Все сам, все сам. Вообще супер. Внимание. Это должно быть топором для замерзшего моря внутри нас. Так сказал Франц Кафка. Вопрос. О чем это сказал Франц Кафка? Еще раз напомню. Вот это, надо вот угадать слово, это вот мы его поменяли. Это должно быть топором для замерзшего моря внутри нас. Замерзшее море, понятное дело, что топором, потому что, ну, рубить лед.
2: Да. Тимур, кстати, вот в прямой трансляции писал: забирай про 3000, видишь. Ну, не успел уже.
1: Забирай.
2: Меня с собой.
1: Забирай, забирай. Забирай, забирай. А вопрос могу повторить? Да. Если было надо, вот это слово заменено на это, да, надо угадать. Это должно быть топором для замерзшего моря внутри нас. Так Франц Кафка сказал о чем-то. Вопрос, соответственно, о чем?
4: Да, действительно, вопрос очень хороший.
2: А, кстати, это... Булатов 3 года назад с какой суммы ушел?
1: С приятной.
4: 100 рублей.
2: А, ну нормально.
1: У нас сейчас, кстати, вот единственное из изменений, пока вот Булат думает, что у нас мы теперь даем прям конкретные 100 рублей. Прям... Они такие красивые. Печать.
2: Я даже покажу.
1: Подпись. Все дела.
2: Я, наверное, когда да, видишь? Вот даже покажу.
1: Очень красиво. Итак, у нас максимум на размышление будет 20 секунд. Вот. У нас слушатель развлекается. Пока Булат думает, мы спросили... Это должно быть топором для замерзшего моря внутри нас, о чем сказал Франц Кафка. Нам господин F, так он подписан, чай из термоса пишет. Возможно, спирт. Алкоголь вредит здоровью. Ну, смотрите, если в этом плане смотреть, что лед внутри нас, если уже такой лед внутри нас прямо фигурально выражается, то, конечно, нам уже что чай, что второй ингредиент уже, как говорится, барбер. Харламову Лиса бы не предложил, кстати, сесть ей на нос. Не могу. Не могу, почему так смешно? Да, это прекрасно. Ой. Тарамиль тут пытается подсказывать, говорит, есть только мечты, но это банально. Могу сказать, что это не мечты. Так сказать. Итак, Хадель Булат, вопрос, соответственно, еще раз повторю, давай отвечать. Это должно быть топором для замерзшего моря внутри нас. О чем это сказал Франц Кафка?
4: Пусть это будет харизма.
1: Харизма. Топором для замерзшего моря внутри нас. Ответ мне очень нравится. Давайте разбираться, что же там с правильным. Внимание. Франц Кафка еще в письме Оскару Поллоку в 1904 году развивал эту мысль. Он писал, что топором, способным разрубить замерзшее море внутри нас, должна быть... Ответ, на самом деле, тоже довольно-таки банальный, как тут люди писали. Должна быть книга! Булат, это был бы верный ответ.
3: Утромены утроманят.
1: Писатель еще и подчеркивал, что не стоит выбирать книги, которые лишь развлекают и утешают. Он говорил наоборот. Литературу можно и, во-первых, такую, которая берет за душу, трогает, заставляет задуматься. Это очень важная история. Ну, а литературу еще можно и самому создавать, развивая. Франц Кафка вот так вот говорит.
2: Да.
1: Чтобы, так сказать, задевать фибры души. Булат, в любом случае, ничего себе, до 10 тысяч как мы дошли. Я считаю, гениальным был ответ про «В краю родном».
2: Соточку я вручаю.
1: Конечно, без проблем. Абсолютно заслуженная сотка. Была 3 года ждать не надо.
2: Да, приходи еще.
1: Вообще, вот предлагаю, бери сына, бери прям семью, приходите обязательно. Заодно проверим знания.
2: Сыновей.
1: Да, сыновей. Вот, ну, повеселимся знатно. Привет можно передавать, Булат, пожалуйста.
4: Всем большой привет, кто меня узнал. Любимый город. И коллеги. Агентство недвижимости, жилье групп.
1: О!
2: О, привет всем.
1: Всем большой привет. Вот так вот, друзья мои, да и проходит. Приходите тоже, отвечайте на вопросы, зарабатывайте до 10 тысяч рублей. Если вы просто напишите нам, мы вам пришлем ссылочку на подачу заявки. Мы вас всех обязательно будем ждать. Ну и давайте вспоминать какие-то веселые ситуации на экзаменах, во время экзаменов, вступительных и не только. Пишите обязательно. Номер знайте, друзья.
3: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте, у микрофона iBeam и новости на BIM-радио. В Казани появится бесплатный беговой центр. Город вошел в проект Всероссийской Федерации Легкой Атлетики вместе с 21 другим городом России. Комплекс разместят на набережной рядом с парком Урам. Его откроют осенью этого года. Центр будет работать круглый год. Цель проекта – сделать бег доступным для людей всех возрастов и показать, что легкая атлетика – это не только спорт высших достижений. В Госдуме выступили с инициативой отменить недавнее ужесточение условий семейной ипотеки. По мнению авторов предложения, действующие ограничения негативно сказываются на рынке новостроек и создают дополнительные трудности для семей. Кроме того, депутаты предложили 2 новых механизма поддержки. Снижение процентной ставки по ипотеке при рождении детей и предоставление беспроцентной ипотеки молодым многодетным семьям. БИМ-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с БИМ-радио. 18+. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
6: Реклама на БИМ-радио.
7: Хотите поменять машину?
6: Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
7: ТТС.
8: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
9: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
12: Папа, еще круг!
13: А я на боулинг.
14: Мам, я в игровые автоматы.
15: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
16: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Колбаса ханская сырокопченая. Халяль 200 граммов. 149 рублей. Предложение ограниченное, действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
17: Лента.
18: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
19: ООО «Аквапарк Субар». ОГРН 112-169-003-3255-0+.
20: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
21: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «За Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а откуда мы взялись?
2: Нас создал Бог.
1: А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
2: Ну, папа про своих родственников рассказывает, я про своих.
3: Суры-муры, я к тебе! Не хухры-мухры!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Тут у нас, конечно, интересных случаев не так много по поводу вот сдачи экзаменов, но тем не менее, вот Дмитрий нам написал, говорит, физику сдавали в школе очень легко. Учитель раскладывал билеты по порядку, в три столбика по 12 штук, слева направо, сверху вниз, только отсчитать оставалось, и все, и ты можешь вообще любой просто билет выучил.
8: А, он не перемешал даже.
7: Да-да-да, он, это, конечно, вот в этом плане в универе, конечно, вот у нас преподы, ой, что такое, вот я клянусь, была, вот я сейчас вам не шутку рассказываю, клянусь, у нас такая штука была, чтобы тебе был допуск хотя бы до зачета, ага. Надо было писать в основном лекции, конспекты. И учителя эти конспекты проверяли. И очень часто хитрые студенты что делали? Например, брался один конспект, и с этим конспектом по 5-6 студентов проходил просто одним и тем же. Вот учителя просто смотрели. Потом они начали отметки ставить. Например, на полях что-то черкать, еще что-то. Но один преподаватель в энергоуниверситете, вообще он преисполнился, и он сделал гениально. Он брал шуруповерт и сверлил. И ты уже все. Это было прям просто вот так сверлил. Говорю, все, молодец, держи. Особо там никакого ущерба для информации нет, но у тебя уже понятно было, что вот этот конкретно, это конкретный конспект уже вот, чей-то.
8: А еще, смотри, лайфхак тоже у нас как один делал. Приходил на экзамен, мыслите.
7: Сейчас, буквально. Уважаемые слушатели, плюс 7-9-2-7-2-4-2-2-8, веселая история про экзамены, про сдачи, про ЕГЭ, про все, что угодно, про то, как ваше время сдавали, про школу, музыкалку. Пишите обязательно.
8: Да. А вот, короче, не знаю, легенда или не легенда. Короче, он учил только 13-й билет всегда.
7: Хорошо,
8: да.
7: Как?
8: Он заходил, старался заходить самым первым всегда на экзамен. Он подходил, билеты же разложены у преподавателя. Он брал такой, опять этот несчастливый 13-й, бросал его, перемешивал билеты.
7: О, молодец. Это интересно.
8: Преподаватель, да ну-ка, давай, доставал 13-й билет, отдавал ему я.
7: Какой вообще.
8: Понимаешь, да?
7: Крутяк.
8: Опять этот несчастливый.
7: Это было сильно, конечно. Но я, вот так вот мы в итоге запомнили только одного, вот прям яркий был педагог у меня вот в университете. Я не помню, рассказывал эту историю или нет. Скорее всего, да, но у меня начинающий стадий деменции, можно сказать, поэтому послушайте еще раз. Так вот, у нас был один такой преподаватель. Ага. Вот я пришел на первый курс, и нам старшие курсы сразу сказали, у вас будет физические основы получения информации, там будет преподаватель, вам вот до него дойдете, если его пройдете, то тогда вы точно вот приборостроитель. Вот так нам говорили. И так оно и было. Мы приходили, он был очень такой, он такой, хотите, ходите.
8: Хотите,
7: не ходите. Не ходите. Мне, ну, не важно ваше присутствие, мне нужны только ваши знания. Он с прямым текстом так сказал, если честно. Выгонял с пар, там, если, например, телефон зазвонил, в этом плане он был, конечно, безусловно, строг. И представляешь...
8: У нас не было телефонов.
7: Мы, значит, какая была история? На зачет у нас не сдали все поголовно. Просто он такой, вы все на пересдачу, но у нас будет экзамен, ага. И деканат в курсе, поэтому вы и зачет, и экзамен будете ставить вообще в мае. У него был такой... А знаешь, зачем он это делал? Это был план. Потому что мы пришли, вот мы там, условно, которые средне учимся, да-да-да. И были такие отличники. И он, значит, говорит, вот сейчас лабораторные, которые и будут допуском, например, идти в зачет, хотя бы там на зачет, на экзамен. Ага. Мы, значит, садились, и он говорил так. Он вот знает наших отличников, он каждому отличнику давал двух, трех, да, и четырех троечников или ударников.
8: В нагрузку.
7: И отличнику говорил, пока они не сдадут,
8: ты тоже не сдал.
7: Это было гениально. С таким усердием отличники добивались знаний, просто говорили, вот здесь вот так, запомни, я домой хочу. Вот и мы прям бах-бах-бах. Мы просто идеально. Ну, слушайте, и потом, вот когда я, например, сдавал, у меня вообще интересная была штука, потому что я пришел опять к нему, все, вот у меня надо сдать сейчас, условно, там, дифференцированный зачет. Это по факту экзамен, можно сказать. Все, его вызвали в деканат, на мое счастье, я успел все накатать, все, он заходит, он все прекрасно понимает. И тут в моменте он решил меня, так сказать, уточнить. мои знания. Он хотя бы смекалку. И он вот, условно, я сейчас не знаю, даст вам это или что-то, нет, мы начали говорить про спектр.
8: Ага.
7: Спектр это по факту
8: спектр
7: радуга.
8: Света, который,
7: спектр
8: да,
7: света,
8: да,
7: по факту, да. Потому что физическая основа получения информации, свет, все дела. И спектр это, я сейчас буквально вам читаю лекцию. Поэтому у меня это в голове.
8: Давай, коротенько, минут на 40.
7: Если вкратце, то спектр это радуга. И он говорит, вот смотри, говорит, красный спектр это условно, ну, например, ноль. А, значит, с той стороны фиолетовый это единица. Синий цвет, какое будет значение, он меня спрашивает. Я клянусь, я сижу на экзамене, смотрю ему в глаза, а у меня в голове каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Я такой, так, это близко туда, цветов вот столько, у нас вот от нуля до единицы буквально на 10, давайте пойдем. И вот так вот сижу, и говорю, 0,8? И он такой, иди всем скажи, что ты сдал. Очень тихо этот диалог происходит. Иди всем скажи, что ты сдал. Вот.
8: И я просто... А ты отсчитал, да, разделил условно 0, наверное.
7: Да, и все, я просто молча сел, и он просто всем моим одногруппникам говорит, а он-то сдал, и там кто по 7 раз не мог сдать, я с первого раза сдал. Все, кто по 7 раз, они такие, нет, невозможно!
8: Что он знает?
7: Да, это вообще, конечно. Мало того, настолько меня... Это преподаватель был жесткий, но жесткий в каком плане? Он вообще четко нам, вот он оставил нам знания, мы его запомнили ярче всех, потому что он был такой очень сложной преградой, но тем не менее, насколько было сильно. Мало того, он нас, я ему не знаю почему, то ли спокойствием, то он, короче, понял, что я довольно смекалистый и не тупой. Как оказалось, несмотря на мои оценки, у меня были такие поганые оценки до 4 курса. И он просто потом меня звал лекции читать, когда я уже в магистратуру поступил. Вот. И он говорит, давай приходи, почитай лекции, что ты? Я такой...
8: А, даже так?
7: Ничего себе, неожиданно.
8: А что, ты мог бы кандидатку написать?
7: Ну, да, конечно, я...
8: А у нас КИСИ легенда ходила. Был какой-то молодой препод, прям молодой. Не ставил никому. Просто, знаешь, вот просто, ну, не ставил там какие-то прям ходили легенды про него. А студент подкараулили его. Да. У нас возле института был овраг.
7: Так.
8: Они его сбрасывают в овраг. Да. Преподаватели. Тот летит с криками. Я все равно не поставлю!
7: У нас один в один была легенда. Там только говорили, что с моста в речку бросали.
8: А, да. Ну, у нас овраг там был.
7: И велосипед там какой-то был.
8: Вот еще пишешь нам анонимно. У нас в университете две сдачи госэкзамена за сутки. Знали, какие билеты, то есть взяли их с собой, какие билеты, соответственно, дали бланки, печатью, чтобы ответили, как говорят, ничего себе.
7: Да, да,
8: и
7: да.
8: Еще
7: да.
8: В день госэкзамена мы просто брали билеты и говорили, тот билет, который нам нужно было сдавать. Интересно, какие, да, ситуации.
7: Такое тоже бывало, слушайте, на самом деле это конечно, плохо, но...
8: Это плохо, реально,
7: что да. Так, да. Вот, у меня еще была еще одна гениальная штука, мы вот в школе один раз, мы славились тем, что мы довольно-таки были рукастые парни, вот мы уже в 11 классе, мы там вешали доски, меняли замки, нас просто трудовик отправил, чтобы самому не работать, а нам-то что за радость, нас с уроков снимают, и, пожалуйста, иди там замок меняй. Мы 6 уроков этот замок меняли, мы его меняли минут за 3, а потом сидели и 7 уроков просто болтали там в кабинете.
8: Нам табличку приклеить или прикрутить?
7: Помнишь? И мы, да. И у нас была история, что, например, на математике, там, на алгебре тогда была билетная история, и тестовая история была, которую наш учитель, она всегда нам давала. Вот, и мы один раз пришли просто вечером после тренировки по баскетболу с дрелью, мы говорим, нам надо доску повесить там-то в кабинете. Нам вообще без задней мысли дают ключи, мы заходим просто в учительскую, ну вот в кабинет, просто берем тесты, фоткаем, просто фоткаем на фотоаппарат, как чертовы какие-то шпионы, все фоткаем, и у нас все, у нас алгебра всегда была, ну, я не тупой был, я это сдавал всегда, вот у меня были тройки и четверки, вот я на тройке и четверке писал, и больше нам не надо было, в общем. Учеба — интереснейшее время, друзья мои.
8: Кстати, мне уже написали, это был Лев Мухамедович КИСИ, и он был уже тогда, говорит, был старым, а ну старый, если я, может, что-то при этом перепутал.
7: Да, конечно, вот такие вот интересные времена. В общем, учеба — это такое время, когда, знаете, очень-очень много всего интересного происходило. У меня, потому что, ну, у меня посещаемость еще иногда хромала в университете, например, потому что я часто был на выездах, я часто был на репетициях, еще что-то. Об этом все прекрасно знали. Вот, и мое вообще, как мне было всегда... Мои одногруппники, кстати, меня в этом плане чуть-чуть терпеть не могли, потому что, ага. Ну да, мне один раз была такая история, за заслуги мне как-то помогли закрыть сессию.
8: А-а-а.
7: Да, один очень серьезный человек в университете вот сделал 2 звонка, и мне за 20 минут закрылась сессия. Я просто 20 минут, я просто ходил по педагогам. Вот, да, меня спрашивали, а какие у тебя оценки? Я говорю, я уже в магистратуре, мне по четверке. И, самое смешное, там был курсовой. Я так запомню, там был курсовой, который все полгода мои одногруппники просто убивались. И представляешь, что? Он уволился, и мне просто так поставили.
8: Ничего себе.
7: Да, меня одногруппники ненавидели, скорее всего, в этот момент.
8: А мне понравилось, знаешь, у нас в мои годы учебы появились лекции по физкультуре. Лекции.
7: О, боже.
8: Их никогда не было. А я так как за Киси выступал по боксу, я на эти лекции, конечно же, не ходил. Как да. спортсмен. Я никогда не забуду. Идет экзамен. Такой, знаешь, мой тренер Герман Максимович.
7: Да.
8: Давыдов, так, сейчас покойник, к сожалению. Да. По старту такой, идет такой. Мы заходим в аудиторию, там сидит препод. Моя группа пишет экзамен. Он такой идет сзади. Я такой всем привет, привет, привет. Герман Максимович подходит к этому преподу. Зачетку мою так бросает, такой, пятерку ставь. Тот мне ставит пятерку, такой, беги, сынок. Я такой, пока. Это было классно. Да. Ну, потому что, типа, какие нам лекции, мы выступаем. Мы спортсмены, нам некогда.
7: В общем, если честно, но иногда снится издача дипломов. ЕГЭ очень сейчас снится, потому что это очень стрессово было. Нас тогда очень сильно нагружали. Вот, поэтому берегите, пожалуйста, ваших детишек, поддерживайте их всячески. Пусть все сдадут классные экзамены, все поступят куда хотят и так далее. Всем пожелаем успехов.
8: Да, удачи.
7: В учебе, на самом деле, это просто часть вашей жизни, а не вся жизнь. Вот, не надо убиваться по ней, надо просто стараться, и все будет хорошо.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Так, у нас огромное количество сообщений. Я думаю, что мы чуть попозже зачитаем, потому что, ну, это просто интересно очень, очень вот эти вот все истории. Так вот, пока информация о правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто» «Тенка Канавто». Внедорожники «Тенка» — это мощь, это характер, это уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс и полный привод. Официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «Тенк» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Успейте купить «Тенк» в Канавто до 31 мая. Мне оферта подробнее. tankkanavto.ru. Надо Тенк себе купить, что ли?
2: Конечно.
1: Все уже
2: говорят.
1: Это же
2: Тенк.
1: Да уж.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
6: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП СРФ РЗ «Питомник Клевер».
7: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
8: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
2: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Ман Марс» в ТЦ «Паркхаус».
3: Семейный шопинг стал проще с «Марс-авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс-авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова 28 и готовьтесь к открытию в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской 27.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73-0+.
6: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
7: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
8: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
9: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда.

0: погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Самый точный, самый быстрый прогноз погоды, потому что очень хочется про экзамены наших слушателей почитать, а там очень много интересного. Пожалуйста, Фарид.
5: Поехали. Сегодня по республике 25 мая переменная облачность, с местами кратковременный дождь, гроза, днем локально возможен град. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывами 15-20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, на западе местами до плюс 15. Максимальная температура воздуха днем 24-29 плюс.
4: Ну вот, все. Примерно такая история. Будьте внимательны с погодой, одевайтесь по погоде. Совсем скоро нас ожидают дожди, поэтому следим внимательно, мы вам обязательно подскажем.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены».
6: А я думал, сова.
4: Вот педагог, о котором я говорил, да, Попов Евгений Александрович его звали, вот, потому что многие спросили. Вспомнил. Вот, это вот наш вот поток, ИИТ, да, группа была. Поэтому, ребят, всем, кто там учился, Энергоуниверситет, большой привет. Но нам вспомнили, что в Энергоуниверситетов один, нам тут пишет, один год у меня был full house из самых жестких преподавателей. Из 5 экзаменов и 4 были просто принципиальные. Это вышка, это ТОЭ, это электромеханика, сопромат и больше не помню. Говорит.
5: Да, вышка.
4: Нам просто вспомнили про одного из самых преподавателей, который же вот легенда преподавания. Вот у нас такой господин Арсланов Фарид Халилович, есть такой, ему огромный привет. А мой, говорит, одногруппник зачет ему сдавал 24 раза по вышке.
5: Ничего себе, прикинь.
4: Это серьезно. Зато после этого ты запоминаешь. Знаете, это прям на подкорке остается. Поэтому такая очень серьезная история, пожалуйста.
5: Круто. Карина пишет, что я всегда завидовал тем, кто мог списывать. Меня аж всегда начинал трясти. Я краснела, и все, проще было выучить. Единственный раз я пришла с наушником, и то спалили. Больше никогда не списывала. И, говорит, у нас в КГМУ тоже преподов бросали.
4: Да, это, короче, давайте подтвердим или опровергнем. Ребят, если у вас в университете тоже был слух, что какого-то препода где-то откуда-то что-то там скидывали жесткие пацаны за то, что он не ставил, пишите обязательно, так, нам было очень интересно.
5: Так вот, Дрогис прямо написал, что вот этот Лев Муковец, это старый, вот киси, которого бросали, про кого я говорил, да. У нас, говорит, даже на партах были, говорит, стихи написаны. Стоят столы дубовые, сидят жлобы здоровые, на лицах без понятия, лев ведет занятия.
4: Обожаю.
5: Класс.
4: Гениально вообще, слушайте. Так, там пишет, у нас в институте был препод такой, что если он не взлюбил человека, то все сделает так, чтобы человек, которого не взлюбили, он останется на пересдачу с комиссией. Ну так вот.
5: Нифига себе.
4: Да, бывали такие, конечно, люди.
5: А вот такая история. Доброе утро. История про универ. Когда мы пришли сдавать госэкзамен, зашли в первой десятке. И с нами первые 10 минут сидела не препод, а просто работница кафедры. Она села и говорит, у вас есть 10 минут, доставайте все свои шпаргалки, которые есть, и пишите. И мы успели списать. А потом пришли, говорит, преподаватели. И следующим ребятам, конечно, повезло меньше, потому что у них уже не было возможности списать.
4: Хорош вообще. Это вам классика. У нас на госэкзаменах есть, честно, ну, когда-то было. Сейчас тоже совсем все по-другому, ребята. Естественно!
5: От Марат прочитаешь, Альберт,
4: давай,
5: сообщение?
4: Давай, я его, оно очень большое, я его вкратце. Значит, друзья, одноклассники и Марат сам лично, у них было три экзамена, один на выбор. И вы, пацаны, в общем, решили, что надо выбрать физкультуру. Сейчас, думают они, нормативы сдадим быстренько, по пятерке получим и разошли. Но в итоге не тут-то было. Значит, пришлось перелопатить эти историю, пришлось. ОБЖ, еще пара предметов, очень скрупулезно. Физкультура и все дела. 30 билетов, в 30 билетах по 3 вопроса, 90 вопросов, ответ на которых они не знали. В итоге, говорит, я пошел, старался, вспотел, по библиотекам ходил. Говорит, все ответы, говорит, знал, все ответы знал. Ребята, говорит, начали мою тетрадь тоже списывать, естественно, там, благодарить и так далее. И прямо перед экзаменом, бах, пропадает тетрадь. Все, нет тетради.
5: В смысле пропадает?
4: Ну, просто кто-то взял списать, она где-то исчезла, никто не может найти. У кого-то лежит, тот что-то забыл, и все сидят и не понимают, что делать. В итоге Марат приходит на экзамен, ему задают, берет билет, смотрит на билет и говорит, просто вот нейронные связи у него соединились там в голове, и он просто начинает выдавать правильный ответ, потому что он их писал, он готовился, он запомнил уже.
5: Да,
4: он на автомате. Раз, все наотвечал, ему поставили отличную оценку, все, молодец. И тут преподаватель по физкультуре говорит, Марат, а что ты не выбрал-то ОБЖ? У тебя же там одни пятерки, у тебя было освобождение от экзамена.
5: шах и мат.
4: Да, вот, говорит, я тогда приуныл, но в то же время возгордился то, что я справился с первым экзаменом в своей жизни.
5: Класс.
4: Справился с этим легендарным. Марат красавчик вообще абсолютно.
5: Он еще и байкер, все, наш человек.
4: Наш человек. Школьные времена, появился 90-е, появился в школе компьютерный класс, вот нам пишут. Я очень хотел уметь пользоваться компьютером, стать программистом. Приходил в школу к 7 утра, хотя уроки с 8, и сразу шел в компьютерный класс. Там проводил весь день прямо до вечера. На другие уроки не ходил, так продолжалось почти весь учебный год, было это в классе 10-м. Программистом так и не стал, но компьютер включать умею. Компьютеры были БК-0010, работали на бейсике.
5: Да, это вот мое тоже детство, бейсики, да.
4: Это вот это, да.
5: Слушай, он тебе пишет, Адель, и Дина Иосифовна решала все.
4: Да
5: это
4: нет.
5: Это кто? Это ваш прибор?
4: Дина Иосифовна, она просто могла зайти и сказать, это активист, с ним, по, ну, там, например, не так строго могла сказать, максимум предупредить. Вот. А так и огромное спасибо, конечно. Кстати, Дина Иосифовна, вот благодаря... Когда мне Дина Иосифовна спросила, в смысле за учебу платить? Я говорю, ну вот надо платить за учебу. Она говорит, ты что, на платке учишься до сих пор? Я был на третьем, что ли, курсе. Ага. Она говорит, ты что? Там позвала кого-то, кого-то, и там начался огромный процесс, и меня перевели на бюджет в итоге за мои заслуги.
5: Слушай, какая молодец.
4: Да, и потом еще в магистратуре отучился бесплатно, получается.
5: Кучтанач дал ты из-за этого?
4: Какой? Я уже все кучтанач давным-давно дал и периодически захожу. Нет, это Денисович, передаю огромный гигантский привет. В эту субботу вот была встреча выпускников у нас там, говорят, серьезный день выпускника. Ну, круто было на самом деле, так и должно быть.
5: Вот еще видишь, институт не только дает знания, но больше всего учит жизни, договариваться, решать вопросы, разговаривать с людьми.
4: Это вообще вот 100%. Процентов, так оно и есть. Кахты тоже преподы скидывали. Был такой преподаватель и бля Минафа по материаловедению. 9 раз вышку сдавал. Классика вообще.
5: Ну, классика реально.
4: Да, помню препода, который пол занятия рассказывал свои истории по уголовным делам. Такой тоже был. Ну, опытом делился, получается. Ну, я вот сейчас вспомню. Вот Курт Виктор Иванович, главный метролог завод ГИПО тогда был. Вот сейчас, к сожалению, не знаю, как он вообще поживает. Он нам документоведение почему-то преподавал. И он часто рассказывал истории, потому что человек, представляешь, человек ГИПО, он занимался разработкой оптических приборов, там, например, для истребителей, каких-то там. Да, где-то что-то как-то. Вот давайте вот так говорить, наверное, секрет, какая-то информация. Да вот, это были самые интересные лекции, особенно когда он историю начинал травить. Невероятно было круто, вот это тоже запоминается хорошо.
5: Смотри, опять про КИСИ. Вышка, говорит, на двери кафедры надпись была: «Зачем биться головой об стену, когда вдвойне эффективнее биться головой об угол?»
4: О, да, оставь надежду всяк сюда входящий.
5: Да, экзамен по физкультуре 5 курс. Спросили у одногруппника на пятерку, сколько красных тел в крови человека.
4: Класс, вообще обожаю. Вот. Доброе утро, нам Анна пишет. Учился в КАИ. С первого курса нас пугали преподавателем по фамилии Матвеев. Ввел у нас ТММ, теорию механизмов машин. Или тут твоя могила. На третьем курсе случился с нами этот экзамен. После него из 24 человек в группе осталось ровно половина, 12 человек.
5: Ничего себе.
4: Я сама сдала этот экзамен с третьего раза на доп-сессии, но сдала. До сих пор горжусь этим. Да, вот есть такие преподы. Они, да, как вот, совсем по-другому работает эта вообще система, когда очень тяжело сдаешь, конечно.
5: Рыбаков в «Энерго» был жесткий. Его тоже вроде с моста скидывали. Дина Иосифович, та еще воспитатель, говорит, а она у нас ничего не была, но смотрящая была за универом.
4: Дина Иосифович, легенда вообще, легенда. Она столько, на самом деле, вложила ума, вот, иногда и где-то была пожестче, но она, я говорю, это человек, который воспитал, я вам могу сказать, столько, очень много после проходящей Дина Иосифовны, они стали невероятно успешными.
5: Смотри, однажды для того, чтобы сдать экзамен, препод попросил 5 анекдотов сходу.
4: Я, кстати, в музыкальной школе, я прогуливал музыкальную литературу, чтобы мне поставили, меня заставили петь. И я вот пел «Баска за моя пипа». Как сейчас помню, 5 минут позора, и четверочку мне поставили.
5: Все было. А у нас вот тренер Герман Максимович, вообще уникальный человек был. Знаешь, допустим, у нас ее тренировка, мы там что-то бежим, пыхти, вот это на боксе. Он вдруг такой: так, стоп! Он в середине стоит, потом мы по кругу носимся. Он такой: так, стоп! Он такой: анекдот. Такой, рассказ, так думаю, начинаем ржать. Такой: что, давайте бежите, дальше бегите, дальше мы там, видишь, дальше побежали.
4: А почему мы не вспомнили Салимова в КИСИ? Вышку по 25 раз все сдавали.
5: Вот, точно, Салимов, точно. Это знаешь, какой препод был? Да. Это 90-е годы, а он, мало того, он преподавал, Альберт, но он еще был бизнесменом. Он приезжал читать лекцию с личным водителем. То есть фиг ты с ним договоришься.
4: О, ничего себе. Да,
5: по-моему, Салим как раз про него и говорится.
4: Да, скорее всего. КГАУ, Мудров, старший и младший. Тоже жесть там тут повспоминали вообще. Ну, а в Казанском юридическом институте МВД России у нас был препод по кличке Гитлер. Осуждаем все сразу. Да. Осуждаем, это отвратительный
5: Вы это делаете сами.
4: Да, вы... В общем, ребята, спасибо большое за все ваши истории. Я у Константина видел историю, я ее постараюсь прочитать и пересказать, но чуть-чуть, наверное, попозже, потому что просто по времени не успеем. Кость, спасибо большое. Так, у нас впереди музыкальные выборы, переходим.
0: Музыкальные выборы.
4: Голосование в музыкальных выборах проходит в группе ВКонтакте. Подписывайтесь, оставляйте все, что вы думаете по сегодняшней песне. Сегодня будем в прямом эфире слушать Антона Токарева. Это который вот...
5: Токарев.
4: Седьмой лепесток. Смотри, да. Я вот что хочу сказать. Певец, финалист шоу «Голос» и «Камеди Баттл», участник премьер-лиги в составе КВН, он там был, полуфиналист высшей лиги и так далее. То есть вот, так, вот человек очень талантливый, Вот запел, у него получилось хорошо. Седьмой лепесток. Я вам советую посмотреть отрывок из концерта, где Антон Токарев прямо сам себя стебет, что он чисто вот на этой песне. Песни вывез, на... он очень смешную там песню написал, я прям очень советую послушать. Сегодня песня, о которой мы будем разговаривать, «Пытай меня» она называется, «Пытай меня полностью». Что ты на меня смотришь, «Пытай меня».
5: Это кавер уже.
4: Ой, давайте посмотрим вообще. Песня эта вышла вот буквально только-только, горячая, как пирожки. Поэтому прямо сейчас мы с вами ее слушаем, оцениваем. 3, 2, 1, погнали. Погнали.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
3: Низкие цены.
4: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварцвинил, ламинат и паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварцвинил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
5: Цены в куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
6: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс-дом». Дом там, где мы.
7: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, шесть подушек, пять мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
12: Кто все это повезет?
13: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
14: А вы продаете рекламу?
15: Нет, просто даем послушать.
14: Красивая. 2-930-800.
16: Бим-радио. Первое в Казани.
8: Слово за слово, дорогие мои. Прямо сейчас давайте сделаем так. 292-128, дозвонитесь до Фарида. Он примет звоночек. Один мальчик, одна девочка. Слово за слово. Призы шикарные. 292-128.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Здравствуйте, Анас Ананасович, с вами в эфире, в студии, в жизни. 4 балла мечтами затруднения, значит, Гвардейская улица выделился от Макаренко до Ершова 13 минут, там что-то. Петра Виктора на втором месте, от Дементьева до Амирхана 9 минут, проспект Универсиада от Танковой до Амитьевской магистрали 8 минут, столько же Амитьевской магистрали до Урской, от станции метро Амитьева до Павлюхина. Давайте смотреть дорожно-транспортные происшествия, еще там смотреть, конечно, надо от них избавляться. Отметка стоит, пробок нет, это въезд в авиастроительное по Копылову после ЖД моста. Не знаю, там пока не написано, но вот настоящие отметки мы видим. Значит, смотрите, от Зорги, мимо Зорги по проспекту Победы. А нет, наоборот, к Зорги, когда вы подъезжаете по проспекту Победы.
2: А там в обе стороны почему-то.
1: Да, кстати, да, и туда, и обратно. Короче, вот этот вот, значит, крест смерти, да, проспект Победы и Зорги, вот это большая. И там, и с одной, и с другой стороны, дорожно-транспортное происшествие. Будьте внимательны и осторожны, объезжайте. Значит, дальше смотрите, смотрите. Оренбургский тракт, почти подъезжайте к Фермскому шоссе, мимо Архиерейского леса, когда едете, там левый ряд дорожно-транспортное происшествие, задержка уже имеется. Танковое кольцо тоже что-то не очень, конечно, зеленое, к сожалению, такое иногда бывает. Давайте по мостам и дамам пробежимся. Бегать, конечно, по ним не надо, это опасно для здоровья. Все свободно, кроме Кировской дамбы в центр, там сейчас 4 балла, ну, как бы все едут, но есть такие моменты, как бы, ну, аккуратно надо быть там. Левый поворот, вот этот трамвайщик приходит, опасно. ПДД соблюдайте. ПДД соблюдайте.
2: Юля Курме.
1: Это, кстати, в моем возрасте уже так не шутил. Ладно, я так уже еле на одном из дыханий. Каждый раз нервы трачу, когда вы ДТП создают. Правила не соблюдайте, а? Хулиганы. Хулиганы. Все, ладно.
2: Все.
1: Давайте, я пошел. Через, сейчас я вернусь. Да, кто будет тяп-ляп ездить, я тех буду... Тех тяп-ляпски накажешь. Пока.
3: Дёвые заявки на БИМ-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
4: Спонсор игры «Слово за слово» – магазин одежды «Марс Авеню» в ТЦ «Пархаус». ООО «Ман Марс». «Марс Авеню» – любимый семейный магазин в Казани. Качественная, комфортная и стильная одежда для малышей и взрослых размера аж до 58-го. Создайте гармоничный и модный family look для всей семьи. Тепло и уют, и забота в каждом наряде. И еще вас там обслужат легендарно. Огромная коллекция мужской и женской обуви, сумок. То есть зашли, купили сразу все. Отличные цены, приятное, очень приятное обслуживание и очень красивая и качественная одежда. Наш адрес ТЦ «Пархаус» Емашева, 46/33, ТЦ «Мотни» Кулахметова, 28. И готовьтесь к открытию в ТЦ «Бяхетля» Ленинградская, 27. Заходите в «Марс Авеню», стиль для всей семьи. Сегодня разыграем подарочный сертификат в магазин одежды «Марс Авеню» на 1000 рублей. Кто дозвонился, давай и поиграем.
2: Давай, первый дозвонился у нас Адель.
4: Адель, доброе утро.
5: Салям алейкум, жители Татарстана.
2: О, бодрый какой парень.
4: Молодец, молодец. Адель, давай, на лето уже закупился ты, у тебя шортик, мортик, все есть у тебя?
5: Да-да-да, сандалии, носки.
4: Красава!
2: Супер,
4: вот.
2: Супер.
4: Правильно,
2: супер.
4: А что, ноги пачкать? Лучше носки спачкать, потом постирать. Ноги
2: конечно,
4: не постираешь.
2: Но.
4: Окей, добро пожаловать в игру. Давайте узнаем, кто еще дозвонился у нас.
2: У нас Алевтина.
4: Алевтина, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Вот, видишь, уже поскромнее. Сразу чувствуется, да, такая благородная составляющая есть. Алевтина, расскажите, пожалуйста, к лету вы готовы? Луки собраны, вся одежда закуплена?
6: Ну, почти.
4: Почти, вот. Вот видишь, сразу человек как бы аккуратно намекает, что подарок как бы ей нужен. Понимаете?
2: Как бы нужен.
4: Вот, не откажу, не откажу.
2: А,
4: боже
2: какая
4: мой!
2: Какая скромная Алевтина.
4: Институт благородных девиц Алевтина заканчивала с красным дипломом. Отлично. Итак, дорогие мои, ну, на все волю случая, все как всегда, сейчас все решит игра на слово за слово. У нас сегодня все очень просто. Ну, давай, что придумаем? Лето, одежда.
2: Лето, одежда, что еще?
4: Да нет, давай просто одежду перечислять. Давайте так, одежду, обувь и аксессуары. Давай не будем мудрить.
2: Все летнее только.
4: Все только летнее, да, давайте, все только летнее. Реально, ничего себе мы придумали, конечно. Давайте, как всегда, у вас будет минута. Кто будет последний, тот и победит. Кто
2: первый
4: у нас?
2: Был Адель.
4: Адель,
2: да?
4: Был первый. Адель, ну давай, с тебя первые летние аксессуары, одежда или обувь, и минута начнется.
5: Шортик,
4: портик, сказал Адель. Минута пошла, Альфтин.
6: Не на «ты» надо?
4: Или нет, нет, нет, любые. Без правил, любое, все любое.
6: Рубашка.
4: Рубашка, супер.
5: Адель? Футболка.
2: Футболка.
6: Юбка.
2: Ага. Есть.
5: Топик.
2: Топик есть.
4: Молодец.
6: Блузка.
2: Угу.
5: Сандали.
1: Молодец.
2: Есть.
6: Туфли.
1: А е.
5: Плавки.
1: Ага.
6: Майка.
1: Майка. Ага, 30 секунд остался.
5: Сарафан.
1: Ага.
6: Капри.
1: Да.
2: Капри, неплохо.
1: Аксессуары вспоминаются летние же.
5: Так. Бриджи.
2: Бриджи. Есть.
6: Сланцы.
2: Сланцы.
1: Так, 15 секунд.
5: Так, ремень.
2: Ремень.
1: Так, пусть будет, ладно, 10 секунд.
6: Кепка.
1: Так.
5: Так, Панама.
1: Так.
6: Очки.
1: Так.
5: Шляпа.
1: И шляпа! Да. Ну, это, пожалуй, единственный случай, когда, если сказать человеку, ваш ответ полная шляпа, это нормально. Отлично получилось. Неплохо, хорошо.
2: Где ты улыбнулся, Мунир Ахмаев?
1: Да. Ой, я не могу. Алевтина. Алевтина, вы играли великолепно. Так уж получилось, что вас в Колизей мы отправили с тигром по имени Адель. И Адель сегодня вырвала у вас победу. Такое иногда бывает, но это игра. Поэтому мы вас приглашаем поиграть с нами еще. А пока привет передавать,
2: пожалуйста. Зато у Альберта есть песня «Алевтина».
1: Да, «Алевтина». «Алевтина». Да, пожалуйста.
2: «Алевтина моя».
6: Привет всей Казани, хорошее настроение, хорошего отдыха, кто вот собирается. Привет мужу, ребенку, дочери. Едем с рыбалки, у нас отдых уже начался.
1: Вы с рыбалки прям едете?
2: С уловом?
1: Да, что поймали?
6: Да, так по мелочи, мы отдыхали больше.
1: Мелочь для вас это рад. Вы что, карасика поймали?
6: Мелочки маленькие.
1: Окунечки?
2: Окунечки.
1: Вы их выпустили или вы решили себя помучить? И вы сейчас будете их готовить, окунечков?
6: Что-то приготовим.
2: Окунать в муку и жарить.
1: Ой, ты смотри, что, красота какая.
6: Кто-нибудь муж придумает, он повар, он придумает.
1: Он еще и повар вообще!
2: Все, пишите адрес, мы выезжаем.
1: В общем, слушайте, у вас все очень круто, я так вижу, поэтому вам отличного денечка, отличного отдыха, вкусный
2: вкусных окунечков.
1: Да, вкусных окунечков получается, и всего самого наилучшего, дозвонитесь, играйте еще. Хорошего дня, пока-пока. Спасибо, Алевтина, прекрасно, невероятно. Адель!
5: Да?
1: Ну что ж, я тебя поздравляю. Тебе достается подарочный сертификат магазина одежды Марс Авеню на 1000 рублей.
2: Да,
1: можешь купить себе шляпу, кстати. Не могу не сказать, прости. Давай привет передавать.
5: Привет всем жителям Татарстана и гостям нашего великого города. Вы прослушали великую программу «Слово за слово», где победил красавчик Адель.
2: Молодец, Адель.
1: Ну что ж.
5: Welcome к нам в гости. Бим Радио Супер. Всем привет, кто меня узнал.
2: Спасибо, Адель.
1: Все, Адель, оставайся, пожалуйста, на линии. Мы тебе сейчас наберем, там за эфиром все расскажем. Еще раз поздравляем с победой!
2: С победой!
1: Ой, так классно, 9 утра, человек еще не протрезвел, прекрасно. Шутим, на самом деле, просто позитивный человек. Моя любимая шутка, вы же знаете прекрасно. Так вот, друзья мои, слово за слово у нас продолжается. Играйте на этой неделе, мы еще успеем разыграть.
2: Вот всегда в это же время, примерно.
1: Вот Марс Авеню, красиво оденем вас, так что давайте там тоже не ходите просто так, что туда-сюда ходите.
2: Подойдите,
1: да, давайте звоните, когда мы вас займем, только звоните. Все, давайте, пока.
3: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Юристы рассказали о мерах государственной поддержки для отцов-одиночек. Отцам, самостоятельно воспитывающим детей, положено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 83 тысяч рублей, двойной налоговый вычет, пособие при рождении ребенка и семейный капитал при соблюдении определенных условий. Раньше для получения выплат родитель обязан был уходить в отпуск по уходу за ребенком, а сейчас можно совмещать работу с получением пособия. Власти отложили введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 гигабайт в месяц. Изначально мера должна была вступить в силу до 1 июня, однако теперь рассматриваются варианты переноса сроков. Обсуждается возможность ввести плату ближе к осени. 25 мая отмечается День филолога в России. Праздник идет сразу после Дня славянской письменности и культуры. Он объединяет студентов, преподавателей и выпускников филологических факультетов. В вузах в этот день проходят концерты и неформальные посиделки, на которых благодарят педагогов и ученых за работу по сохранению языкового и культурного наследия России. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Оказывается, если жевать жвачку, то у тебя повышается концентрация. Прикинь, что?
2: Да, и даже на мозг влияет, но улучшает работу мозга.
1: Оказывается, движение челюсти усиливают приток крови к зонам, отвечающим за память и концентрацию, благодаря чему фокус и ясность мыслей повышается примерно на 20-25 минут. Также жевание помогает быстрее почувствовать насыщение и может даже снижать переедание. Так что, вот, ребят, пользуйтесь обязательно. Ну, конечно, совсем надо пользоваться с умом. Да, не просто так вы там идете и жуете по 40 минут. Пожевали немножечко, дали мозгу насыщение, пошли работать. А я тут думаю, что раньше вот ходили, пацаны, в темных очках ходили, жвачки жевали. Оказывается, концентрировались просто очень сильно.
2: Да, мозги запускали.
1: Конечно, чтобы ничего не отвлекало, чтобы свет глазкам не мешал, поэтому в темных очках ходили. Конечно, вот так ходили они. В клубе стоят ночью, в 2 часа ночи в очках. Жуй жвачку, все, сразу понятно, человек концентрируется.
2: Я говорю, запуск мозга происходит.
1: Конечно, потом, когда в клуб забегает ОМОН, как он быстро через черный вход куда-то убегает. Такая физкультура, вы человек мощный. Ну вы что, вот такие вот люди у нас были, конечно. Но, естественно, они раньше убегали, потому что им не на чем было передвигаться. И мы, конечно, ну, им нельзя ни на чем передвигаться. Но если вы жвачки ночью не жуете и очки не носите в 2 часа ночи, то специально для вас немножечко информации на правах рекламы от спонсора утреннего шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто ТНК Канавто». Внедорожники «Тэнк» — это мощь, это характер, это уверенность там, где другие останавливаются. Это эффектный дизайн, высокий клиренс и полный привод. Официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «Тэнк» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Успейте купить «Тэнк» в «Канавто» до 31 мая. Не оферта, подробнее на tankkanavto.ru. Жвачку будешь, Фаль?
2: Давай.
1: Ну, давай, держите.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Низкие цены.
8: Паркет плюс.
7: Широкий ассортимент.
8: Паркет плюс.
7: Кварц-винил, ламинат и паркет.
8: Паркет плюс.
7: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге 100. Телефон 253-66-06.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт 44А.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Ман Марс» в ТЦ «Паркхаус».
2: Семейный шопинг стал проще с «Марс-Авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи. От малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс-Авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова 28 и готовьтесь к открытию в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской 27.
3: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
5: Шустриков.
4: И как он?
5: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
4: Повезло.
6: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, пап, знакомьтесь, это Алик, модный московский шиномонтажье.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на БИМ-радио.
5: И, как всегда, наш соведущий в этой рубрике Эльмира Шарафиева. Эльмира, доброе утро!
6: Доброе утро!
5: Доброе утро! Рассказывай, пожалуйста. Сегодня у нас четверо в эфире, как и всегда, в бизнес-классе у нас бывает. Сегодня наша студия озарена вашей красотой. Девочки, добро пожаловать. Осталось только еще раз напомнить, кто с тобой сегодня пришел. Расскажи, пожалуйста, Эльмир.
6: Сегодня у нас в гостях основательница и собственник сети клиник «Спина» Ерофеева Карина Юрьевна. Доброе утро, Карина!
5: Доброе!
7: Доброе утро! Приветствую всех!
8: Карина, рада видеть вас снова!
5: Вновь опять будем говорить сегодня про интересное, но начинает у нас всегда Эльмира, поэтому ей и слово дадим.
6: Карин, первый вопрос. Управлять одной клиникой – это одно, а сетью – совсем другое. Как вам удалось выстроить систему, чтобы качество услуг сохранялось во всех филиалах?
7: Качество и количество, вот это вот очень важно. Вы правильно подметили вообще в вопросе уже заранее. Боль, которая при масштабировании наступает у каждого, это сохранение качества. Поэтому, чтобы это не растягивать как резинку, которая потом будет рваться, нужно обязательно не терять качество. Для этого нужны стандарты, для этого нужно все прописать. Мы прописали регламенты абсолютно, ну, начиная там не только администраторов и врачей, вплоть даже для себя, потому что каждый должен знать в структуре, в организационной структуре, у кого какое место, у кого какая функция. Мы облепили себя дашбордами, там, ботами. Это очень, ну, сейчас современное программное обеспечение позволяет автоматизировать очень много процессов, потому что, ну, нельзя бесконечно раздувать штат. Сейчас и искусственные интеллекты, и многие другие, так скажем, гаджеты, да, фишки помогают автоматизировать процесс, что, соответственно, позволяет быстрее что-то выполнять и что-то выполнять качественнее. Вот. Ну, вообще, если приходит вдруг собственнику мысль, наверное, то, что «а зачем это прописывать? Я же это и так знаю». Ну, как бы так и будет все завязано на нем. Это будет постоянно вечная операционка. А если он думает, что, ну, вот мой сотрудник тоже знает, я ему доверяю, это моя правая рука. Ну, человеческий фактор есть человеческий фактор. Рано или поздно может что-то произойти, и потом будем уже в процессе разгребать проблемы. Поэтому лучше заранее все прописать, чтобы было. Даже это уже, когда все процессы прописаны, это уже интеллектуальная собственность. По сути, это и есть... Ну, кто-то хочет продавать франшизы, иногда они даже не прописали все процессы, а уже хотят заворачиваться в франшизу. Мне вообще смешно в таких случаях. Вот, поэтому, ну, наверное, это основное для масштабирования. Когда есть база, понятно, что нужна полная заполняемость клиник, там, в моем случае клиник, чтобы понимать, что мы можем дальше расти. Но основное именно вот технически при масштабировании – это стандартизация.
6: То есть, получается, вы сначала открыли одну клинику, потом сделали все инструкции. После этого, за счет того, что у вас есть уже все регламенты, вам стало легче расти.
7: Это делается не один раз. Это делается постоянно, это процесс. То есть каждый раз, когда что-то появляется, меня вот спрашивают: ой, как же так, вот уже там 8 лет, да, ты до сих пор полностью там с утра до вечера работаешь. Я на самом деле очень хорошо делегирую. Но из-за того, что как раз мы растем, вот эта вот операционка, то есть я один процесс, я его полностью поставила, передала. Дальше при масштабировании возникает уже следующий процесс, которого раньше не было. И потом также механизм. Но я верю, что когда это все закончится, ну, как минимум в июне у меня будет отпуск.
5: О, поздравляем! Это вообще чуть-чуть осталось уже. Да. Это прекрасно.
6: А расскажите про вашу клинику. Какие подходы в лечении отличают ее от других медицинских центров?
7: Тут в зависимости от разных ниш по-разному мы отличаемся. То есть, допустим, от поликлинической государственной медицины, которую очень люблю, она очень важна, но у них задача лечить болезнь. Вот. Я же своей миссией, своей задачей в первую очередь вижу, чтобы человек не заболел. Ну, потому что государственная медицина у нас, она есть классная, у нас очень крутые врачи. Мы же со своей стороны, как с частной медицины, можем максимально продвигать профилактическую, превентивную, предупреждающую медицину. Ну, понятное дело, у нас в клинике есть и неврологи, и травматологи, к нам тоже приходят в острых состояниях, когда уже заходят не в прямом положении. Вот. Но все-таки я пропагандирую именно лечение, профилактику. Ну, лично я для себя, я лучше буду потрачу деньги на медицину, чтобы не заболеть, чем потом уже залатывать дыры. Это вот, наверное, то, что отличает от государственных. От узкоспециализированных частных клиник, например, клиника только остеопатии или только там, геродотерапии, да, да, например, да, нас отличает то, что у нас есть разные подходы, то есть мы в плане опорно-двигательного аппарата максимально широкие, то есть у нас есть и мануальные терапевты, и остеопаты. Я потому что не верю, что есть одна чудо-методика, я верю в комплексность, в комбинированный подход, поэтому специалисты должны быть все, должны быть разные. Понятно, что у нас не крупный медицинский центр, у нас нет, например, гастроэнтеролога, там мы не оперируем, но в своей сфере мы максимально широкие и захватываем все моменты, то есть у нас есть и рефлексотерапевты, которые там по китайской медицине, есть спортивные врачи. И иногда, даже я вот сама лично, я их всегда комбинирую, потому что ты вот проснулся, и ты чувствуешь, у меня сегодня вот такая проблема, пойду-ка я вот к остеопату. А сегодня я чувствую, что мне там, допустим, не хватает баланса, или какая-то мышца на тренировке не включилась, как мне хотелось, я пойду к кинезиологу. Завтра, если там что-то там кто-то толкнет машину, там неправильно, он пойдет к неврологу, ну там и так далее. То есть, ну, наборчик.
9: Вот в этом моменте как раз нам не трудно, как бы, качество не потерять-то, потому что, допустим, ну, вот остеопат, вот этот, ну, да, от бога остеопат, который тык-тык что-то поломал, сделал, а в другую клинику пришел остеопат, а он не дотягивает до того уровня. Вот как вот, вот здесь сохранить, как бы, планку-то? То есть это же уже руки, это, здесь же такой момент. Тут автоматика не поможет никак.
7: Очень хорошо, я поэтому считаю золотыми специалистами, которые уже, он один специалист, внесет в себе несколько специальностей. Многопрофильный такой один специалист. То есть у нас есть врачи, которые он и педиатр, и остеопат, и невролог, и мануальный терапевт. То есть есть и акушер-гинеколог, и остеопат. То есть она в женской сфере просто мощь. То есть она максимально специализирована в этом. Поэтому, ну, тут важно, наверное, правильно подбирать специалиста. Это может помочь консультант. Ну, или на консультацию просто прийти, чтобы уже комплекс себе подобрать правильный.
5: Вообще, я...
6: Интересно.
5: Ну, до этого просто вы описали мою жизнь. Утром проснулся, что-то вот это вот. На следующий что-то другое, что-то пятое, что-то десятое. Вот, чтобы до этого не доводить. Я вообще, я тоже абсолютно за подход профилактический. Я, правда, до него все сам дойти не могу, но я за него абсолютно точно.
7: Ну, у мужчины, да. У мужчин же у вас есть правило недельки. Если у вас за недельку все прошло... Да-да. Если вы идете в больницу, да, если только за недельку. А если прошло, то как бы не надо никуда.
5: У мужчины это работает так. Я от этого умираю, да. А, пора в больницу. Если я от этого не умираю, мы ждем, может, само пройдет. Если что-то не так, и это не доставляет боль, это до бесконечности может ходить.
9: А, и так сойдет.
7: Ну, это все весело, здорово, но это, к сожалению, приводит к тому, что мы теряем осознанность и контакт со своим телом.
5: Опа.
7: И я призываю все-таки что-то делать со своим телом и заботиться о нем до того, как оно закричит.
5: И вообще, я помню видео, которое врач выкладывал, который объяснял очень простую истину, что мы, врачи, работаем над причинами проблем вашего здоровья. Мы не работаем над вашим здоровьем. Над здоровьем сам человек должен работать. Вот как раз такие вопросы к профилактике. Вот. Но мне кажется, до людей намного проще дойдет, что оказывается, ребят, вы сейчас не поверите, но профилактическая штука, она дешевле, чем потом лечить. Потом лечиться это.
7: Это же статистически уже доказано. То есть, ну, не мной там все сели, рассчитали это. Даже государство же хочет именно профилактическую, тоже в их интересах, потому что огромные бюджеты уходят на залатывание дыр. Но даже, понимаете, основная эта проблема, бог с ним, с бюджетом, да, как бы мы же с вами вот тут вот сидим, нам дали эту государственную медицину бесплатную, но проблема в том, что какая бы классная у нас ни была государственная медицина, залатывать дыры все равно не получится так идеально, как... То есть мы не достигнем здорового состояния.
5: Да.
7: Мы только уберем симптомы. В любом случае первопричина, она сохраняется, и с ней можно работать только... Это процессы на регулярной основе, это ЗОЖ, даже такой ЗОЖ, управляемый ЗОЖ. Вот. Не хочу... Ну...
9: Про ЗОЖ вам Ленинград группа споет обязательно. Кстати, мы с Кариной же недавно виделись, Альберт, на одном форуме. И она нас с тобой упрекнула, что мы не дошли до ее клиники. Да. Со своими спинами.
5: Меня, кстати, за это время разболелась поясница. Я ждал.
9: Я ей тоже жаловался, я ей жался. Я говорю, Карина, у меня вот здесь.
7: Но неделька еще не прошла, видимо. Ладно, я жду.
5: Нет, уже прошла. В том-то и проблема.
6: А давайте поговорим про еще один форум, который пройдет 29 мая. Карин, я знаю, вы являетесь организатором. Расскажите про этот форум.
7: Форум долголетия – это однодневный интенсив, по сути. То есть мы там вот, у нас прям будет такая прокачка в плане здоровья, в плане управления возрастом, управления своей энергетическими ресурсами. Это будет для широкой общественности, я хочу это отметить. То есть это не для врачей какая-то конференция. Угу. Это будет простыми словами, да, это будет медицинская, научная информация обязательно. То есть никакого там инфо-цыганства, у нас все будет научно...
6: Все серьезно.
7: Все серьезно, да, я лично проверяю все тексты, так скажем. Вот. Будет 13 спикеров. Это топовые врачи, эксперты в разных узких областях. Даже у нас выступает с Москвы Павел Попов, очень крутой топовый эндокринолог московский, известная личность. Вот он на тему ГЗТ расскажет. И вообще очень много разных тем. Кому, для кого, наверное, этот форум? Для тех, кто хочет дольше жить. И не только дольше, а еще и качественнее. Для тех, кто хочет начать здоровый образ жизни, вот уже начать, вот думает постоянно об этом, но не начинает. Стать более осознанным, вот как раз, да, слышать свое тело до того, как оно заболит. Кто не хочет лечить болезни, а не хочет болеть вообще, ну, то, что уже поговорили об этом. И, конечно, для тех, кто, ну, все это знает, но, к сожалению, ничего пока еще не делает, такой, как бы, и толчок, и импульс будет.
9: То есть любой может прийти?
6: Да.
9: То есть,
6: да,
9: не,
6: да.
9: Надо быть, не надо быть там медиком каким-то, терапевтом, нет, то есть нет. Вот человек какой-то.
6: А где билеты можно приобрести?
7: Да. На сайте forumdolgoletia.ru, вот, там...
5: Там все есть.
7: Да. У нас там классные плюшки, сейчас подробно рассказывать буду. Там много разных подарков будет шикарных, которые намного выше стоимости билетов, потому что, в первую очередь, это для просвещения граждан это мероприятие, потому что мы вот как раз... То, что я говорю, очень хочется, чтобы проникались, чтобы больше становилось осознанных людей. Но сейчас есть такая тенденция. Сейчас все больше, мне кажется, ЗОЖ входит в наш образ жизни, и все больше люди становятся более осознанными. Просто мы немножко хотим ускорить, так скажем,
9: процесс. А что за подарки-то? Из медицинской темы какой-то? Ой, типа, там мощь-приемник какой-то в подарок.
7: Утка. Мы как раз за профилактическую, поэтому там не мочь-приемник, там будет упаковки бифидобактерий там на месяца, на два. Всякие там клетчатки полезные для кишечника, всякие нутрицептики. Потом, ну, косметика тоже зайдет, как бы приятно, ну, всегда приятно получить.
9: Идем?
5: Согласен.
7: Разные сертификаты. Ну, в общем, очень много всяких фишечек. Блокноты мы специальные будем дарить.
9: Классно!
5: Если честно, я уже все. Это очень похоже, приходите, как вот на некоторых спортивных мероприятиях же дарят вот эти пакеты стартовые. Вот очень похоже,
7: да,
5: на
7: так
5: это
7: и
5: вообще.
7: Будет. То есть это будут пакеты для каждого абсолютно без стандартов
5: вообще,
7: тоже.
5: Вообще это я люблю. А потом распаковка, сидишь, доволен, весь обманулся, объелся, сидишь, доволен. Вот, с клетчаткой, здоровый кишечник.
7: Мы планируем регулярно, дай бог, проводить это мероприятие, потому что, ну, есть задача про просвещение. Я надеюсь, что в следующий раз нас некоторые государственные органы поддержат, потому что все-таки идея благая. Это первое, да, мероприятие, да? И мы будем спикеров, то есть будут основные спикеры, наверное, которые будут больше заходить, поэтому у нас будет опрос после, но в целом, то есть мы будем различных разных спикеров приглашать, поэтому те, кто будет на первом форуме, им будет интересно и на втором быть, потому что это всегда будет новая обновляющая информация.
9: Класс.
7: Вот, то есть наша задача постоянно давать самые современные инструменты интегративной медицины вот именно по управлению своим возрастом. Мы хотим донести, как можно и вообще, что это можно управлять своим
9: долголетием,
7: да, своим старением. То есть это не для, наверное, 60+, это от 30. Вот вообще, конечно, мне хотелось бы, чтобы уже из 20 люди начинали активно заниматься своим здоровьем, как только они уж более-менее осознанно становятся. Но, наверное, далекое будущее, а пока, ну, проводить это мероприятие, потому что, ну, есть задача про просвещение. Я надеюсь, что в следующий раз нас некоторые государственные органы поддержат, потому что все-таки идея благая. Это первое мероприятие, и мы будем спикер спикеров. То есть будут основные спикеры, наверное, которые будут больше заходить, поэтому у нас будет опрос после. Но в целом, то есть мы будем различных разных спикеров приглашать, поэтому те, кто будет на первом форуме, им будет интересно и на втором быть, потому что это всегда будет новая обновляющая информация.
9: Класс.
7: Вот, то есть наша задача постоянно давать самые современные инструменты интегративной медицины вот именно по управлению своим возрастом. Мы просто мы хотим донести, как можно и вообще, что это можно управлять своим
9: долголетием,
7: долголетием да, своим старением. То есть это не для, наверное, 60+, это от 30. Вот вообще, конечно, мне хотелось бы, чтобы уже из 20 люди начинали активно заниматься своим здоровьем, как только они уж более-менее осознанно становятся. Но, наверное, далекое будущее, а пока, ну вот тем, кто 30 исполнилось...

0: столетием, да, своим старением. То есть это не для, наверное, 60 плюс, это от 30. Вот вообще, конечно, мне хотелось бы, чтобы уже из 20 люди начинали активно заниматься своим здоровьем, как только они уж более-менее осознанно становятся. Но, наверное, далекое будущее, а пока, ну вот тем, кто 30 исполнилось, кому, уже точно нужно приходить на это мероприятие.
1: Мне давно пора уже.
0: Да, ну.
2: Альберт, идем. Ну, с удовольствием, на самом деле. Вещь полезная, вещь классная. Надо вообще ходить, надо просвещаться. Я думаю, это будет полезно. У нас есть информация на правах рекламы, поэтому, с вашего позволения, ее и с удовольствием я зачитаю. Современная сеть клиник восстановления и профилактики здоровья. Спина, остеопатия, мануальная терапия, кинезиология, реабилитация, спортивная медицина, массаж, неврология, анализы, капельницы. Все там. Также эстетика лица и тела, услуги для женщин, гинекологический массаж, помощь беременным, восстановление после родов, исправление прикуса, психотерапия, психосоматика и услуги для детей с рождения. Премия топ-10 клиник Татарстана, по мнению независимого медицинского онлайн-агрегатора ProDoctorov. А мы уже говорили об этом, что там получить такую премию, это надо ого-го, как постараться, потому что все по отзывам настоящих людей. Работаем без выходных. Онлайн-запись. 5 клиник в Казани. Место вашей силы. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста. Спасибо большое!
1: Ну и приглашаем на форум, да, всех?
0: Да, я приглашаю вас всех на форум. Буду очень рада видеть. И лично увидимся.
2: Спасибо.
0: И надеюсь... Я вам билеты пришлю.
2: О, все! Спасибо. Ура! Это мы все.
0: И менеджеры, чтобы вас записали со спиной.
2: Yes! Я поясницу вам сделал. Great again. Make поясница great again. Все, спасибо большое. До новой встречи. Пока-пока. Мир Шарафиев тоже большое спасибо.
0: Пока-пока.
2: Пока. Спасибо.
3: Бизнес-класс. На БИМ-радио.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+. Станет лучше.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
2: Лента. Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. «Мазапарк». Мазита Гафури, 46.
3: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-39-24-74-41.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
3: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
4: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ Радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт ecoplant3.рф.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
2: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
3: Самый точный прогноз погоды. А прямо сейчас вы услышите. Фарид Галимов вам все приготовил. Он сейчас как расскажет, Фарид.
4: Как? Расскажу только сейчас, ребята. Вот прям обновляю Яндекс погоду. Плюс 21. Бам-бам. Прикинь, 3 метра в секунду с запада ветер.
3: Супер.
4: Влажность воздуха 58%. 752 миллиметра ртутного столба давления воздуха. И, кстати, сегодня прогреется максимум до 24. Но на солнце, сами понимаете, будет, я думаю, все 30. Спокойно. Нагреется. Но вот, друзья, обещанные дожди могут прийти уже сегодня вечером.
3: Да ты чё?
4: Да, вечером обещают 2 капли и ночью тоже. Потом, соответственно, утром, завтра плюс 16 и 2 капли. Днем плюс 17, 3 капли. Вечером плюс 14, 2 капли. И дальше, вы смотрите, я мотаю так вот. Дожди 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3 июня. Вот пока до 30 июня промотал, одни дожди.
3: Подожди, дожди, дожди, дожди.
4: Я устал, или подожди, что там?
3: Был. Ребят, очень важно. Вот смотрите, мы вас же предупреждаем о том, что будут дожди. Поэтому какую-нибудь себе обувку, если вы на машине, да, закиньте туда просто резиновые сапожки какие-нибудь.
4: Галоши.
3: Чехлы, галоши, да. Зонтик подкиньте, да, с собой. Купите, если вы не на машине, в общественном транспорте нас слушаете, или у вас нет автомобиля. С собой небольшой раскладной зонтик, а лучше всего прям дождевик. Мало места занимает, на деле вообще все спокойно, у вас есть защита, идете спокойно.
4: А хочешь лайфхак?
3: Да.
4: Если галоши вывернуть,
3: да,
4: наизнанку,
3: ага,
4: вот и лоботены.
3: А-а-а,
4: красные.
0: У природы нет плохой погоды.
5: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Да, в татарстанцы снова просят сменить часовой пояс.
4: Да, я вот честно тоже за это.
3: Подкидывают на самом деле. Некоторые написали уже обращение к Раису Республики Татарстан, однако пока многолетние просьбы остаются неуслышанными. Ну почему? Они почему не услышаны-то? Вот телеграм-канал иногда любят, конечно. Они услышаны. Они услышаны, там дают какой-то ответ такой интересный, мол, ребят, ну это просто там, не знаю, невыгодно, неудобно, что-то, вот такое. Но опять-таки, судя по тому, что видите, я говорю, что-то, значит, конкретно каких-то ответов мы не находим, к сожалению.
4: Да.
3: Такое тоже иногда бывает.
4: Ну, хотя, просто, конечно, просто... Людей не устраивает ответ. Знаешь почему? Невыгодно, неудобно. Но Башкирия живет. И выгодно, и удобно, и нормально.
3: Уезжай сам Башкирию тогда! Я думаю, где-то в кабинетах отвечают именно так.
4: Примерно так отвечают, скорее, да.
3: Ой, ладно. Значит, сегодня уже вот присылают видео подписчики некоторых телеграм-каналов. 3:17 утра уже просто светло, как днем. Все, пожалуйста.
4: Кстати, да. Ну, самый длинный день же уже прошел.
3: Да ты чё?
4: Да, 22 июня он был.
3: Июня?
4: Да, сколько помню, да.
3: Подождите, это май же? Май же сейчас?
4: Ай, чё, чё болтает? А, всё, я лечу.
3: Всё, он... Улетаю на Гаити.
4: Дед поплыл.
3: Это, как же мне нравится самое.
4: Слушай,
3: ирония.
4: Реально, я сейчас тупанул, же май же еще идет.
3: Ничего, это нормально. Знаешь,
4: да, скоро будет, 22 июня.
3: Просто
4: будет
3: жара такая, уже июньская стоит. Да, уже вообще нет ощущения, что май на самом деле. Может быть, у вас тоже так, пишите обязательно. Кроме того, хочется сказать о том, что, видимо, из-за жары или чего-то такого, животные очень много проявляли активности. В районе Кировской дамбы там что-то лося видели.
4: А, да, он в воду прыгнул, поплыл.
3: Да, в набережных Челнах что-то лица людей покусал. Вот это,
4: на детей набросился, да.
3: Опять-таки, это к вопросу о том, что есть и дикий зверь. Вы видите? Особенно там мужчина один чуть не пострадал, хотел фото с лосем сделать, чуть копытом в лоб.
4: Да, да, да, да.
3: Эй! Вот так хочешь сказать. Эй! У тебя инстинкт самосохранения, братишка, где? Эй!
4: 2 метра такой стоит животное, он с тобой куда-то лезет к нему. Пол... К дикому тем более.
3: До тонны, по-моему, или до полутонны весит. По-моему, до полутонны весит только лось. И вы хоть раз посмотрите, как вообще лося сил полно. Не подходите, вот дикие животные, они вас вообще не хотят видеть же. Они просто немножко... Ну,
4: они
3: дикие.
4: Просто немножко дикие.
3: Да, они дикие, немножко просто вас увидят, немножко разорвут, вас убьют, и все просто. Еще зарезали вас бешенством.
4: Альберт Мусагалиев.
3: Ну что, ты елки-палки начинаешь? Высоковато же! И другие цитаты.
4: Да, кстати, нам написали, что действительно про солнце, про то, что рано встает. У нас, говорит, в 10 утра уже зенит солнце стоит. А оно в 12 только должно быть.
3: Вот. Вот и подумайте. Ну, вообще, если так смотреть, на самом-то деле, вопрос у нас по часовому поясу вообще, по которому мы должны существовать, он вообще на час Мы только на час сдвинулись, на самом-то деле. Об этом мы говорили тоже, об этом говорили и нам, и наши уважаемые. Поэтому и вопрос такой стоит, мол, ну а что, неужели не поменять? Но на самом деле час бы тоже спас, если
4: да
3: честно.
4: Да спас, час всего, на самом деле реально просто надо часы. То есть, допустим, вперед на час передвинулись, идеально все будет. Вперед на час.
3: В общем, есть о чем подумать. А, ну или...
4: Подожди, или назад.
3: Мы, да уже не важно. Но если честно, да.
4: Да, вперед.
3: Когда ты находишься в Башкирии, это, знаете, каково было мое удивление гулять в Башкортостане, в прекрасной, замечательной нашей соседней братской республике. Ты гуляешь, и там в 10 вечера светло.
4: Да.
3: Как в детстве.
4: Да.
3: Я очень помню, там полдесятого светло, 10, ну так уже начинает там закатики всякие. Хочется, конечно, чего-то такого ощутить. Но не знаю, ощутимо или нет. Точно я знаю, что у нас есть информация на правах рекламы. Ребята, если вас не устраивает часовой пояс, вы просто идете к нашим спонсорам утреннего шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто», «ТЭН Канавто».
4: Покупаете себе автомобиль «ТЭНК».
3: Это мощь, это характер, это уверенность там, где другие останавливаются. И валите отсюда.
4: Да.
3: Но мы вам так не скажем, просто напомним, что автомобили «ТЭНК» — это эффектный дизайн, это высокий клиренс, это полный привод. Вы даже можете в целом внутри занавесить шторы, затонировать ее и спать прямо в машине. Вам будет очень комфортно, там, потому что очень много места в некоторых, особенно моделях, там вообще легендарно. И все это можете приобрести в официальном дилере «Канавто». «Канавто» предлагает весь модельный ряд «ТЭНК» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Успейте купить «ТЭНК» в «Канавто» до 31 мая. Не оферта, подробнее на tankkanavto.ru. Советуем!
0: Утромены сделают твое утро.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
7: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы.
8: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Манмарс» в ТЦ «Паркхаус».

0: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим Радио». 2-930-800.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Вот же можете же, когда хотите же. Можете же, три балла мечтаем. Ходите же. Вторая Туринская улица. Это вторая Туринская? Это Туринская?
2: Туринская.
1: Туринская, это если это итальянская уже какая-то. От Оренбургского тракта до Карбышева 7 минут. Проспект Фатиха Амирхана от Воровского до Щевякова 5 минут. Гвардейский от Макаренко до Дель-Кутуй 4 минуты. Мосты дамбы свободные. Дорожное транспортное происшествие есть в районе, значит, Ершова. Когда вы мимо, значит, в сторону центра вот едете вы, проезжаете Бори Галиева, подъезжаете, значит, к Сибирскому переулку, там найдете дорожно-транспортное происшествие. Оно у нас произошло. Сейчас, я сейчас скажу, вот эта вот дрянь перестанет тупить, этот компуктер.
2: Компуктер.
1: Средний правый ряд. Сразу два ряда еще заняли. О, какие жадные, смотрите. А так как будто больше дорожно-транспортных происшествий и не обнаружено. Вот это съезд на Оренбургский тракт, вот туда, к Пермскому шоссе, к Танковому кольцу. Там левый ряд стоит, конечно, отметка, но нет...
2: Пробки нет там.
1: Пробки нет, наверное, может быть, не разъехались. Просто тогда аккуратными будьте, не знаю. Дорожные работы на М7, вот эта развязка к Залесному, которая от Зеленодольска ведет, от Дубровки, вот мимо Новой Туры там проезжаете, постоять придется, но не бойтесь, она ровно до М7, потом спокойно в город заезжаете. Все на этом. Давайте хороший день, пока дождя нет. Я пошел прогуляюсь, посмотрю, что, где и как. Вы тоже давайте, мозга мне не этот, да, и немножечко с любовью относитесь друг к другу, с уважением. У вас все получится. Все, давайте. Вот. Всем хорошего денечка.
2: Он пишет, а нас обоим деньги, наверное, дали. Говорит.
1: Кому?
2: Бальми? А из-за кого это пробок нет?
1: А, ничего себе, нет, я тогда тоже готов деньги получать. Если я тоже пробку тогда не буду вставать, деньги платить. Ну, смотрите, если людям деньги платить, на работу ехать не надо, не надо, пробки нет. Главная задача, понимаете? А как говорится, главная наша задача — защитить наши леса, держать оборону строго от начала и до конца. Это да, вот.
2: Наша лиса от лиса?
1: Это да, такая. Любим лиса родную. Ладно, давайте, это вы, если не смотрели это видео, это, кстати, мой тоже родственник. Ладно, давайте, всем хорошего денечка. Завтра вернусь. Учтите меня.
3: Дёвые заявки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Так, в Татарстане появится 200 стипендий РАИСа Республики Татарстан для победителей Олимпиад, выпускников со 100 баллами на ЕГЭ и обладателями золотого знака ГТО. Из них 100 выплат предназначено для студентов, которые постоянно живут в республике. В общем, ребятоньки, вот отличная возможность. Ну вот детям можно объяснять, кстати говоря, что вообще, вот почему-то мне не объясняли о том, что знание — это монетизация. Ну, знаешь, вот ты, если много знаешь, ты, скорее всего, будешь много зарабатывать. Почему-то это никто не объяснял. Объясняли только так. Если ты вот это знаешь, ну, так говорили, почему? Ты не дворник. Хотя почему так говорили, да? Дворник, ну, это, дворник это все равно большую работу делает. Если бы не дворники, мы бы с вами, знаете, в чем бы жили?
2: И не говори, кстати.
1: Все эти красивые дворы бы, на что были похожи? Дворникам низкий поклон, большое спасибо.
2: Кто с первыми, как говорится, просыпается? С случаями солнца выметает все.
1: Да, с мужьями куриц первыми, да. Кто просыпается? Видите, такое вот. Вот сразу понятно, где мы с Фаридом росли. Понимаете, такой вот момент.
2: Да, я
1: вот
2: вовремя остановился.
1: Да, то мы не поняли, конечно. Это запрет на въезд в Чистай. Из дербышки мне тоже, соответственно.
2: Да уж.
1: Такие вот дела. Поэтому вот и тоже не было такого понимания. Вот я хочу, если вдруг нас слушают дети, ребята, вы поймите одно. Смотрите, я вам очень просто объясню. Вот, например, да, что вы любите? Вы, наверное, любите Roblox. Давайте так.
2: Да.
1: Если вы хотите в Roblox много денег своих донатить, не родительских, а своих, то вам надо много работать, понимаете? Чтобы вообще ваши желания закрывались, надо много зарабатывать денежек.
2: Учиться того,
1: чтобы...
2: надо, знать много.
1: Да, потому что у вас тоже дети пальцы, им тоже деньги нужно быть на первых парах. И вам это все надо зарабатывать. А если вы ничего знать не будете, вы зарабатывать, наверное, не будете. Ну, скорее всего, так и будет.
2: Логично.
1: Знания просто разные бывают, они тоже, знаешь. Иногда люди ого-го как поднимаются, и без какого-то там высшего образования, например. Среднеспециальное, среднее, да разные бывают вообще ситуации. Вот, поэтому чем больше ты знаешь, тем, скорее всего, ты больше заработаешь. Вообще, потому что в информации сейчас сила. Вот вся сила в информации, реально. Чем больше ты знаешь, тем и... Тут и оно. Так что, ребятники, кстати, и напомню просто, если кто-то сомневается, что и в любом возрасте знания можно получать спокойно. Я знаю огромное количество людей, которые перевернули буквально свою жизнь, потому что они решили за нее взяться. Да. Вот, избавились.
2: Кстати, да, я тоже таких многих знаю.
1: От работ, которых не знают. Перед этим они там обучились, сделали все. Слушайте, это круто на самом деле. Вот, такие вот дела нынче. Вот, так что есть о чем подумать. Надеюсь, все будет хорошо. Нам тут уже скидывают видео, как люди гуляют. Вот я так не понимаю, на рассвете это или на закате. Вот, но...
2: Да, у нас непонятно.
1: Да, выглядит... А, это про дикое животное. Косуля! Нам показывают, что в частном секторе косули выбежали. Ну да, слушайте, реально животные очень много активности проявляют. Тоже будьте осторожны, особенно те, кто ездит, значит, смотрите еще раз, ездит в сторону... где-то за городом.
2: Да, ну да.
1: Ну потому что особенно не игнорируйте знаки, которые мы всегда игнорируем. Это когда есть же вот эти вот дикие животные.
2: Типа знак, да, да. Олень там нарисован.
1: Ты
2: да.
1: просто проезжаешь это. Я, у меня прям была история, когда я еду в автомобиле пассажиром. Вот. И там есть знак «Дикие животные». И это все происходило где-то примерно в Камском устье. И мне говорят, тут реально много животных. Я говорю, да ладно, кому ты расскажешь. И только в этот момент я вот это говорю, ладно, кому ты расскажешь, на дорогу выбегает заяц. Вот. Причем заяц как будто бы перебегал дорогу, в один момент остановился, ну и машина чуть-чуть зайцу дала ускорение, он убежал сам, не переживайте, все хорошо. И ровно через, клянусь, я говорю, и тут очень много животных, мне говорят, да ладно, одного, говорю, зайца встретили, это чисто случайно. И ровно в этот момент я поворачиваю голову, и там на обочине просто на задних лапах стоит какой-то то ли бурундук, то ли кто, я вот так на это смотрел, думаю, так, окей.
2: И такой, нас много.
1: Да, да, мы вас убьем. Только усните.
2: Видишь суслика? Нет, а он есть.
1: Да, вот такие вот нынче дела. Другой вопрос, ребята, а что у нас опять сейчас происходит с ценами на черешню.
2: Кто-нибудь не да, ладно, черешня, Альберт, мы вчера купили случайно, просто покупаем 4 редиска, а Алена такая, 480 рублей килограмм. Это чего? Редиска?
1: Это откуда? Это иранская, наверное. Хорошая иранская, такая сладкая, мощь. Не, ну арбуз, например, купить в мае сладкий мне удалось. Я удивился. Мне сказали, да, это иранский. Все. Очень хороший арбуз, как будто вот наш, там, да. июльский, августовский, такой прям хороший.
2: Так вкусный, у них добрый. Там сколько? 3 урожая в год они собирают.
1: Ну, ё-моё! Да, то же самое говорят жители Афганистана, но про арбуз там речь не идет. Раньше, очень важно уточнение. Раньше так было.
2: Ну, нет, да приезжай к нам.
1: Да, конечно. В общем, ребятоньки, короче, смотрите. Что может быть лучше, чем килограмм спелейшей черешни? Это только поздравление с днем рождения на Бимрадио. Поэтому сейчас все именинники подписываются срочно ВКонтакте. Будем поздравлять буквально через пару мгновений.
4: Утромены сделают твое утро.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover и Jaguar» «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover и Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. По данным Социального фонда России, в 2026 году наблюдается разница в размере пенсии между мужчинами и женщинами. Она составляет несколько сотен рублей. Кроме того, есть разница и в зависимости от трудоустройства. Работающие пенсионеры в среднем получают около 23 тысяч рублей, а неработающие – почти 25 тысяч рублей. В России рассматривают возможность отмены платы за проезд по скоростным трассам в период ремонтных работ. Инициатива направлена на снижение числа конфликтов между водителями и операторами дорог. Операторам дорог предлагают либо заранее отменять взимание платы на таких участках, либо автоматически возвращать средства без необходимости подачи заявления со стороны водителей. Интересный факт. Научные данные свидетельствуют о том, что одиночество негативно сказывается на работе иммунной системы. В то же время наличие в жизни друзей и близких может способствовать укреплению иммунитета, по некоторым оценкам, на величину до 60%. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
3: Программа для именинников «Первый тост».
1: Все. Тихо.
2: О!
1: Слушайте внимательно.
2: Бикини-ботом.
1: Да. Бикини бута. Барпатын без гахвалды разали. Одну ляжку нам оставьте, пожалуйста. Говорят в бикини. Ботум. Ой, ребятки, поздравления на Бимрадио. Мы же вам еще раз уже говорили. Говорили. Давайте еще раз напомним. Есть поздравления в прямом эфире, есть поздравления в личные сообщения. Все. Это...
2: Есть в прямом, есть в кривом эфире.
1: Есть, да. О, все. Вот нас и уволят, наверное, после этого, я думаю. Все очень просто. Вы заходите на сайт bimradio.ru, и там огромная такая оранжевая плашечка «Заказать
2: поздравления».
1: Очень удобно. Либо позвоните. Просто позвоните 2-930-800. Вообще запишите этот номер, это номер редакции. Можно по вопросикам каким-то уточняющим, там что-то где-то как-то. 2-930-800. Но самое главное, с днем рождения, конечно, поздравления. Что из интересного? Ребят, это эмоция. Просто один раз и все скажем. Это эмоции, которые останутся человечком на всю его жизнь. Он его будет вспоминать всегда. И кто бы его как ни поздравлял, какие бы ему блага ни дарили, он всегда будет помнить эту эмоцию. А это самое главное. Ну а мы после этого короткого выступления переходим в группу ВКонтакте. Именно оттуда будем поздравлять людей прямо сейчас.
2: Поехали! Там есть люди, которые прямо сегодня, 25 мая, отмечают свой ДР. И, допустим, это Маша Сергеевна. Вот мы ее поздравляем.
1: Поздравляем.
2: Гульнаса Хурматуллина, Анна Балыкина, Тамара Чеботарь, Лилия Закирова, Юлия Советникова, Кристина Попова, Эльбира Шарипова, Екатерина Афанасьева, Надежда Андреева, Влад Просвиркин, Валерий Чекалов, Таня Скворцова, класс, Наталья Хайрудинова, Гонза Гонза, такой человек.
1: Поздравляем, поздравляем тоже.
2: Катюша Илларионова из Шкаралы, Айрат Гарипов, Владимир Карасев, Айсула Мухамедзянова, Раиль Хузеев, Азат Нурмиев, Илья Бородин, Ленар Галиев, Хам Ильяс Исмаилович.
1: Поздравляем от всей души. Счастья, любви, здоровья, всего самого наилучшего. А для всех слушателей Бимрадио сейчас будет общий один подарок. Ребят, не пропустите прямо сейчас.
3: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. У нас очень много, но Бимрадио представляет вечер Санремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бимрадио. Атмосфера итальянской музыки, курорт и вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня те песни, которые мы слушали на виниле, на кассетных магнитофонах, песня о любви, о солнце, о красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты в живом исполнении 80-х и 90-х. Группа «Однажды» наша любимая. Танцы, атмосфера, курорт. Курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера ваш покорный слуга Альберто
2: Хузиахметти.
1: 5 июня, уже совсем скоро, в 20:00 Максимилианс, 18+. До скорых встреч, мои дорогие любители Италии.
4: На Бимрадио.
3: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех». Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
2: Лапы ресницами и взлетают.
1: Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
3: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
4: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
8: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
9: Кто все это повезет?
10: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузовиков. 293-91.
11: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что с 1 октября 1929 года по 1 декабря 1931 года в СССР действовал советский революционный календарь. В нем было 12 месяцев по 30 дней, и еще 5 дней имели собственные имена. День Ленина, 2 дня труда и 2 индустриальных дня. Так что в 1930 и 31 годах в Советском Союзе существовало 30 февраля.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Ну, а у нас у одних проблемы с интернетом? Кто-нибудь в центре? Кто-нибудь в центре, кто существует? Они, ребята, что-нибудь есть вам сказать и так далее? Окей, значит, группа, которую мы сегодня выбрали, у меня сегодня просто вызывает невероятно ностальгические эмоции. А все почему? Потому что в 2015 году я, друзья мои, ездил на «Стадесну» во Владивосток.
6: О, ты там был, да, класс.
5: Мы летели, да, аж отсюда. И я хочу сказать, что тогда, ну, естественно, стимулом Владивостока тогда была группа
6: «Мумий-тролль».
5: Да, была. И их песня «Владивосток 2000».
6: А на 2000 должен был быть Казань, должна была быть.
5: Да, были времена, но что-то изменилось, и все, теперь уже все. Вот, пожалуйста, проверь еще раз маленький телефон, я тебя хочу попросить. Так вот, я впервые в жизни...
6: Я не то включил.
5: Впервые в жизни тогда я увидел живое выступление «Мумий-тролль», конечно, для меня это был, ну, шокотом это.
6: Шокотом,
5: да, я прям очень сильно был удивлен. Мощно, активно и так далее. Все это дело происходило. Естественно, это оставило неизгладимое впечатление. И на самом-то деле мне эта группа еще вызывает воспоминания вот одной песни, которую я не знаю, на каком-то уровне она мне очень сильно всегда нравилась. А, я вспомнил, почему эта песня мне нравится. Потому что у этой песни, которую мы сегодня будем петь, у нее был какой-то ремикс.
6: Ага.
5: Вот, и поэтому я эту песню почему-то очень сильно любил. И потом я уже слышал оригинал, потом я узнал. Ну, я очень поздно с роком познакомился, на самом деле.
6: Но песня классная.
5: Именно поэтому, потому что это, во-первых, классная песня, во-вторых, видел живой концерт, и в-третьих, да просто приколдесная песенка, мы предлагаем вашему вниманию группу «Мумий-тролль» с известнейшей песней, которая называется «Медведица».
6: И рок мой пасет под гитару.
5: Надо настроиться. Надо настроиться. Че, поем? Еще не поем. Есть в этом, да, какой-то вайб?
6: Да. А вот сейчас будем петь.
5: Надеюсь, попадем, если...

0: завершать, да, потому что, да, сейчас уже голос сорву, так высоко петь, мы не такие талантливые на самом деле. Но хочется вам напомнить, что с вами, ребятки, лучшее утро зажигательное песни-петельное шоу под названием «Утро Мэни». Спасибо большое, прекрасное утро вместе с вами, рядышком, вы у нас незаменимы, с вами классно, с вами невероятно, с вами очень весело, очень задорно.
1: Вы наш самый классный, ребят.
0: Но рано или поздно пора расставаться. Именно поэтому мы вас оставляем в руках наших коллег легендарных и шикарных. Впереди вас ждет рабочий полник с 12 до 3. После этого вас ждет вечернее шоу «Вечерний Трубим» с 5 до 8 вечера. Потом вас ждет сегодня вот понедельник. Обычно либо «Привет-привет», либо «Легенды и бенды».
1: Да, либо-либо.
0: С господином Сергеем Беловым или с госпожей Камилой Ягудиной. В общем, как вам повезет, дорогие мои. Не забывайте, что между шоу ведущие поддерживают настроение. Ни на секунду вас не оставят наедине с вашими мыслями. Будут вам всегда помогать, всегда поддерживать, всегда любить, к сердцу прижимать и так далее. В общем, ребятоньки, все для вас специально. Ну, а мы вернемся завтра в 7 часов утра. Завтра Фарид Афанды, вы с нами или вы отдыхаете? Напомните мне,
1: завтра
0: пожалуйста.
1: Андрей Дмитриев будет.
0: О, Андрей Дмитриев, вы давно не слышали. Вот он завтра вернется.
1: Завтра, послезавтра он.
0: Да,
1: у него. А четверг-пятница, потом я буду.
0: Вот, запоминать. Опять. А, четверг-пятница, да, все. Понял, принял. Друзья мои, Бим Радио 24/7. Отличного настроения. Подписывайтесь на все наши соцсети и в группу в ТГ, группа в Максе. В Максе есть болталка, там огромное количество
1: да,
0: человек
1: конечно.
0: Постоянно общаются, обмениваются. Прикол. Мы вам передаем большой привет. Болталки всегда весело, классно и задорно. Не забывайте о том, что нас можно слушать через обновленный сайт bimradio.ru. Загляните, посмотрите, мы старались для вас. Приложение Бим Радио есть на Android и на iOS. Тоже мы его обновили. Оно теперь новое, классное. Подстраивается под различные, там, под машину может подстроиться. Да, устанавливается
1: под угодно. Что угодно.
0: Это легендарное, друзья мои, обновление. И кроме всего этого великолепия, также напоминаю вам, что умные колонки в вашем доме тоже умеют наставить, просто говорить: «Эй, включи Бим Радио», и оно как, включит, и вы как, будете счастливы. Это можно делать везде, на даче, на отдыхе, даже в магазине, когда выбирать себе умную колонку,
1: да.
0: Советую. На этом все, с вами были сегодня Фарид Галимов напротив меня.
1: И Альберт Кузьякбетов напротив меня.
0: Давайте, дорогие мои, счастья, любви, здоровья, всего самого наилучшего, сладенькие, всем пока, доброго утра, пока.
2: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и

Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
4: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ Радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. По данным Социального фонда России, в 2026 году наблюдается разница в размере пенсии между мужчинами и женщинами. Она составляет несколько сотен рублей. Кроме того, есть разница и в зависимости от трудоустройства. Работающие пенсионеры в среднем получают около 23 тысяч рублей, а неработающие – почти 25 тысяч рублей. В России рассматривают возможность отмены платы за проезд по скоростным трассам в период ремонтных работ. Инициатива направлена на снижение числа конфликтов между водителями и операторами дорог. Операторам дорог предлагают либо заранее отменять взимание платы на таких участках, либо автоматически возвращать средства без необходимости подачи заявления со стороны водителей. Интересный факт. Научные данные свидетельствуют о том, что одиночество негативно сказывается на работе иммунной системы. В то же время наличие в жизни друзей и близких может способствовать укреплению иммунитета, по некоторым оценкам, на величину до 60%. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
4: Бимрадио, настройся с нами и будь на волне.
5: Всем говорю здравствуйте, друзья! Понедельник – день прекрасный, чтобы начать наше общение и чтобы вообще начать продуктивную рабочую неделю. Кстати, напомню, что на этой неделе в среду отдыхаем, да. Камила Ягудина, Бим Радио. Всем доброго дня!
6: Что

далеко куда-то туда, это Nickelback, вашему вниманию, но не где-то там далеко, а здесь у нас, друзья, депутаты стараются ради нас, россиян. Появилась новость о том, что депутаты пытаются что-то разрешить россиянам. Да, вы не ослышались. Оказывается, в преддверии выборов в Госдуму, говорят, начали искать позитивную повестку. Рекомендовали депутатам предлагать не запретительные инициативы, а идеи, которые бы разрешали какие-либо действия. Потому что люди устали от запретов. Вот так вот. Ну, да, действительно, хорошо, когда можно многое, особенно летом. Погода пока что благоволит. Вот буквально сегодня-завтра ждем уже тех самых пресловутых дождей, града, ухудшения погоды. Ну, а пока что ловим уходящую летнюю погоду и наслаждаемся ею сполна. Русская красавица Ханна далее.

0: Не только прослушивание музыки, оказывается, помогает снижать стресс, улучшать настроение, но и официально, друзья, сразу несколько исследований в эту тему работали в этом направлении. И, оказывается, жевание жвачки может улучшать работу мозга и снижать уровень стресса. Правда, кратковременно. Дело в том, что, ну, я всегда это знала, оказывается, мозг у нас не там где-то, вот, в скрытых недрах черепа, а оказывается, где-то в челюсти. Движение челюсти усиливает приток крови к зонам, отвечающим за память и концентрацию. И благодаря этому фокус и ясность мысли повышаются, ну, примерно у вас будет 20-25 минут, говорят исследователи. Все, вот пожевали жвачку 25 минут на принятие вот этих ясных, сфокусированных решений, а потом все. Также жевание помогает быстрее почувствовать насыщение и может снижать переедание. Мне тогда кажется, по такому принципу, наверное, коровы, жующие что-то вечно где-то на полянке, это самые умные животные. Но, как бы то ни было, берем себе на заметку, тем более, что сейчас пора экзаменов, поэтому жвачку пожевать, экзамен сдать, и, в общем-то, все будет хорошо. Ну, а для тех, кто уже когда-то закончил школу, закончил институт, но хочет опять снова окунуться вот в эту атмосферу, информация для вас. Друзья, информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелые флирты, танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр Ярослава, за пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи МС Зале. 11 июня, ресторан Максимилианс, сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на БИМ-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Позиция номер 1.
0: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I'm gonna

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: на Бим-радио.
1: А теперь о погоде. О погоде расскажу тоже обязательно. А пока что о пробках, друзья. Да, пробки тоже важная информация. Яндекс.Карты сообщают, что на данный момент 3 балла ситуация в городе. Это значит, что все прекрасно. В общем и в целом, ну, кроме отдельных участков. Вот, например, на улице Татарстан и Пушкина. Если двигаться от улицы Карима Тинчурина до Профсоюзной, 11 минут займет дорога. Ну и улица Петра Витера частенько тоже фигурирует в этом списке. От Амирхана до Дементьева 10 минут. А другие направления свободны. Мосты и дамбы все по нулям баллов. То есть все свободно. Проезжайте с удовольствием. Всем доброго понедельника, хорошего и, конечно же, прекрасного настроения вам.
0: Дёвые заявки на Бим-радио.

0: вечер в Сан-Ремо.
1: Друзья мои, с чем у вас ассоциируется Италия? С музыкантами, которые стоят посреди узкой улочки, исполняют любимые песни, а может быть, с морепродуктами и пиццей? Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. В программе «Итальянские хиты» 80-х, 90-х в живом исполнении, танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберт Кузиахметов, 5 июня, 20:00, Maximilians, 18+. У меня два пригласительных билета на вечеринку. Прямо сейчас я их разыграю среди вас. И тот, кто ответит вторым и третьим по счету, тот, соответственно, их и забирает. Итак, вопрос такой: чем отличается джелато от обычного мороженого? Цифру 1, 2 или 3 присылаете. Вариант 1. Джелато всегда обезжиренное. Вариант 2. В нем меньше воздуха и жира, но плотнее и насыщеннее. И вариант 3. Его готовят только из воды. Итак, чем отличается джелато от обычного мороженого? Цифра 1. Джелато всегда обезжиренное. Цифра 2. В нем меньше воздуха и жира, оно плотнее и насыщеннее. И цифра 3. Его готовят только из воды. Только в Макс принимаю ваше сообщение. Плюс 7, 92, 72, 42, 102 и 8. Давайте посмотрим, кто у нас уже готов побороться за два пригласительных на вечеринку. Вечер в Сан-Ремо. Напомню, второе и третье сообщение у нас являются сообщениями от победителей, которые получают пригласительные. И когда у нас уже 5 июня отправляются на вечеринку в самом что ни на есть итальянском стиле. Итак, есть у меня те, кто, соответственно, правильно ответил. Итак, давайте смотреть. Так, вот у меня есть. И еще важный момент, да, что вы, друзья, не выигрывали у нас подарки более месяца. Это тоже крайне важно, потому что если выиграли, то тогда мы не сможем, к сожалению, вас вот каким-либо образом отметить. Все, давайте разбираться. Правильный ответ – это цифра 2. Все, стоп, да, с ответами. Правильный ответ – это цифра 2. То есть джелато, в нем меньше воздуха и жира, оно плотнее и насыщеннее. И у меня есть два человека, которые ответили вторыми и третьими по счету, прислав цифру 2. Это у нас Тимоха. Нет, Тимоха, нет. Недавно у нас выигрывал. Да, Тимох, к сожалению, нет. Так, отсчитываю дальше. Секундочку. Очень сложно вот так вот на ходу. Сюмбель. Сюмбель Линаровна. Да, все, вижу. Итак, Сюмбель Линаровна у нас выигрывает. Финальных цифр не вижу, но сейчас мы с ней спишемся. И у нас Ольга. Ольга Толокова. Финальные цифры, номер телефона 1-73. Ваш вижу номер. Друзья мои, поздравляю. Вы отправляетесь на вечеринку, с чем я вас и поздравляю. На этом час заканчивается. И мы переходим с вами в час следующий, где также будут и розыгрыши, и интересные моменты, и много-много полезной информации. Камилла Ягудина, Бим Радио.
0: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим Радио. 18+. Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Казани появится бесплатный беговой центр. Город вошел в проект Всероссийской Федерации Легкой Атлетики вместе с 21 другим городом России. Комплекс разместят на набережной рядом с парком Урам. Его откроют осенью этого года. Центр будет работать круглый год. Цель проекта – сделать бег доступным для людей всех возрастов и показать, что легкая атлетика – это не только спорт высших достижений. В Госдуме выступили с инициативой отменить недавнее ужесточение условий семейной ипотеки. По мнению авторов предложения, действующие ограничения негативно сказываются на рынке новостроек и создают дополнительные трудности для семей. Кроме того, депутаты предложили два новых механизма поддержки. Снижение процентной ставки по ипотеке при рождении детей и предоставление беспроцентной ипотеки молодым многодетным семьям. Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20 часов, в ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим Радио. 18+. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А. Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258 30 58.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт.
5: 0+. ИПС Алакаев, город Казань, ОГРН 32-01-69-00-00-30-199.
6: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Мне кажется, в начале часа, каждого часа, можно было бы и поиграть. Да, вот хорошая была бы традиция. Не каждый час у нас это происходит, но этот будет как раз тем самым примером, как и настроение поднять, и кое-что приятное себе в копилочку забрать. Все, друзья, у нас впереди игра «Смотри на мир ярче». Сейчас расскажу, кто будет участвовать и что будем делать.
1: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.
0: Итак, что мы сейчас будем делать? У меня есть каверзный вопрос про зрение. Я задам его одному из вас. Вы попробуете выбрать варианты А, Б или В. И если отвечаете верно, то получаете подарок. Но об этом чуть позже. Пока что информация на правах рекламы. ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника «Короткий и безопасный путь к здоровому зрению». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Подарочный сертификат в кафе на 1000 рублей у нас на кону. У нас во всех играх действует золотое такое правило, которое никак не меняется. Обойти его невозможно. И даже, пожалуйста, пожалуйста, ну, в виде исключения, нет, не работает эта тема. А у нас есть такое правило. Если вы выигрывали подарок и прошло меньше месяца, или месяц вот прям ровно, да, некоторые так вот доказывают. Нет, ребят, должно пройти более месяца, и в таком случае вы сможете участвовать и получать подарок. Поэтому сейчас я приглашаю вот именно таких людей, которые давно не получали подарок на БИМ-радио, желают его получить и поиграть в игру «Смотри на мир ярче». У нас есть номер телефона в студии 292-102-8, 292-102-8. Можно дозвониться, попробовать ответить на вопрос, будет три варианта ответов и выбрать лишь только один верный. Если отвечаете верно, то получаете сертификат. Я вижу, что есть у нас звонок. Так, нет, прекратился. Давайте еще раз напомню номер 292-102-8. 292-102-8. Напомню также, что у нас на кону подарочный сертификат в кафе на 1000 рублей. Итак, есть звонок, возможно, есть участник. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Алексей меня зовут.
0: Алексей, мы сейчас с вами сыграем. Я вам задам вопрос. Три варианта. Выбрать один верный. Вопрос такой. Почему мы моргаем? Вариант один. Только чтобы увлажнить глаз. Вариант два. Чтобы увлажнить глаз и дать мозгу краткую передышку. И вариант три. Для фокусировки хрусталика. Один, два или три?
2: Вопрос интересный. Скорее всего, наверное, для...
0: Один, два или три, Алексей?
2: Давайте два, наверное.
0: Чтобы увлажнить глаз и дать мозгу краткую передышку. Все верно?
2: Да.
0: Хорошо. И теперь, внимание, правильный ответ.
1: Смотри.
0: Вы абсолютно правильно ответили, Алексей. Действительно, это чтобы увлажнить глаз и дать мозгу краткую передышку. Ну, основная функция, это, конечно, смазать роговицу слезной жидкостью, но все-таки нужно немножечко мозгу тоже отдохнуть. Человеку, кстати, требуется, знаете, сколько времени, чтобы моргнуть? Как вы думаете?
2: Ну, там доли секунды, меньше секунд, я знаю.
0: Да, 400 миллисекунд, чтобы моргнуть. И мы моргаем примерно в среднем от 10 до 20 раз в минуту. Алексей, я вас поздравляю. Все верно. Вы, главное, трубку не кладите после игры. А то вот иногда, знаете, на радостях кидают трубку, а потом все, ищи-свищи участника, победителя. Трубку не кладите, кому посвящаете победу?
2: Младшей дочери, да, и жене.
0: Ну, имена-то есть у этих красоток?
2: А, ну да, конечно, это как Лариса и Аня.
0: Лариса, это кто у вас?
2: Жена.
0: Жена. Просто начали-то вы с дочки, поэтому...
2: Да-да-да, дочка Анечка.
0: Ну, такое солидное имя для дочки. Лариса, дочка. Так, все, я вас поздравляю, Алексей, сейчас с вами пообщаемся. Друзья мои, на этом игра «Смотри на мир ярче» завершена. Всем спасибо большое, моргайте себе на здоровье и в удовольствие.
1: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что за свою 79-летнюю историю кремлевские звезды были отключены лишь дважды? Первый раз во время Великой Отечественной войны из соображений светомаскировки, а второй – в 1996 году во время съемок фильма «Сибирский цирюльник». По просьбе режиссера Никиты Михалкова звезды были погашены ради максимальной исторической достоверности картины.
0: В мире столько всего интересного!
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта» стандарт по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: от любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Сак булаган. Шикляр я була. Я сетук калаш. Казань.

зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Реклама на Beam Radio – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: 88.80.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани появится бесплатный беговой центр. Город вошел в проект Всероссийской Федерации Легкой Атлетики вместе с 21 другим городом России. Комплекс разместят на набережной рядом с парком Урам. Его откроют осенью этого года. Центр будет работать круглый год. Цель проекта – сделать бег доступным для людей всех возрастов и показать, что легкая атлетика – это не только спорт высших достижений. В Госдуме выступили с инициативой отменить недавнее ужесточение условий семейной ипотеки. По мнению авторов предложения, действующие ограничения негативно сказываются на рынке новостроек и создают дополнительные трудности для семей. Кроме того, депутаты предложили два новых механизма поддержки. Снижение процентной ставки по ипотеке при рождении детей и предоставление беспроцентной ипотеки молодым многодетным семьям. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Ундостерес. Раз, два, три. Раза три. У нас новости, друзья. Любимые новости с самой полезной и актуальной информацией. Слушаем, напитываемся, получаем удовольствие. Все, как обычно, по понедельникам на Бим Радио.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225 08.

Да никто не будет спорить, что это лучшая песня о любви. Все самое лучшее для вас, друзья. Стараемся, ищем, подыскиваем и вам презентуем. Как и следующая инструментальная композиция. Ловить.

0: себя убить.
1: Оружие прочь, исключительно достаем наряды, хорошее настроение и улыбки, а все потому, что время летом, это, конечно, вечеринки. Информация на правах рекламы, наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на «Максимилианс.ру». Уже 5 июня. Музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы и атмосфера курортного вечера. Конкурсы и подарки ведущей вечера Альберт Кузиахметов. 5 июня в 20:00. Максимилианс 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! BIM Radio представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Ресторан «Maximilian's» и BIM Radio представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны, этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.

0: на Бим-радио.
1: Звезд послушали, теперь давайте узнаем, что происходит на дорогах нашего города. 3 балла. Так оцениваю ситуацию Яндекс.Карты. На данный момент крупнейшая пробка сохраняется на улице Петра Витера от Амирхана до Дементьева 10 минут. И также в центре на улице Татарстан Пушкина от Карим Тинчурина до Профсоюзной тоже 10 минут. Ничего, в общем-то, за час не изменилось. Все мосты и дамбы свободные, по нулям баллов. Все хорошо, проезжайте с удовольствием и с ветерком.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: Завершаем этот час музыкально, поэтому я к вам с очередным исследованием про музыку, естественно, под занавес этих 60 минут. Мы в следующих уже обязательно встретимся. Там рабочий полдник, и это целых 3 часа удовольствия. Поэтому заранее расскажу о том, что будет и как это на нас повлияет. Итак, друзья, оказывается, прослушивание музыки на работе – это не только не вредно, отвлекает и все такое, это все ерунда. Это, оказывается, повышает продуктивность и концентрацию. По данным исследования, задачи выполняются примерно на 15% быстрее. То есть, когда вы слушаете музыку во время работы, вы таким образом активизируетесь. При этом, если вы слушаете спокойную музыку, она помогает при сложных задачах. Подумать, да, можно будет. А вот энергичная, она ускоряет какую-то рутинную работу, которую было лень делать, сложно делать и так далее. На музыку скупиться не будем. Игры, полезная информация, новости, все это будет непременно в рабочем полнике. Всех приветствую, друзья. Понедельник начинаем только так, энергично, бодро, весело и позитивно. Камила Ягудина, Бим Радио. Всем доброго дня.
1: Бим Радио.
2: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. РЖД запустят туристический поезд «Три столицы» в 2027 году. Кольцевой маршрут пройдет по схеме Москва, Казань, Ижевск, Москва. Всего в расписание на 2027-2028 год добавят 11 новых маршрутов. Теперь сеть туристических поездов РЖД включает 131 состав и охватывает 54 региона. Эксперты предупреждают, что дачникам, продающим картофель со своего участка, может грозить административный штраф до 2000 рублей. Выращивание картофеля для личного потребления не влечет никаких санкций. Однако, если дачник планирует продавать урожай, он обязан использовать сертифицированные семена и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Бим Радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Рабочий полдник на Бим Радио.
5: 102.8
2: Бим Радио.

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
5: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Низкие цены.
8: Паркет Плюс.
7: Широкий ассортимент.
8: Паркет Плюс.
7: Кварц-винил, ламинат и паркет.
8: Паркет Плюс.
7: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
9: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
10: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
11: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
12: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-23.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А. Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма, Насыри. Без возрастных ограничений.
6: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
7: Шустриков.
6: И как он?
7: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
6: Повезло.
8: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в сельской местности Норвегии при фермах можно встретить магазины со свежими овощами и другими домашними продуктами, в которых нет продавцов. Покупатель сам выбирает, что ему нужно, подсчитывает на калькуляторе сумму и оставляет деньги, взяв при необходимости сдачу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: БИМ-радио.
5: Друзья мои, у нас впереди игра «Музыкальный пересказ». Я приглашаю два человека дозвониться к нам в студию сюда. И мы поиграем 292-102.8. Важное условие, чтобы не выигрывали подарки на БИМ-радио более месяца. 292-102.8. Два участника мне нужно для игры. 292-102.8. Милости просим звонить. Кстати, песня такая стимулирующая на это действие. Не меньше того. Диджей Смэш и невеста позвонили.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Стартует игра «Музыкальный пересказ», где два участника отгадывают музыкальную композицию, которую загадал ведущий. Ведущая я в данном случае, то есть я. Итак, песня есть, два участника есть, и подарок тоже имеется. Давайте ознакомимся с этим подарком. У нас сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс» достанется либо Дмитрию, либо Ульяне. Ульяна в команде с Никитой. Ну, просто чтобы различать по голосам, я попросила Никиту передать трубочку его жене, Ульяне. Вот, соответственно, у нас Ульяна есть. Здравствуйте, Ульяна.
2: Здравствуйте.
1: Прекрасно. Вот, честно, каждую игру я делаю такие ставки свои, думаю, ну, у кого больше шансов выиграть. Это не значит, что этот человек именно отгадает, но мне кажется, что вот в данной игре шансов побольше будет, наверное, у вас, потому что песня такая, нам, девушкам, хорошо знакомая. Парни могут и не слушать такое. Это точно не Киш, не Ария, не что-то такое в этом духе. Так, но, может быть, Дмитрий тоже в курсе всех трендов текущих. Дмитрий, добрый день, в эфире вы.
3: Добрый день.
1: Да, песня будет, смотрите, друзья мои, песня будет на русском языке. Я сейчас вам начну рассказывать, дам три факта про исполнителя, а далее буду давать информацию про песню. И чем дальше, тем более явные будут подсказки. То есть на каком-то этапе одного из вас должно осенить, и как только вы понимаете, о какой песне, мне исполнитель не нужен, о какой песне идет речь, и вспомнили ее название, вы громко произносите это вслух, не дожидаясь каких-то отдельных команд и ответа соперника. Итак, поехали. Значит, у нас песня на русском языке, исполняет мужской голос, то есть это исполнитель. И вот подсказки про исполнителя. Значит, он родился в Красноярске, широкую известность получил в возрасте всего 15 лет. В 2023 году, то есть вот буквально недавно, он стал самым молодым участником рейтинга 30 до 30 от журнала Forbes в категории музыка. Там миллионеров выбирают, те, кто заработал много денег до 30 лет. То есть это вот такой вот у нас рейтинг. И еще одна подсказка. Он пел дуэтом с Лепсом, Люси Чеботина, а также сыграл в сериале «Плакса». Теперь подсказки про песню пошли. Итак, трек, который я загадала, вышел в конце 2020 года. То есть ему уже, ну сколько, практически 6 лет. Стал главным русскоязычным хитом уже в 2021 году. В тексте песни упоминается Москва, а точнее один из ее знаменитых вокзалов. За эту композицию исполнитель получил статуэтку «Золотой граммофон». И здесь он тоже побил рейтинг. Он стал самым молодым ее обладателем за всю историю премии. Есть какие-нибудь у вас догадки?
2: Возможно. А если я сейчас скажу, я проиграю, если будет неверно.
1: Не-не-не, можно давать неверные ответы, ничего страшного, это не засчитывается. Пытайтесь, пробуйте, если есть версия. Давайте, Ульяна.
2: Ваня Дмитренко.
1: Так, а песня-то, песня какая?
2: Москва, Юпитер, люди, помогите.
1: Так, еще раз, Юпитера, первое слово какое?
2: Москва.
1: Не Москва, противоположная планета.
3: Ты Венера, я Юпитер.
1: Ну-ну-ну-ну, подождите, Дмитрий, уже я засчитаю ответ Ульяне, потому что она все-таки первая.
3: Ну, засчитывайте, мне не жалко.
1: Да, Венера, Юпитер, да.
2: Москва.
3: Ты Москва, я Питер.
2: Люди, помогите.
1: Да-да, все, Ульяна оживилась. Дмитрий, вам спасибо большое, вы прямо это по-джентльменски подсказали, но...
3: Да не за что, мне не жалко, как бы. Я ее поздравляю с выигрышем. Ее мужу тоже, потому что пока она отвечала, он сидел, гуглил.
1: Ну, слушайте, ну, нет, командная нет, работа, нет, во-первых.
3: Ну да, согласен. Я говорю, мне не жалко. Я знаю, как это все происходит, когда два человека играют против одного.
1: Слушайте, вот я сейчас жалею только об одном, что у нас не какая-нибудь такая открытая площадка. Я такая, так, все, батл! Вот это было бы прикольно.
3: Ладно, как говорится, в следующий раз дозвонюсь один на один с кем-нибудь поиграю.
1: Слушайте, это вообще хорошая идея. Вы дозваниваетесь, Дмитрий, и берите с собой целую футбольную команду. Все будут сидеть и гуглить.
3: Да нет, нет, я люблю как бы играть по-честному.
1: Ну, мы все играем по-честному. Спасибо большое Дмитрию. Ульяна, да, вы можете передать привет. Смотрите, все, Дмитрий ушел.
2: Очень очень обидно, ничего даже не смотрели.
1: Я вам верю, да-да-да, потому что если бы вы смотрели, вы бы вспомнили сразу первое слово песни, но у вас просто это крутилось, это вот как, знаете, это память подкидывает варианты. А чего там у вас Никита притих? Чем он занимается и правда, пока вы тут отгадываете?
2: Пытается завести машину.
1: Она у вас такая, да, если припарковались, дальше надо приложить усилия для того, чтобы поехать. Слушайте, я вас поздравляю, Ульяна, вам с Никитой большой привет. Вы сейчас трубку не кладите, мы с вами встретимся за эфиром. Вы все равно большая умничка, большая молодец. Вспомнили исполнителя кое-как, но вместе дружно вспомнили и песню. Мы с вами сейчас общаться будем, друзья мои. У нас Вань Дмитриенко, «Венера, Юпитер». Я считаю, что абсолютно заслуженная победа у Ульяны. Разубеждать меня бесполезно. И ей, я напомню, достается подарок. Сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Ульяна молодец. Дмитрий тоже порядочный, хороший мужчина, который все порадовался за соперника. В общем, все мы молодцы.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
4: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите мне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ограничение 16+.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73. 0+.
8: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБК Нафта».
9: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в «КанАвто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут.
10: Реклама. ООО «МБК Нафта».
11: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ Радио.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. РЖД запустят туристический поезд «Три столицы» в 2027 году. Кольцевой маршрут пройдет по схеме Москва, Казань, Ижевск, Москва. Всего в расписании на 2027-2028 год добавят 11 новых маршрутов. Теперь сеть туристических поездов РЖД включает 131 состав и охватывает 54 региона. Эксперты предупреждают, что дачникам, продающим картофель со своего участка, может грозить административный штраф до 2000 рублей. Выращивание картофеля для личного потребления не влечет никаких санкций. Однако, если дачник планирует продавать урожай, он обязан использовать сертифицированные семена и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Сегодня 25 мая, и сегодня отмечает день рождения очень большое количество людей, но давайте сначала посмотрим немного историю. Кто же родился 25 мая? Известнейшие люди не только в нашей стране, но и во всем мире. Можем выделить Василия Ключевского, выдающийся российский историк, профессор Московского университета и автор фундаментального труда «Курс русской истории». Клаус Майне, немецкий музыкант и поэт, который получил всемирную известность как вокалист легендарной рок-группы Scorpions. Киллиан Мёрфи, его вы знаете как главного героя сериала «Острые козырьки». Ну, по крайней мере, это его основная такая самая культовая, скажем так, работа. Майк Майерс – это американский комик и актер, создавший культовые образы Остина Пауэрса и Шрека. Ну, еще кого мы можем выделить? Давайте выделим еще Олег Даль, советский актер, театра и кино, запомнившийся зрителям по ярким ролям в фильмах «Хроника пикирующего бомбардировщика» и «Приключения принца Флоризеля». Ну а вот теперь перейдем к настоящим звездам. Это наши подписчики группы ВКонтакте «Бим Радио Казань». И здесь я с радостью поздравляю всех тех, кто сегодня отмечает свой день рождения, но еще плюс к этому онлайн находится в данный момент. И у кого такая, знаете, соответствующая образу аватарка, а не что-то такое непонятное. Тамар Чеботарь, Юлия Советникова, Эльмира Шарипова, Гуля Сибгатулина у нас отмечает сегодня день рождения. Вас поздравляем. Валерий Чкалов, город Казань. Также Наталья Хайрудинова, Екатерина Ахметова, Санек Карпов, Наталья Ник, Нуржихан Дворянова и Катюша Илларионова. Это, кстати, Йошкар-Ола. Мы вас всех поздравляем. Счастья, радости, здоровья, денег, конечно, побольше желаем. Ну и чтобы все у вас было хорошо. А если вы хотите индивидуальное, уникальное и незабываемое поздравление, то милости просим. Звоните к нам 2-930-800 и вам подскажут, как на платной основе, но за очень такие несерьезные деньги сделать уникальное поздравление для близкого человека. Это может быть монолог, диалог, розыгрыш, игра, я не знаю, там, на гитаре, барабанах, ну, все, что найдем, на ложках, может быть, на нервах ваших сотрудников. Это все, что угодно может быть, и исключительно на радость близкому человеку, для кого вы заказываете индивидуальное поздравление. Вот тогда не будет тут известных людей в этом списке, а будет только ваш любимый человек. Все для вас, все для вашей радости. Джонни, не смогу забыть, как и вам, рекомендуем помнить про этот уникальный вариант поздравления с днем рождения или с любым большим событием в жизни.

0: Рам-пам-пам, потирая ручки, сказал один глава компании. Какой глава, сейчас расскажу. Глава финтех компании Bolt заявил, есть такая компания, заявил, что уволил весь HR-отдел, и после этого, цитирую, все проблемы исчезли. По словам Райана Бреслоу, HR якобы, опять-таки цитата далее, создавали проблемы из ничего, конец цитаты, и мешали развитию бизнеса. Бизнес, это не клуб по интересам и не благотворительность. Так заявил предприниматель. Ну, конечно, это очень жесткий такой подход, да, взять и уволить вообще всех HR-ов и, наверное, далее уже самому проводить собеседование, подыскивать кандидатов, находить сотрудников. Я очень смутно представляю, как все будет у них далее происходить, если не будет отдельных людей, которые занимаются вот этой всей рутиной, ведь это фактически рутина. Но мы-то с вами знаем, что вот без хорошего HR-а что не будет? В компании не будет новогоднего корпоратива, это 100%. Не будет всяких вот этих выездных тимбилдингов с комариками в лесу, да, это же какой адреналин, какой драйв. Печенье к ним будет, в конце концов, и кофеюшечки. Но эта новость все-таки заставила задуматься. Друзья, давайте-ка мы с вами обсудим, какие профессии мы с вами считаем иногда, ну, скажем так, избыточными. Нет, не лишними. Ну, например, слишком много там, может быть, вот эта профессия слишком много занимает рабочих часов, да. То есть можно было бы, например, чтобы человек приходил раз или два в неделю, что-то делал, уходил. Или, может быть, вообще вот в каких-то компаниях это избыточная должность, профессия, и она не особо востребована. Может быть, у вас есть какие-то примеры, и мы их с удовольствием обсудим. Конечно, никого увольнять не будем, хотя, как знаете, если нас слушает начальство. Информация на правах рекламы. Питомник растений клевер — это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники — все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник «Клевер» объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации, отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращены у нас. Стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник «Клевер». Добавьте саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад Кола Классик Бочкари 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Position number one.
7: BIM Radio представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с BIM Radio. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Рабочий полдник на БИМ-радио.

0: I need a miracle, мне нужно чудо. Кстати, чудом некоторые профессии продолжают иногда существовать, либо занимают очень много места в пространстве. Я вас спросила, какие профессии вот мы с вами иногда считаем, ну, скажем так, избыточными, да, я не буду говорить лишними, потому что где-то, как-то, конечно же, они нужны. Поэтому сейчас я буду зачитывать ваши сообщения, это не мое субъективное мнение. И, естественно, если вы, например, той или иной профессии, про которую мы сказали, что она избыточна, можно написать опровержение, друзья, в свободной форме. У нас есть Мах и есть Телеграм. +7 92 72 42 102 8. Ну а что, если у нас все на кириллице, да, и тут вот если читать доступно, все же названия должны быть на русском языке. Ну вот читаю Мах. Итак, значит, у нас, соответственно, есть вопросы, есть ответы на эту тему. Вот, например, так, кто это написал? Не знаю, кто написал, без имени. Риэлторы бесполезные сейчас вообще люди. Вот сказал человек, который давно ничего не продавал. Вот что вы смогли продать без риэлтора? Вот скажите, пожалуйста. Ну, не продается же ничего. Там все-таки риэлтор и побегает ножками, и клиентов поищет. И какие-то, вы знаете, у них ведь есть какие-то секретные базы, если им верить, куда они размещают все эти объекты недвижимости и показывают клиентам при встрече. Это не вот эти вот известные всем сайты-агрегаторы, где все продают, покупают. Нет, какие-то секретные есть, инсайдерские, так сказать, базы. Поэтому, если у них есть реальные эти базы, они работают, ну, значит, кому-то они нужны. Так, Рустем написал, что юристов и экономистов много. Вот, кстати, по этой теме есть же и новость. Есть новость, оказывается, сейчас будут сокращать очень сильно платный набор в вузы с низким спросом на рынке труда. И вот как раз в эти направления кто у нас вошел? Юриспруденция сокращается, менеджмент и экономика, экономисты. Но давайте поговорим о дорожной ситуации. Пока что прервемся. Я напомню, мы обсуждаем профессии, которые, на наш взгляд, избыточны. Но если вы принадлежите к этой профессии, занимаетесь ею, делаете это в удовольствии и максимально полезны людям, я предлагаю вам написать, вот, ну, как вы считаете, почему вот вы полезны, и что вот тут неправильно вы сказали. За риэлторов я уже успел вступиться. +7 92 72 42 102 8. Сама не риэлтор, не-не-не. Это я так уж вслух рассуждаю.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Давайте посмотрим, что у нас происходит на данный момент в городе. 3 балла, все стабильно, как было оно час назад и 2 часа назад. И вообще, когда я пришла в студию, вот так же и было. И так оно и остается, это прекрасно. Есть крупнейшие пробки на Адаратского. Кстати, поменялась у нас локация пробок. Значит, улица Адаратского от Воровского до Чуйкова 6 минут. И Копылова, отметим, от улицы Олега Кошевого до Тецовской 4 минуты. Ну, там, правда, и участок-то пути всего 700 метров, поэтому 4 минуты – это прям много. Все мосты и дамбы, они свободны, по 0 баллов. Больше каких-то затруднений на дорогах я не наблюдаю. Все, можно проезжать с удовольствием и уже успеть туда, куда вы ехали, без промедления. А мы потом будем обсуждать в финале этого часа еще непременно профессии, как я сказала, которых может быть слишком много или они избыточны, да? А пока что Анна Астия у нас в продолжении часа.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: That look, этот взгляд, ласковым взглядом, я вас всех провожаю в следующий час и за вами тоже иду, друзья. Там продолжается рабочий полдник. Камила Ягудина, Бим Радио, всем здравствуйте.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим Радио. В Казани планируют запустить речные трамвайчики, которые будут курсировать между правым и левым берегами реки Казанки. Этот проект – часть концепции «Казань – город на воде». Речные трамвайчики интегрируют в систему регулярного сообщения между берегами. Цель инициативы – создать условия не только для движения частных маломерных судов, но и для налаживания устойчивого транспортного сообщения через Казанку. Правительство России поручило проработать механизм индивидуализации тарифов ОСАГО. Размер тарифа будет зависеть от уровня дорожных рисков, определяемого по характеристикам транспортного средства, оснащенности системами безопасности, сроку эксплуатации, техническим параметрам, данным национального рейтинга безопасности транспортного средства и статистики ДТП. Исследования показывают, что хурма может положительно влиять на эмоциональное состояние благодаря богатому составу. В ней содержатся витамины группы В, витамин С, магний и антиоксиданты. Вещества, участвующие в регуляции настроения и работы нервной системы. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
0: Вы внимательно слушали новости? Вот я тоже. Поэтому едим хурму, слушаем музыку и с хорошим настроением работаем в понедельник, друзья.

0: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал. Выпускной по-взрослому». Окунись в атмосферу, где можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы, аттестации, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр Ярослава, за пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня, ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт 44А.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
7: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
8: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: вернуться к теме избыточных профессий. Как мы с вами обсудили, из-за того, что в одной из компаний главный руководитель, главный менеджер взял и уволил полностью весь HR-отдел и сказал, что ну вот все, нет этих людей, проблем тоже в компании нет. Как будут подбирать персонал, история умалчивает. Ну, надеюсь, все у них будет хорошо. Я и про HR-специалистов, и, конечно же, про эту компанию. Вообще, за мир во всем мире, конечно же. Плюс 7-92-72-42-102-8, либо Макс, либо Телеграм, пишите. Раниль написал, что на одну технику треть прораб лишний, пишет. Согласна, можно уже было на втором остановиться. Так, Нелли написала, всю жизнь покупаем, продаем, сдаем без риэлторов. Комиссии «Космос» неоправданно совсем. Ну, согласна, 2%, да, а то и больше. 2% посчитайте с 10 миллионов, например. Ну, берем так, как бы, вот какую-то усредненную сумму, неважно. С 10 миллионов, это что там, 200 тысяч? Это же, как бы, много, мне кажется. А, там ничего сложного нет, пишет Нелли. Все, вот так вот мы решили, что все легко и просто. Сдаем, покупаем, продаем. Вот если бы оно всегда было, да, иногда вот смотришь, и бултыхается какая-нибудь квартира уже из года в год, и не продается, и не покупается. Да, вот Марат тоже пишет, риэлторы самая бесполезная, навязанная людям профессия, плюс охранные конторы. Охранные конторы, хорошо, а как же вот эта вот вся тема охранять школы, дома, детские сады? Ну, без этого, мне кажется, никак. Искать каждый раз частника, то есть, вот, например, нужен охранный подряд, да, там, школу, например, охранять, ну, к примеру, это же энное количество людей или жилой комплекс, энное количество людей. Вы будете отдельно Васю, Петю там и так далее подыскивать, потом, соответственно, с каждым из них заключать договор, каждого из них контролировать. Есть для этого охранные конторы, они вот все вот это вот как-то берут под свой контроль. По-моему, удобно. Так, или офис, да? Что еще? Так, Амалия пишет, что кажется, что слишком много профессий маркетинга и рекламы. Ну что вы, ну реклама – это же двигатель торговли. Реклама нужна, чтобы люди узнали о вашем товаре. Как же так? Как же быть-то без рекламы? Таксистов очень много, пора сокращать. Вот здесь, знаете, это Бабай написал, хочется вот так кулаком так дыш по столу, да, пора сокращать. Слушайте, мне кажется, есть спрос, есть и предложение. Иногда из аэропорта не уедешь. Такси ждет. Я сейчас, причем, имею в виду, ведь должны быть разные категории такси. Ну, возможно, эконом-варианты или там комфорт, они есть в избытке. А вот чуть-чуть выше там пойдешь, и все, и прилетел самолет, и нет ни одного такси. Нет ни одного такси из категории выше. Это с этим сталкиваемся постоянно. Так или иначе, напишите свое мнение. Я буду немножко с вами спорить, чтобы интересно было, чтобы интрига была, да, буду все профессии защищать. Да, вот на мой взгляд, какая профессия, кстати... Ну, может быть, изжила себя, я вот так выражусь, да, чтобы никого не обидеть и ни в коей мере, может быть, не подкинуть дровишек в костер, если вдруг там тоже задумалось руководство, например, телеканала, да, зачем нам эти люди. Значит, вот какая есть профессия? Профессия есть ведущий прогноза погоды. Ну, то бишь, у нас ведь у всех есть в телефонах, да, прогноз погоды. И вот стоять и рассказывать про то, какая погода будет. Еще очень сложно по этой карте что-то понять. Вот там вот, значит, карта за спиной ведущего, она как-то вот подсвечивается, там какое-то пятно цветное, оно туда-сюда ездит по этой карте. Ну, для меня это всегда какая-то загадочная такая профессия была. А сейчас в реалиях, ну, возможно, это просто красивая картинка, если, например, харизматичный ведущий, да, мы знаем таких, либо это, например, красивая девушка. Ну, а что не посмотреть на нее минутку, как она туда-сюда красиво ходит, а за ней облако вот этого циклона перемещается по карте. Если только так, если это уже вот в такую категорию перешла. Это вот мое мнение по поводу профессии, которая может быть избыточна. Напишите свое мнение. Плюс 7-92-72-42-102-8 Макс или Телеграм. Я все обязательно зачитаю, не переживайте.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что забавные мишки-куала не медведи, а сумчатые? Они питаются исключительно листьями эвкалипта и никогда не пьют.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада». Вы уже слышали?
4: Что?
3: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада Канавто». Не упустите! Звоните 8-843-230-30-30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавто».
2: Рабочий полдник.

0: Ну и, кстати, про облака. Напомню, обсуждаем профессии, которых, может быть, слишком избыточно на рынке, да, и, может быть, может чем-то другим заменить. Как-то кто-то может совместить два направления деятельности. Плюс 7-92-72-42-102-8. Макс, Телеграм, я прочитаю после рекламы. Обязательно уделю этому время. Вот от Дамир сообщение. Я сказала, что считаю избыточной, может быть, профессию ведущей или ведущего новостей, который читает не новостей, точнее, а погоды, прогнозы погоды, потому что у нас в смартфонах все это есть, в интернете есть, и, в общем, в целом это не является какой-то загадкой. Врете вы сейчас с погодой, написал Дамир. Дамир, лично я вам вру, я погоду сегодня никакую не озвучивала, поэтому я ничего не вру, но если у вас есть какие-то обидки, претензии, вы можете написать более развернутый ответ, чтобы я понимала, где конкретно я вам вру, если это обращение именно ко мне. Либо это что-то такое образное, например, как-то вот глобальное обвинение корпорации или вообще всех метеорологов, или вообще вселенский заговор. В общем, я считаю, что какое-то такое обрывочное очень сообщение, фраза непонятно о чем, для чего, зачем, от кого. Вы напишите конкретнее, кто кому чего там врет, и уже будем предметно обсуждать. Ну вот в чем я точно не обману, друзья мои, это в информации на правах рекламы, конечно, тут все четко. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник «Клевер» объявляет новый сезон, огромный выбор саженцев, профессиональная консультация, отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращены у нас, стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник «Клевер». Добавьте саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ши медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «МБ Канавто».
2: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБ».
3: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: быть, чуть-чуть изжившие себя, по нашему субъективному мнению, может быть, которых чрезмерно много, ну и так далее. То есть немножечко внесем суеты в наши ряды. Ну, я напомню, Марат писал, что риэлторы бесполезные, навязанные Западом русскому человеку, да, вот это вот людям профессия плюс охранные конторы, потому что тревожную кнопку и уборщица нажать может. Это хорошо, если может, но не всегда почему-то нажимает. Среди нынешних таксистов профессионалов больше 10% не наберется, остальные просто бомбилы. Марат, вы напишите, кто вы по профессии. Вот сейчас всем досталось. Охранным конторам, риэлторам, таксистам. Всем досталось. Вы кто по профессии? Вот конкретно вы чем занимаетесь? Напишите, интересно просто послушать. Будет смешно, если вы в отделе кадров работаете. HR. Наблюдал такую картину, пишет Виталий. В Казанском аэропорту на выходе стоит мужчина и предлагает, как в 90-х годах, такси. Слушайте, я тоже видела этого мужчину. Ну, может быть, не конкретно этого мужчину, но вот конкретно эту ситуацию. А ведь это почему? Потому что либо не хватает машин, да, опять-таки возвращаясь вот к тому, что я сказала, что таксистов много не бывает. Потому что иногда вот очень прям надо и не может дождаться машины. А второй момент – это, возможно, взрослые люди, им очень тяжело пользоваться вот этими приложениями, такие сильно взрослые, вот их отправили куда-то, да, в другой город, а им тяжело просто взять и в приложении вызвать такси. Им проще, вот когда дяденька подошел и говорит, ну, давай довезу. И да, ничего, что это будет в 4 раза дороже, но зато им понятно. Вот они сели, доехали, все нормально, все по старинке, как они привыкли. Рустем пишет, что прогноз погоды я и на БИМ-радио могу послушать. Да, все верно. Ну, я вам не расскажу прогноза, раз уж я так это высказалась в адрес ведущих прогноз погоды, то и на мою смену тоже нет прогноза погоды, чему я на данный момент рада. Так, очень длинное сообщение есть у нас про ненужные профессии. Я его зачитаю чуть позже. Сначала сама ознакомлюсь с этим текстом и опусом. Опусом по-другому не могу назвать. Давайте-ка новости лучше послушаем. Это всегда полезно, интересно, актуально и так далее. Список продолжим.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Казани планируют запустить речные трамвайчики, которые будут курсировать между правым и левым берегами реки Казанки. Этот проект – часть концепции «Казань – город на воде». Речные трамвайчики интегрируют в систему регулярного сообщения между берегами. Цель инициативы – создать условия не только для движения частных маломерных судов, но и для налаживания устойчивого транспортного сообщения через Казанку. Правительство России поручило проработать механизм индивидуализации тарифов ОСАГО. Размер тарифа будет зависеть от уровня дорожных рисков, определяемого по характеристикам транспортного средства, оснащенности системами безопасности, сроку эксплуатации, техническим параметрам, данным национального рейтинга безопасности транспортного средства и статистике ДТП. Исследования показывают, что хурма может положительно влиять на эмоциональное состояние благодаря богатому составу. В ней содержатся витамины группы В, витамин С, магний и антиоксиданты. Вещества, участвующие в регуляции настроения и работы нервной системы. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: радио.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Любовь длиною в жизнь. Рассказ Камилы. Гарипова Ахмедзянова Сабира Ахмедзяновна родилась 20 июня 1910 года в деревне Верхняя Ура Кызыл-Юлского района, ныне Арский район. Ей было 19 лет, а будущему супругу Хакимзяну 25, когда их познакомили отцы. Цитата. «Мне невероятно повезло в первый день знакомства, я сразу обратила внимание на его глаза. Взгляд был честный, серьезный, но также присутствовала искра нежности и доброты. У них родилось три замечательных сына – Вадут, Ильдус и младший Рауф. Они были счастливы. Дети росли, было хозяйство, общий быт и общие цели. Мечтали об огромной семье, внуках и правнуках. Но это война. Со слезами на глазах, с тремя детьми, старшему сыну 8 лет, а младшего всего 4, Сабира провожала мужа на фронт в 1941 году. Никому не понять то, что переживали в ту минуту она и те женщины, которые стояли рядом и также провожали отцов, мужей, сыновей. Позже она узнала, что в Бугульме формировалась 352-я стрелковая дивизия в составе 631-го стрелкового полка, где и начал свой боевой путь супруг Хакимзян. Защищая Москву, он получил ранение и был направлен в госпиталь. Узнав об этом, Сабира собралась в дорогу. Пассажирских поездов не было, а нужно было доехать до станции Шумерля Чувашской республики, чтобы увидеть любимого. Один из часовых согласился посадить ее в вагон товарного поезда и довезти до станции. При входе в госпиталь она встретила знакомого, Габдрахмана Абый, обрадовалась. Еще один родной человек, живой. Улыбка на лице быстро сошла. Он сказал: «Сабира, как ты добралась сюда? А ведь этой ночью Хакимзяна и других бойцов отправили на фронт, его здесь нет». Она так торопилась, так хотела обнять и поцеловать любимого. Привезла теплые вещи и еду. Слезы градом катились из глаз. Перед глазами пронесли счастливые моменты совместной жизни. В полном отчаянии Сабира отдала весь баул Габдрахмана Бый и, пожелав здоровья, отправилась домой. Последнее письмо от Хакимзяна пришло в июне 1942-го, в котором он писал, что направлен на Волховский фронт. А в августе пришла похоронка о том, что супруг погиб в бою 29 июля 1942 года. Сабира Ахмедзяновна твердо знала, что вырастет детей достойными мужчинами, людьми. Они пережили войну, испытав и голод, и холод. Но она пронесла любовь через всю свою жизнь и выполнила свой долг.

Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Рабочий полдник на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получаете скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы.
4: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ну что, давайте, кстати, обсудим ваше сообщение. +7 92 72 42 102.8. Обсуждаем те профессии, которые, на ваш взгляд, может быть, немножечко чрезмерны. Возможно, их, как бы, может быть, слишком много представителей этой профессии, специалистов, избыточно в чем-то. Я очень стараюсь никого не обидеть. И честно, чтобы вот не было такого, что там что-то ведущая на всех наехала. Я стараюсь в обраточку давать какую-то защиту той или иной профессии. Но если вы вдруг услышали, что говорят, вот такое-то профессия не место на рынке труда, а вы принадлежите к этой профессии, ну, напишите, почему вы считаете, что это неправда и чем вы полезны обществу. Нам будет интересно и вот этот вот обратный момент тоже получить от представителя той или иной профессии. Вот есть такое длинное сообщение, я ознакомилась, читаю. Сейчас очень много ненужных профессий, пишет нам слушатель, который существует целыми отделами. То есть целый отдел, ну, вот как HR-отдел уволили полностью. Просто потому, что не могут найти одного толкового профессионала. Особенно заметно на крупных предприятиях еще с советских времен. Например, всякие ИТР. Я посмотрела, что такое ИТР. Отдел ИТР – это инженерно-технические работники. Слушайте, ну как вот? В очень большом количестве. А они ничего не производят. Многих из них можно заменить простым софтом для компа. Не знаю, но звучит как-то очень грустно, потому что все-таки инженер – это профессия достойная, это профессия нужная. И как вот? Иногда ишки там доверяешь сказать какие-то факты из истории, она там уже все переврала, да? Поэтому вот мне кажется, какие-то есть моментики. Лучше, чтобы вот человек ручками сделал, мозгом проверил и так далее. Ну, не знаю. Далее устаревают, к примеру, продавцы. Сейчас все переходят на маркетплейсы, и из-за этого больше востребованы стали работники складских помещений. Ну, возможно. Продуктовые магазины пока держатся, потому что продукты мы предпочитаем потрогать и выбирать сами. Ну, и в любом случае, знаете, очень приятно иногда зайти между делом, просто что-то там набрать. И то можно комбинировать, и доставку, и просто заскочить и взять какие-то продуктики, готовую еду и так далее. +7 92 72 42 102.8. К этой теме профессии еще вернемся. Не будем ее пока оставлять. Она вызвала большой отклик в обществе, и это приятно. А пока что поговорим о другом. О пробках на дорогах в нашем городе. Путевые заметки далее.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: На данный момент, опять-таки, ничего не меняется. Стабильность – это наше все, 3 балла. Ситуация в городе – это приятно, это хорошо. В этом вопросе стабильность приятна. Улица Петра Витера от Амирхана до Дементьева. Здесь тоже все стабильно. 9 минут придется потратить на этот участок пути. 1,7 километра, к слову. И от Дорадского, от Воровского до Чуйкова 5 минут. Все. Все мосты и дамбы свободные по 0 баллов. Вот такая ситуация у нас на дорогах. И, в общем-то, все очень и очень хорошо.
2: Дёвые заметки на БИМ-радио.

Ну и, кстати, прилетела ответочка про ИТР. Явно пишет человек, не понимающий механизмов производственных процессов, сообщает Рамиль. Согласен с тем, что можно сократить штат, но впоследствии могут отразиться на доходах уже всех работников. Например, если прилетит претензия по гарантии на несколько мультов. Согласна, потому что на самом деле инженеры это дело, сами понимаете, такое серьезное. Вот вообще, мое мнение, инженеров много не бывает, особенно толковых. Да? Это как слесарей, как может быть, укладчиков плитки, ну и так далее. Ну вот эти вот, вы сами понимаете, да, как только вот вдруг резко надо, то специалист точно не помешает. Ну что, у нас финальная композиция в этом часе. А, вот да. Так, я пока это не буду читать, Рамиль, я попробую это цензурировать, потом выдам в эфир. Все, завершаем час. У нас The Police под занавес этого часа, друзья, и встретимся в следующем.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Власти Татарстана утвердили график программы капитального ремонта жилищного фонда на текущий год. В рамках программы планируется провести ремонт внутренних инженерных систем в около 700 многоквартирных домах. На улучшение жилищных условий граждан выделено более 9 миллиардов рублей. Средства направят в том числе на проведение срочных капитальных ремонтов. Правительство России поручило изучить риски эксплуатации автомобилей с правым рулем. Исследования проведут в рамках стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года. Бимрадио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бимрадио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.

0: также с вами по реке жизни, друзья, и наслаждаемся этим сполна, тем более в такую погоду. Синоптики говорят, что скоро все изменится, холода идут на Татарстан, пока шубейки не достаем, а слушаем информацию полезную, ею согреваемся. Информация на правах рекламы. Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации, отличные цены, плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращены у нас стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник клевер. Добавьте саду ярких красок.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
4: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство, танцы, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11.00. Улица Каюма, Насыри. Без возрастных ограничений.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 29 мая. Братья Гримм.
6: Лапы ресницами и взлетают. И ты после фильма.
5: Подробности на «Максимилианс.ру».
7: Запрещено для детей.
8: Не грузятся картинки? Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Ну, немножечко верну нас к истории. Слушатель Марат написал, что вот риэлторы бесполезны, охранные конторы не нужны, и про таксистов тоже катком прошелся. Ну и, соответственно, я спросил, чем занимается Марат. Тут, знаете, слушатели Марат что пишут? Говорят, Камил, наверное, Марат бездельник, написали. Еще одно сообщение. Марат, наверное, бомбил. Ну, в общем, Марат дал ответ на заданный мной вопрос, чем он занимается. Он пишет, в данный момент я пенсионер МВД, временно не работаю. Я вообще имею две профессии. Электрогазосварщик 4-го разряда и водитель с 30-летним стажем. Все, вопросов нет, все нормально. Но вот перечислил сразу три направления деятельности, где особо не профессии себя изжили. Ну, уборщица вроде как нужна, да, Марат? И кнопку тревожную нажимать, и как-то помещение убирать. Какие профессии вы считаете изжили себя? Может быть, устаревшие, может быть, слишком много представителей той или иной профессии? По вашему мнению, плюс 7 92 72 42 102 и 8. Ой, у нас же в этом часе еще, кстати, будет «Однажды в Казани», чуть не забыла, да, проведем обязательно. Но пока что не сейчас. Пишите про профессии, еще немножечко пообсуждаем и будем закругляться.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что архипелаг Северная Земля является самой последней группой островов, нанесенных на карту с 1930 по 1932 годы? После этого на карте Земли не осталось белых пятен.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: «Однажды в Казани».
1: Друзья, я к вам врываюсь буквально с полезной информацией, с интересной информацией. Ну и, конечно, подарки тоже припасла. Я буквально, как Дед Мороз. Но только летний вариант этого всего. Ну и, соответственно, по гендерному признаку мы тоже отличаемся. Да и по возрасту. Ну, в общем, не Дед Мороз я. Итак, давайте посмотрим. «Однажды в Казани» у нас начинается. И на секундочку, у нас на кону пригласительный билет в кино на два лица. О, классный подарок. Хотите пойти в киношку с близким человеком или просто, может быть, кого-то на свидание пригласить и так далее? Ну, все тогда. Тогда мы с вами сейчас поиграем. Я задаю вопрос, вы присылаете ответ, и таким образом мы выявляем победителя. Все очень просто. Тот, кто пришлет сообщение третьим по счету правильным. У меня вопрос сегодня будет, давайте, легкий. А то там, знаете, в чатике пишутся, Камилы, сложно играть. Вот не надо тут вот это вот все. Сейчас я вам задам легкий вопрос, вы быстренько на него ответите, и быстренько, в общем-то, мы определимся с тем, кто у нас победитель. Давайте так, вернемся в историю. Год 1804. Открывается у нас Казанский императорский университет. И туда попадает первая партия студентов. 33 человека, если я не ошибаюсь. Но это не важно. Вот кто был в списке первым среди этих студентов? Кто числился в списке первым? И сейчас бюст этому человеку находится в дворике КФУ. Такой, знаете, там есть Лев Николаевич Толстой. Это не он, сразу скажу, да? Если вдруг вы... Ага! Нет, не он. И вот рядом с ним, соответственно, есть бюст еще одному человеку. Вот этот человек, вот он был первым в этом списке, и я хочу узнать его фамилию. Мне пришлите, пожалуйста, его фамилию. Я напомню, третье сообщение, да, мы же третье решили по счету. Вот кто третьим пришлет сообщение, тот, соответственно, и молодец. Я жду, я прям вот отчитываю. Еще же важно, чтобы вы не выигрывали подарки у нас более месяца. Более месяца, если не выигрывали подарки на БИМ-радио, то в таком случае с удовольствием вам отдам презент. Если выигрывали, то уж тут как бы не обессудьте. Тут уж, конечно, презент пойдет дальше. Так. Угу. Жду. Я еще жду. Давайте. Не стесняйтесь. Потому что мне нужно третье сообщение по счету. Я вот смотрю. Так. Угу. Есть. Вроде у меня есть девушка, которая не выиграла. Нет, выигрывала, конечно, но выигрывала давно. Все, да, есть. Итак, друзья мои... Ой, ну зачем вы исправились? Нет, не могу тогда принять ответ. Девушка написала правильно, потом взяла неправильно. Все, нет, не принимает этот ответ. Так, давайте я возьму немножечко тайм-аут, потому что мне надо посмотреть третье сообщение по счету. Правильное, окончательное. Давайте, жду. Итак, тот самый человек, который находится, чей бюст находится в дворике КФУ, кто был первым вот в этом списке, первой партии, так сказать, студентов, страждущих до образования и знаний в Казанском императорском университете в 1804 году. И вот так получилось, что его знают все, потому что он известен не только тем, что он попал в этот список и был там за главным. Уже пошли правильные ответы, я пошла мониторить. Все, друзья мои, пока что Сергей Лазарев, я еще вернусь и скажу, кто у нас победитель.
0: «Однажды в Казани».

0: или там, или здесь. Ну, здесь в итоге будем подводить итоги. Давайте узнаем, кто же в итоге выигрывает, а все-таки киношку на две персоны.
1: «Однажды в Казани».
0: Вопрос вот буквально родился очень экстренно у меня в голове. Надо было провести игру, был билетик в кино, он сжег руки, надо было его кому-нибудь срочно отдать. И поэтому я прям думала, ну сходу же у нас все получится с вами. Но нет. Вот жалко Юлия, я так понимаю, да, Смирнова, наша слушательница, взяла, ответила правильно. Только собралась ее обозначить, взяла, зачем туда вплела Александра Первого. Ну, нет, как бы все нормально, но не всегда... К месту приходится царь, понимаете? Император. Не надо было его туда писать. А зато есть Татьяна, которая, соответственно, у нас в таком случае перехватывает инициативу. И Татьяна, не знаю, какой номер телефона, вижу, что она у нас уже выиграла на одну вечеринку билет, но это было в феврале, так что не страшно. И вот сейчас она ответила абсолютно правильно. Друзья мои, он еще же ведь известен как первый казанский студент-писатель Аксаков. Я вас, Татьяна, поздравляю, сейчас с вами спешусь, а всем остальным желаю удачи. Это была программа «Однажды в Казани». И, ой, что у нас там дальше будет? Сейчас слушайте и увидите.
1: «Однажды в Казани». Рабочий полдник. Семечковый челлендж Мартина.
0: Добро пожаловать в «Семечковый челлендж Мартина». В наших соцсетях проходит игра «Семечковый челлендж Мартина». И мы ежедневно выкладываем пост с заданием в соцсети. Подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить задания и новости. Выполняйте эти задания, создавайте контент и делитесь им в комментариях под постами. И каждый вечер мы выбираем победителя. Информация на правах рекламы. Ищите вкус, который действительно удивляет. Семечки конфетные от Мартина – это новый взгляд на привычный снэк. Неожиданное сочетание вкуса, легкая сладкая нота и фирменное качество от Мартина создают совершенно новые ощущения от семечек. Это больше, чем перекус. Это гастрономическое настроение, которое хочется попробовать снова. Воздушная обжарка помогает сохранить аромат и насыщенность каждой семечки, чтобы вы наслаждались вкусом до последнего. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления. А еще от Мартина. Это же ведь не только семечки. Это еще чипсы, лимонады и та самая кола, что вы любите с детства. От Мартина. Качество, которое всегда с тобой. Снэк – это небольшая порция еды. Итак, задание этого дня, друзья, слушайте внимательно. Показать, как вы проводите время с семечками от Мартина в повседневной жизни. И выложить фото или видео в комментарии под специальным постом в наших соцсетях. Ищите. Ну а прямо сейчас в городе мы с Мартином проводим квест «Поймай гуся». Наш легендарный символ «Гусь Мартин» ежедневно появляется в случайных локациях города всего на 10 минут. У вас есть ровно 10 минут поймать гуся. И сейчас это, внимание, парковка Паркхауса. На парковке Паркхауса ходит, бродит гусь Мартин. Ловите его скорее, поймали. Гуся первым присылайте фото, видео, подтверждение в наши мессенджеры. Либо в Телеграм, либо в Макс по номеру +7 92 72 42 102 8. Каждый победитель получает на семечки Мартин брендированные подарки и специальные наборы для настоящих ценителей.
1: Реклама на БИМ-радио. Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио. ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
5: Парижик Артур на связи. «Деревеньки» – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали? Попали на пар. Островского 16/3.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
0: «Бим Радио» представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпуск
3: паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
0: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все.

0: Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
2: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: рождения, что вы встретили Мартина, вы с ним сделаете селфи, сделаете видео, там, я не знаю, привет и передайте. И, соответственно, напоминаю, что каждый победитель получает семечки Мартин, брендированные подарки и спецнабор для настоящих ценителей. Все круто. Целый набор, мешок подарков. Прямо сейчас парковка Паркхауса. Гуся ловите, гуся. Вот найдете его там, он ходит, бродит, ему делать нечего. Займите гуся, найдите его, обнимите, сделайте селфи и пришлите мне сюда в студию, и все. И будем считать, что все круто, подарки нашли своего обладателя. Плюс 7 92 72 42 102 и 8.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Власти Татарстана утвердили график программы капитального ремонта жилищного фонда на текущий год. В рамках программы планируется провести ремонт внутренних инженерных систем в около 700 многоквартирных домах. На улучшение жилищных условий граждан выделено более 9 миллиардов рублей. Средства направят в том числе на проведение срочных капитальных ремонтов. Правительство России поручило изучить риски эксплуатации автомобилей с правым рулем. Исследования проведут в рамках стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это настоящая возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
1: Моя любимая.

0: Семечковый челлендж Мартина. Поймай гуся.
1: Напоминаю, друзья, что у нас есть легендарный символ гусь Мартин. И гусь Мартин, и мы проводим квест «Поймай гуся». И вот прямо сейчас 10 минуточек всего, ведь он ходит на парковке парк-хауса. Прямо сейчас он там ходит, бродит, ему жарко, он вас ждет. Он вот страстно мечтает отдать подарки. Мне кажется, у него есть подарки, да? Ну да. Наверняка есть. Так вот, прямо сейчас подъезжайте к парковке Паркхауса, подходите туда и поймайте гуся первым. Пришлите фото, видео, подтверждение в наш мессенджер. Либо в Телеграм, либо в Макс. По номеру +7 9272 42 102.8. Я жду от вас подтверждения.

0: моя любимая песня.
1: Я, конечно, молодец, я, конечно, хороша, не объявила начало рубрики. Да, друзья мои, у нас моя любимая песня. Давайте сделаем таким образом. Вот прямо сейчас на номер +7 92 72 42 102.8 напишите, какую песню хотите послушать. Я ее прямо сейчас найду, прямо сейчас поставлю. И на том и разойдемся, так сказать, с хорошим настроением. Ну и, к слову, можете сразу привет туда присовокупить. Я его тоже прочитаю, потому что у нас, напомню, привет-привет, это с 9 до 10 ежедневно, и именно там все ваши поздравлялки, приветы и так далее зачитываются в свободной форме, абсолютно безвозмездно, на весь Татарстан, а слушает нас почти 300 тысяч человек в день, в сутки, да, поэтому это как бы дойдет до ушей. Итак, у нас сейчас моя любимая песня, вот прямо сейчас так говорю с плеча, давайте-ка закажем песню любимую, можно с приветом, +7 92 72 42 102.8, и, соответственно, сразу же я ее попробую. Попробую одну заявку, одну я вот сейчас прям выберу что-нибудь и попробую это выполнить. Ну, естественно, надо будет, чтобы эта песня звучала у нас в эфире, чтобы это было в нашем формате, а не так, что вы там что-то решили, какой-нибудь тяжелый рок, а у нас этого, конечно, близко даже нет. Так, давайте посмотрим. Угу. Так, что это про молодость, про весну? Это что за песня? Это «Юность», что ли, да? Классная песня про молодость, про весну. Так, старшие ребята. Хорошо. Так, я напомню, что мы еще с вами, кстати, не закончили нашу тему. Тему с тем, какие профессии себя и жили, когда вот уже кажется, что этой профессии нет немножечко места. Может быть, в компаниях, в корпорациях и так далее. Или, к примеру, эти же действия могут выполнять другие сотрудники. И я вас попросила об этом написать. Вот мы сейчас будем завершать, наверное, эту тему параллельно, пока я тут ищу песню. Вы представляете, какая сложная профессия у радиоведущего? Тут там и сям, и 10 рук должно быть. Так, значит, вот у меня было такое, знаете, умиротворяющее, доброе сообщение. Я его сейчас пытаюсь найти. Вот, от Ольги было. Я считаю, что все профессии нужны, все профессии важны. Главное быть профессионалом и быть полезным обществу. Согласна. Особенно, знаете, когда достается, например, достается, к примеру, таким важным профессиям, как инженеры, да, или вот, ну, по поводу таксистов я тоже не согласна. Ну, как вот, я даже вот обсудила с коллегами, я говорю, вы представляете, вот так вот сказали. На что мне ответили, нет, нужны все-таки таксисты и желательно побольше. Если у них есть клиенты, если они востребованы, то пусть их будет больше, потому что всем будет от этого легче. +7 92 72 42 102.8. Я готова сейчас выполнить одну музыкальную заявку. Ну вот, например, вот Полина прислала: люблю песни Басты, без разницы какую. Вот это мне хорошо, вот ищется прям легко. Привет маме, папе и братику Саше. Да, давайте Басту послушаем, тем более, что Баста это, ну, это прям хорошо. Вот давайте, может быть, Сансара послушаем, как вам такое? Сансара, мне кажется, это хорошо. Нравится? Вот давайте и послушаем. Или можно еще послушать, например, «Выпускной», «Медлячок». Да, сейчас же выпускные. Вот, давайте, как раз у нас будет в тему и Баста с выпускным, и всех поздравляем выпускников всех школ. Ну, вы красавцы, вы молодцы, преодолели тяжелый путь учебы, и вот сейчас уже двигаетесь по направлению к взрослой жизни, поэтому, наверное, всех будем поздравлять, всем будем песню вот эту посвящать, и будем слушать все вместе с вами, друзья, да, в эфире Бим Радио у нас моя любимая песня. А с профессиями, ну, действительно, наверное, все нужны, все важны, как и все песни, которые звучат в эфире Бим Радио, все хороши.

них. Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом.

0: выпускные. Сейчас вот целая пора по этой теме. Выпускники врываются во взрослую жизнь. Это такой, знаете, серьезный этап, который будет вспоминаться, наверное, на протяжении всей жизни. А лето – это еще и время вечеринок. Поэтому, если хотите повторить те самые эмоции, хотите еще раз окунуться во все это великолепие, то... Пожалуйста, для вас информация, друзья, на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущий бала Петр Ярослава. За пультом диджея Йон. И, конечно же, хедлайнер ночи МС Зале. 11 июня ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио.

0: по украшению Крузе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
5: Position number one.
6: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля. Летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе «ВК». По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт.
3: 0+, ИПС Алакаев, город Казань, ОГРН 32-01-69-00-03-0199.
4: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Закономерно и мы подъехали, нет, не на девятке, но вот как-то по эфиру доплыли до финальной части программы «Рабочий полдник». Друзья мои, совсем скоро буду прощаться. Место в студии сменит холостяк всея Руси, да нет, ну не всея Руси, но Бим-радио точно. Альберт Батанин, по крайней мере, я вот слышу где-то его голос, там ходит, бродит, ну точно не невесту ищет. Хотя что, казалось бы, его от этого всего останавливает? В Госдуме, например, в Госдуме делают все, чтобы количество браков как-то увеличить. Вот, например, они предложили отменить госпошлину в 350 рублей за регистрацию брака. Что считают депутаты? Такой платеж становится лишним барьером для создания семьи. То есть я вот себе представляю, пара семейная, парень, девушка, и вот от свадьбы их отделяет только вот этот непреодолимый барьер в 350 рублей. Она такая, ну когда мы уже поженимся-то? Он такой, ты понимаешь, там госпошлина в 350 рублей, вот как вот сможем собрать, накопить, оплатить, так вот и сразу же под венец. Но это еще не все. Если вы думаете, что это все, еще в Госдуме предлагают давать молодоженам 5-дневный оплачиваемый отпуск. Вот так вот. Сейчас есть такая практика, дают молодоженам какие-то дни, да, для отпуска, но они не без сохранения зарплаты. А тут вот смотрите, 350 рублей отменят, и отпуск будут давать оплачиваемый. Казалось бы, все. Вот, возможно, сегодня холостяк, а завтра не холостяк. Ну, это об этом можно спросить у Альберта Батанина, он после меня. Я же Камила Ягудина. Все, с вами прощаюсь. Хорошего вам всем настроения. Такого, знаете, предпраздничного, потому что это 4-дневная рабочая неделя. В среду отдыхаем и делаем это хорошо и со вкусом, ну и вместе с Бим-радио. До скорых новых встреч. Завтра услышимся. Всем счастливо и пока-пока.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. В Госдуме дали рекомендации по защите персональных данных от утечек. Эксперты советуют придерживаться следующих правил. Использовать уникальные пароли для каждого онлайн-сервиса, активировать двухфакторную аутентификацию, проверять достоверность веб-адресов перед вводом личных данных и избегать переходов по подозрительным ссылкам. Работы по благоустройству набережной озера Кабан в Казани в рамках третьей очереди планируется завершить к 30 августа, ко Дню Республики. Проложат 1,5-километровую пешеходную дорожку, которая соединится с уже существующим маршрутом. Общая длина закольцованной дорожки достигнет 5 километров. Также в центре озера, напротив нового здания театра имени Камала, установят мультимедийный плавающий фонтан. Интересный факт. Исследования показывают, что прослушивание музыки во время тренировок способно положительно влиять на спортивные результаты благодаря воздействию на физическое состояние и психику спортсмена. При этом степень улучшения показателей варьируется и определяется целым рядом индивидуальных и внешних факторов. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Бим-радио.
1: А вот и я. Всем привет, всем отличное настроение. Альберт Батанин появился в эфире Бим-радио. Как сказала Камила Ягудина, холостяк всея Руси. Тут, значит, да, что, как бы, да, вот, все. Теперь уже, как бы, теперь это делать легко и просто. 350 рублей тратить не надо. Рассказывал я вот и вчера, и вот Камила только что буквально пару мгновений рассказала, что в Госдуме предложили отменить госпошлину в 350 рублей за регистрацию брака. Ю-ху! Ну все, только это же меня и останавливало. По мнению депутатов, такой платеж становится лишним барьером для создания семьи. Вот депутат Останина сказал, что формирование семьи не должно сопровождаться финансовыми ограничениями. Ну, в целом, как бы это не самое тяжелое, что мне предстоит будущим молодоженам. Вот. А еще тут ты смотри, что в Госдуме работают, не покладая рук, несмотря на то, что погода хорошая. В Госдуме предложили давать молодоженам 5-дневный оплачиваемый отпуск. Ну, наконец-то все. Только поженились и на 5 дней дома перед телевизором пиццу заказали, роллы заказали, сериалы смотрят. Наверное, так же это происходит, да? Ну, то есть, или там надо 5 дней на подсчет вот того, что там надарили на свадьбе. Вот сейчас такие дни предоставляются, но без сохранения зарплаты. А надо, чтобы с сохранением зарплаты. Но меня все равно с работы никто не отпустит. У меня смен много рабочих.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама.

0: Компания «Триард» нам доверяют. 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 29 мая. «Братья Гримм».
2: Лапы ресницами и взлетай. После фильма...
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Соцсети могут прилечь. А «Бим Радио» с тобою всегда. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Одна девочка за всю неделю ни разу не устроила своему парню истерику и умерла.
2: Ну вот это было, да!
3: Это было соус белых.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

А у нас на подходе игра «Смотри на мир ярче». В ней легко и просто можно заполучить пригласительный в кафе. Так что прямо сейчас набирайте 292-102-8. 292-102-8.

0: любим радио.
1: Ну и в начале информации о правах рекламы от спонсора ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а на связи у нас уже появился Айнас. Айнас, день добрый.
2: Добрый день.
1: Ну что, как ваш понедельник? В трудах ли?
2: Нет, на больничном.
1: Да, на больничном. Ну, как бы, скорейшего выздоровления, а с другой стороны, любой больничный, это же мини-отпуск получается.
2: Ну, это максимум, сколько учиться.
1: Ну, ладно. Итак, Айнас, в общем, смотрите, какая история. Я вам задам один вопрос, вы мне, если на него правильно отвечаете, то, собственно говоря, приз ваш. В качестве приза, напомню, у нас сегодня пригласительный в кафе на кругленькую сумму, скажем так. За эфиром расскажу более подробно, что, где, как и когда. У вас как со зрением, Айнас? Вы, кстати, не простудным заболеванием болеете? Вот не чихаете, не кашляете?
2: Нет, нет.
1: Ну, смотрите, вот почему спрашиваю. Вопрос как раз про это. Можно ли чихнуть с открытыми глазами? Есть варианты ответов, не торопитесь, подождите. Первый вариант – да, легко можно, казалось бы, да? Второй вариант – нет, это невозможно. Ну, там рефлексы, прочее-прочее. Или третий вариант – можно, но только под водой. Как вы думаете, Айнас, можно ли вот чихнуть с открытыми глазами?
2: Нельзя.
1: Точно, вы пробовали?
2: Пробовал.
1: Ни разу не получилось?
2: Не раз.
1: Я тоже. У меня тоже не получилось. И это правильно. Конечно, невозможно. Все правильно. Чихательный рефлекс. Это бессознательное рефлекторное действие. Защита механизма. Глаза там точно закрываются. Если у кого-то получится, ну, это прям это шоу талантов. Айнас, сегодня легкий вопрос был, согласитесь. Прям такой развлекательный. Кому привет передадим?
2: В первую очередь семье, супруге Зиле, дочкам Адриане, Альяне, сыну Айдану, родителям, маме, брату, друзьям, семье Сафиных в Казани. Всем, кто узнал.
1: Круто. Какая у вас большая семья, дружная, и дружите со всеми, и прям это здорово. Ну что, трубочку не кладите, за эфиром расскажу более подробно, что, где, как и когда. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим-радио. Еще можно будет что-нибудь заполучить.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. И Бим Радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкально-танцевальный формат в ресторане «Максимилинс» от Бим Радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты. Бронируй столы на maximilins.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты» в живом, естественное исполнение, танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки от Альберта Хузяхметова. 5 июня, 20.00, Максимилинс, 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А. Спонсор шоу «Утромены» – ООО «МБ Канавто».
1: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: Beam Radio. Первое в Казани.
2: Солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: Beam Radio. Первое в Казани.

0: Подробности на maximilens.ru. 18+.
1: А вы продаете рекламу?
2: Нет, просто даем послушать.
1: Красивая. 2-930-800.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме дали рекомендации по защите персональных данных от утечек. Эксперты советуют придерживаться следующих правил. Использовать уникальные пароли для каждого онлайн-сервиса, активировать двухфакторную аутентификацию, проверять достоверность веб-адресов перед вводом личных данных и избегать переходов по подозрительным ссылкам. Работы по благоустройству набережной озера Кабан в Казани в рамках третьей очереди планируется завершить к 30 августа, ко Дню Республики. Проложат 1,5-километровую пешеходную дорожку, которая соединится с уже существующим маршрутом. Общая длина закольцованной дорожки достигнет 5 километров. Также в центре озера, напротив нового здания театра имени Камала, установят мультимедийный плавающий фонтан. Интересный факт. Исследования показывают, что прослушивание музыки во время тренировок способно положительно влиять на спортивные результаты благодаря воздействию на физическое состояние и психику спортсмена. При этом степень улучшения показателей варьируется и определяется целым рядом индивидуальных и внешних факторов. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Бим Радио.
1: Немного новостюшечек вам накидаю, а то сидите, ничего не знаете. Российские IT, российское IT, наверное, так лучше склонять, впервые за несколько лет пошло вниз. Вся общая выручка упала на 60 миллиардов рублей. Хотя самих компаний, в общем-то, стало наоборот больше. Все уперлось в конкуренцию, говорят. Компании дробятся, все бегут в нейронки и, скажем так, простые ниши, где можно быстро разработать. Вот. Так что в IT стало техно. Тесно. Идите на завод работать лучше. Ну, мы дробиться точно не собираемся. Мы, наоборот, увеличиваемся, растем. Мы теперь не просто радио, мы Бим Медиа. Куча всевозможных мероприятий, огромное количество слушателей. Все для вашего бизнеса. Кстати говоря, о бизнесе и о всевозможных мероприятиях. У нас тут совсем скоро на подходе игра под названием «Семейный квест». А, нет, в следующем часе. Но тоже вот анонсирую, рассказываю. Будьте наготове. Совсем скоро что-то где-то разыграем. Пока же аритмия здесь. Леша Свик, Нилетто, Маригу. Ну и там еще целый состав исполнителей у них.

0: Ну что, мы, пожалуй, тоже начнем обратный отчет до предстоящей нашей вечеринки. Вечер в Сан-Ремо осталось буквально 11 дней, ну, не считая сегодняшнего дня и дня самого вечеринки. Вот, кстати, билет на это невероятнейшее крутое мероприятие разыграем через пару мгновений.
1: Бим-радио.
0: Ну как, через пару мгновений. Сейчас короткая реклама, две песни и сразу будьте наготове. Будьте наготове, вечеринка, вечер в Сан-Ремо, билет кому-то достанется за просто так, практически бесплатно. Ну, не практически, а прям бесплатно. За правильный ответ, естественно. Ждите.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
4: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Beam Radio представляет вечеринку «Вечер Санремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Санремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

0: Тепляп, не танцуйте, нормальная же песня. Шлебит.
1: Вечер в Сан-Ремо.
2: Ну, а теперь давайте разыграем пригласительный на нашу крутейшую вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня все это состоится. Напомню, что вам понадобится. Вам понадобятся вот эти цифры 92-72-42-102-8. Еще раз. 92-72-42-102-8. Макс, телега, все работает, все вижу, все читаю. Самые первые сообщения, два самых первых сообщения окажутся победными. В общем, по одному на каждого, на первого и второго рассчитайся, что называется. Есть у меня вопрос для вас, и звучит он следующим образом. На скольких островах стоит Венеция? Венеция, город такой красивый, замечательный. Итак, варианты ответов следующие. Первый вариант – около 10. Второй вариант – около 50. Или третий вариант – более 100. Вот. Жду ваши правильные ответы на номер 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Ну, тут легко же, как бы, тут все логично. Около 10, около 50 или более 100. Итак, давайте читать. Есть сообщения, долетели. Так. Вот. Вот первое сообщение правильное у нас прилетело от... не могу понять. Ну, тут Майкер, Микер, Микер-Майкер. 10-01 последние цифры у человека. И еще один человек с псевдонимом Рин. Ринан, Ринат, я так предполагаю. Все, молодцы, ребятушки. Вам и достается пригласительный на предстоящую вечеринку «Вечер Сан-Ремо». Ну, а правильный ответ, естественно, третий. Более 100. Город расположен на 118 островах, который соединяется сотнями каналов и всевозможных постов. Поздравляю Рената и вот второго, которого пока не знаю, как зовут. Вот он тут машет ручкой сейчас. Да-да-да, это вот... Напишите мне, пожалуйста, имя, фамилию и номер телефона, уважаемые победители. Так, вот сейчас Рин. Я вот тоже вот Ренату отправлю какой-нибудь смайлик, а то много же Ренатов. Вот, Ренат, это вы. Кому вот сейчас ответным сообщением долетело. Все, пару билетов разыграли только что, но это еще не все. Сегодня еще кому-нибудь они достанутся. Главное, ничего не пропустить. И немножечко итальянского настроения, итальянской эстрады вам тоже.
1: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM Radio. 18+.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили не считать автоматическим нарушением наличие до 10% контента с применением искусственного интеллекта в студенческих работах при проверке через антиплагиат. По мнению авторов инициативы, такой показатель должен стать поводом для детального анализа, а не для санкций. Это поможет унифицировать проверку работ и сформировать сбалансированный подход к использованию нейросетей в образовании. В будущем банкоматы и платежные терминалы не будут зависеть от наличия интернет-соединения. Даже при отсутствии сети устройства продолжат выполнять операции. Соответствующее решение уже проработано Минцифрой совместно с операторами связи. Это повысит надежность и доступность финансовых услуг для граждан, особенно в районах с нестабильным интернет-покрытием. Бим-радио представляет вечеринку «Ночью и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: 16.05 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бимрадио. Немножечко новостей вам в начале этого часа накидаю. В Китае вот пассажиры опасались ездить на беспилотной линии метро. У них такая открылась. И поэтому власти посадили в переднюю часть поезда обычного человека, который изображает машиниста. Выглядит это, честно, все достаточно крипово, потому что никаких органов управления у него нет. И ему даже запрещено пользоваться телефоном, он просто сидит и смотрит вперед. Ну, в общем, не управляет составом, вот, и людям так спокойнее. У них создается ощущение, что поездом кто-то все-таки управляет. А без него не садились в такое метро. Вот работа у человека, да? Сидеть весь день и смотреть вперед. Как едет поезд. Спать при этом тоже нельзя.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: БИМ Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ Радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай.
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ Радио. 2 930

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народные советы.
2: Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник — это положить их вместе в стиральную машинку.
3: Да ну на!
4: Спонсор программы — ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: это не про нас. Конечно же, нам всегда есть чем заняться, всегда есть чем вас развлечь.
1: Тим-радио.
0: У нас на подходе игра «Семейный квест» в 16.30 примерно, ну, в половина пятого где-то в это время ожидается. Так что будьте наготове, все подробности впереди, а там классные призы, других, собственно говоря, и не держим.

0: за днем.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что по приказу Адмиралтейства Англии в 1776 году, чтобы предотвратить воровство, во все канаты, которые производили для флота, начали вплетать красную нить. Она вплеталась таким образом, чтобы ее нельзя было удалить даже из небольшого куска каната. Отсюда возникло выражение «мысль, проходящая красной нитью», то есть мысль, без которой не может обойтись повествование.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Вы уже слышали?
5: Что?
4: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада КанАвто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30.
6: Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «КанАвто».

0: Бим-радио.
1: Так, у нас сегодня 25 мая, а я хочу напомнить, что 27 мая в Татарстане тоже выходной день, в среду. Это все Курбан-байрам. Напомню, в этот день отмечается в Татарстане, ну и праздничные мероприятия стартуют уже в 3:15 в мечетях, из-за чего автобусы начнут работу уже с 2 часов 15 минут. Речь идет о маршрутах номер 6, 10, 15, 30, а также троллейбусе номер 2. Вот так вот. Ну и на время подготовки к празднованию с 18:00 26 мая до 20:00 27 мая мечеть Кушари будет закрыт для посещения туристов. Вот такая для вас информация. А еще, напомню, у нас прямо очень близко игра «Семейный квест Мазапарк». Все подробности впереди. Совсем скоро буду ждать участников.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-73-92.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: Фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
1: Низкие цены.
2: Паркет плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
3: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт!
4: 0+, ИПС, Алакаев, город Казань, ОГРН 32-01-69-000-30199.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с Волгой-Волгой. Все на борт.
1: 0 плюс ИПС Алакаев, город Казань, ОГРН 32016900003199.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили не считать автоматическим нарушением наличие до 10% контента с применением искусственного интеллекта в студенческих работах при проверке через антиплагиат. По мнению авторов инициативы, такой показатель должен стать поводом для детального анализа, а не для санкций. Это поможет унифицировать проверку работ и сформировать сбалансированный подход к использованию нейросетей в образовании. В будущем банкоматы и платежные терминалы не будут зависеть от наличия интернет-соединения. Даже при отсутствии сети устройства продолжат выполнять операции. Соответствующее решение уже проработано Минцифрой совместно с операторами связи. Это повысит надежность и доступность финансовых услуг для граждан, особенно в районах с нестабильным интернет-покрытием. Бим-радио представляет вечеринку «Ночью и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Семейный квест. Приключения в Мазопарк. Ура!
1: Ну а спонсор проекта «Семейный квест. Приключения Мазопарк» ООО «Успех». Каждый день по 30 мая участвуй в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет, отвечай верно на вопрос и выходи в финал, который состоится 31 мая в парке аттракционов и развлечений Мазопарк. А там можно будет в финале получить главный приз – это сертификат на семейные посещения для, на всю семью в Мазопарк и в кафе на 3000 рублей. Ну а поборемся мы сегодня за пригласительный в Мазопарк, собственно говоря, ну и что тут у нас ожидает? Нас ожидает, естественно, непростая задача. Есть у нас уже дозвонившиеся. Давайте будем знакомиться. Эльвира и Илина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так, ну что, барышни, спортом каким-нибудь занимаетесь ли?
2: Да.
1: Каким?
2: Художественной гимнастикой и бассейном.
1: Круто, круто. Но говорить мы будем не о том, не о другом. Мы сегодня будем говорить о роликах. Илина умеет кататься на роликах?
2: Нет.
1: А мама, Эльвира?
3: Нет, к сожалению.
1: Тоже нет, да? Ну ничего, впереди лето, можно научиться. Главное, защиту надевать. Смотрите, барышни, почему на роликах нельзя тормозить, как в машине? Нажал на педаль и все. Варианты ответов следующие. Первый вариант. Потому что у роликов нет антиблокировочной системы колес. Ну, собственно, колеса заблокируются, можно упасть. Это первый вариант. Второй вариант. Потому что крутящий момент колес у роликов более низкий, потому что колесики маленькие, и это неэффективно будет. И третий вариант. Ролики вообще не предназначены для того, чтобы тормозить. Как вы думаете? Я знаю. Я слышу, как шевелятся мысли в голове. Они такие: а, чего? Куда мы попали? Это что за... Смотри. Второй. Потому что крутящий момент у маленьких колесиков маленький, и это будет неэффективно, вы считаете, да?
2: Да.
1: А что такое крутящий момент? Вы помните? Нет. Ну ладно, смотрите, барышни, давайте чисто логически рассуждаем. Почему на роликах нельзя, вот как на машине, какую-то педаль или рычаг придумать, чтобы... Итак, первый вариант. Потому что, значит, если колеса заблокируются, можно упасть. Это первый вариант. Второй. Потому что неэффективно из-за того, что колесики маленькие. Или третий вариант. Ролики вообще не предназначены для того, чтобы тормозить. Барышни.
3: Но... На роликах в сторону нужно тормозить. То есть третий вариант как бы не подходит.
1: Так, методом исключения пошли. Поехали дальше, ага. Продолжаем логический ряд.
3: Ну, тогда либо первое, либо второе.
1: Ну, тут надо выбирать, да. Получается, либо из-за того, что если колеса заблокируются, можно упасть, либо из-за того, что колесики маленькие, и это неэффективно.
3: Ну, если колеса заблокируются, тогда можно упасть.
1: Вот этот, первый вариант, да?
3: Да.
1: Потому что нет антиблокировочной системы, как у автомобиля, да?
2: Да.
1: Ну, конечно, естественно! Ой, барышни, что вы меня заставляете нервничать, а? Все перебрали, все перепробовали. Фу. В общем, вот беру с вас обещание. Этим летом обязательно научиться кататься на роликах. Вот прям сейчас вот все. Идите, берите на прокат ролики и кататься. Все, договорились?
2: Да.
1: Все, фотку мне потом скиньте. А кому привет-то передаете?
2: Я передаю привет своим всем родственникам.
1: Угу.
2: И Ниле, моей младшей сестренке. Потом... А передаю привет моей старшей сестры Эльзе и маме, папе.
1: Супер. Так, с мамой приветы будут? Или мама там пока в шоке немного отходит?
3: Нет, я также присоединяюсь ко всем, то, что она сказала. И всем привет моим дочерям троим и мужу любимому.
1: Супер, спасибо, барышня, за победу. Трубочку не кладите, за эфиром расскажу более подробно. Ну и напомню, что спонсор проекта ООО «Успех». Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазопарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите в компании или вместе с семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазопарк, Мазита Коври, 46.
0: Семейный квест. Приключения в Мазопарк. Ура!

0: На заре мне тоже приходят смс-очки почему-то именно с утра.
1: Им-радио.
0: Ну как, когда нужно, тогда и приходит. Это я к чему? Это я к тому, что опять вы не читали сообщения от МЧС. Они предупреждают. Хотя сегодня я немножко удивлен. Обычно вот по-другому, а тут я удивлен. Гроза и кратковременное усиление ветра до 16-21 метра в секунду. И сильный дождь, локально возможен град местами по РТ, предупреждает МЧС. Такая же история, такая же смс-очка пришла и вчера. Но что-то как-то ни дождя, ни града, ни даже каких-то облачков сегодня я не наблюдал. Возможно, это, конечно же, не в Казани, а где-то в других частях республики. Но вот я тоже смотрел на погодную карту и ничего, каких-то супераномальных явлений не обнаружил. Будем надеяться, что, ну, прогноз погоды штука неточная. А вот что совершенно точно, так это информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже все можно. Забудь про дневник. В эту ночь только отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы, аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава, диджей Айон за вертушками, как всегда, и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня, ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани деревенька.
6: Парижик Артур на связи. В деревеньке новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
7: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
8: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
10: Position number one.
11: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Но оно совсем недолго, совсем немножечко времени осталось до начала вечернего Трубима.
1: Бим-радио.
0: Да, все верно, 16.55, уже 56 в Казани, а это значит, что через 4 с небольшим минутки здесь звучат веселые, счастливые, довольные, а может быть, наоборот, серьезные, сосредоточенные на каком-нибудь важном вопросе голоса Петра Нежинского и Ярославы. Меня же зовут Альберт Ботанин, на этом закругляюсь, прощаюсь, всем удачи, отличного начала лета, пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор шоу «Вечерний трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Hi, my name is Polly.
1: Polly? What's your number?
2: Как номер твой какой?
0: 6-7.
1: Yes.
0: 6-7.
1: Чегось?
0: 6-7?
1: Погнали!
0: 6-7, 6-7,
1: 6-7,
0: 6-7, 6-7,
1: 6-7, 6-7.
0: Всем здравствуйте, вечерняя.
1: Хорошо, вы выглядите.
0: Да, сейчас хочу сразу так застегнуться, чтобы было видно не все, но что там в 67.
1: Хорошо выглядишь.
0: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим», Петр Нижинский, Ярослава.
3: Здравствуйте.
0: А нам на двоих есть 6-7, нет?
3: Не знаю, надо посчитать.
0: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. 8, это наши мессенджеры. Сегодня да. Понедельник. Я не люблю что-то понедельники.
3: А что такое?
0: Ты знаешь, что-то не люблю.
3: Почему?
0: Ну,
3: день
0: вот
3: тяжелый.
0: Люблю.
3: Или просто?
0: Да какой-то день сегодня беспонтовый вообще был у меня. Но еще не вечер, как говорится, еще не вечер. А, смотри, у нас же тема должна быть эфиром.
3: Да.
0: А у тебя есть что-нибудь?
3: Почему понедельник день беспонтовый? Вот на ходу что у меня появляется.
0: Подожди, я сейчас сниму наушники, я пока не слышу себя.
3: Тут сейчас театр начнется. Одного актера, одной актрисы.
0: Подожди, я надеваю парик.
3: Валера!
0: Ну, он какой-то стрёмный, тоже беспонтовый.
3: Валера!
0: От этого понедельника не стоило ждать прекрасного.
3: Леш, память дали!
0: Мне идет брюнетка?
3: Не, ну подожди. Как во сне?
0: Ну, что-то какое-то сразу лицо такое толстое стало.
3: Наверное, только Дельта Блан поможет мне.
0: Ну, смотри на меня.
3: Валера! Поможет мне.
0: Короче, мне идет, я надела брюнетистый парик.
3: Слушай, ну, на самом деле...
0: Ну, если выпрямить. Вот представь, что они прямые.
3: Ну, неплохо. Неплохо.
0: Да, ну, по-моему,
3: то есть брюнетка,
0: ну, глаза только красивые.
3: Брюнетка с голубыми глазами, это
0: да.
3: Прямо таз вообще, так веселее рабочий класс. Да.
0: А в общем...
3: Вот, очень ярко.
0: Сегодня простой вопрос у нас будет. Брюнетки или блондинки?
3: И что, все вот так
0: и
3: вот?
0: Все. И все. Причем, девчонки, давайте тоже брюнеты или блондины. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я могу так сказать, когда я была маленькая...
3: А что спрашивать будем, кроме того, что напишут брюнеты или там блондины?
0: Ну, можно еще написать, почему, например, брюнеты или блондины. Вот. А можно не писать. Но я когда была маленькая, у меня не было Кена, но я очень хотела куклу Кена. У нас просто у мамы было трое сначала, потом еще четвертая родилась.
3: А,
0: но это игрушка.
3: Игрушка.
0: Кен, мальчик, да. Были Барби, и вот у них были Кены.
3: Ой, так и вот. Чего?
0: Мне нравились блондины. Я прям думала, что блондин, тогда еще Брэд Питт был молодой, понимаешь?
3: Ну, Брэд Питт, да. Он вечно молодой, вечно.
0: А потом где-то лет, наверное, 16-17, мне начали нравиться брюнетки. Все, вот так, да.
3: Ну что, пишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
4: Реклама на БИМ-радио. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Яна Лив». Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
9: «Лента» поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограниченное, действует только в «Гиперленте». Праздник в каждой покупке.
10: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
11: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
12: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп «Классический кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+. Джилима.

0: каршеринг Руся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Миша, вы ведете неправильный образ жизни.
2: Только вот не надо мне завидовать, ладно?
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Почему я не знаю, что тут делать?
1: Ну, это тренд какой-то. Girl.
2: Тебе уже 67.
3: My name is Polly.
2: Зуб на месте смотрю.
3: Юг.
2: А, глаза открываются, оп, хорошо. А, да, 67. Жизнь только началась.
3: Yes.
2: 67. 67.
1: Ты вчера как к терапевту пришел, да? В общем, всем здравствуйте. Вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский, Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Мы в тренде.
0: Серьезно?
1: Ну да, вон Гульнара скидывает. Это круто. Сегодня раскраска
0: спасибо.
1: Попалась. И она уже раскрашена. Здесь вот 6-7-6-7-6-6-7-6-7.
0: Какая-то несложная песня, знаешь, я могу дальше таких на 10 альбомов сочинять. 7-8 дальше будет у меня песня, 8-9, 9-10 и так далее.
1: А что 6-9 пропустил?
0: А, я пропустил 6-9?
1: Да.
0: Это особая будет песня под грифом 18+.
1: А клип снимешь?
0: Вот, конечно, такое, чтобы все заблюрено было.
1: Так, сегодня у нас тема простая. Вообще для понедельника проще некуда. Не, ну бывает проще. Но сегодня у нас тема блондинки или брюнетки. И здесь вот один наш слушатель сломал систему, Андрей. Он говорит, добрый вечер, а мне вообще рыжий нравится. Просто
0: действительно, смотри-ка, об этом ты не подумал.
1: А натуральные рыжие или крашеные рыжие? А есть еще рыжий цвет бешеной морковки, я называю. Ну, такой он прям, ну рыжий такой, вот неестественно рыжий. Ну,
0: натуральный.
1: Вот морковка только бешеная.
0: Ну, натуральный. Или все-таки
1: нет, это крашеный,
0: подкрашенный. Нет, так-то, получается, и мальвины есть в 67 тоже.
1: 6-7.
0: Вот.
1: 6-7.
2: Я мальвина.
1: И Буратино. И все, и там дальше уже на 6 этот переходит. Так, вот вопрос у нас сегодня. Блондинки или брюнетки? Блондины или брюнеты?
0: Ты.
1: Прежде чем зачитывать ваши сообщения, все-таки зачитаю, конечно, добрый вечер, Ярослава и Петр. Красиво зашли.
0: Нормально.
1: И выходить будем тоже красиво, бабай, надеюсь, да? И вот, пожалуйста, Тимур тоже говорит, о, 6-7. Димка пишет, брюнетка, 3 восклицательных знака. 3? Да, 3. Ну, что-то прям категорично.
0: А почему?
1: Давай спросим, длинные волосы или каре?
0: Как-то просто, видишь, ну, есть такое мнение, что мужчинам вот блондинки прям как-то нравятся.
1: А ты?
0: Что я?
1: А тебе?
0: А я по этому поводу не один раз уже здесь в прямом эфире рассказывал анекдот. Когда настоящий мужчина спрашивает, кто ему больше нравится, блондинки или брюнетки, настоящий мужчина отвечает «да».
1: Вы хоть раз, дорогие радиослушатели, вообще замечали, чтобы Петр вот прямо отвечал на вопросы? Я вам такая, Петр, а что думаешь ты на эту тему? И Петр такой, я думаю, что вот первый пункт это будет, это не ботаник, ну сейчас позови, Альберт! А он нас слышит. Альберт, зайди сюда, Жанна, пожалуйста. Вот сейчас мы его спросим, он, наверное, тоже не ответит, но он хотя бы скажет. Главное, чтобы бедра были на месте.
0: Главное, чтобы в костюмчике сидел.
1: Ну да.
0: Не идет пока. Ну ладно.
1: Кто-нибудь пните, пожалуйста, Альберта Ботанина, чтобы он сюда зашел к нам. Спасибо. А то есть ты, в общем, ну, не ответишь, да? Ну, что-то по глазам вижу, как будто тебе блондинки.
0: Почему? Потому что ты напротив меня сидишь, и я на тебя смотрю.
1: Не, я могу черный парик, но он мне отвратительно, он мне не идет, он меня полнит вообще.
0: У тебя светлые черные брови тебя выдают.
1: Мы чем-то намажем сейчас где-нибудь?
0: Сурьмой.
1: А, ну нет, мне действительно не идет. У меня кожа слишком светлая, мне кажется. Длинные, вот говорит брюнетка, длинные, как у моей бестии. Подождите, а бестии раз не только рыжие, только рыжие же вроде бестии могут быть.
0: У нас еще кис Сергей умеет ломать все шаблоны, понимаете. Вот тебе написали рыжие, а он вторит дальше лысая.
1: Вот тут тоже пишет, неважно, хоть лысая, главное, чтобы в черепной коробке
0: что-то было.
1: Что-то. Подождите, что-то это что?
0: Ну что-то, какие-то
1: каша.
0: Мысли правильные. Нет. Ну,
1: извилины,
0: что? Извилины, чтобы две, как минимум, половинки были вот этих, это, понимаешь, полушарий.
1: Да, да. Вот. Ты же про полушарий сейчас показывал, да?
0: Про полушарий
1: здесь,
0: мозга,
1: да.
0: Я говорю.
1: Да, да.
0: Да,
1: и чтобы... А почему ты показывал в районе грудной клетки?
0: И эти полушария тоже, в общем-то, хорошо, когда имеются.
1: То есть, неважно, блондинка, брюнетка.
0: Еще другие полушария есть.
1: Главное, чтобы волосы и бугры не закрывали.
0: Понимаешь?
1: Подожди, желательно не просто на инстинктах, но и с наличием интеллекта.
0: Ну, конечно, конечно.
1: А кто умнее, блондинки или брюнетки? Вот следуя вашей...
0: Мне кажется иногда, что брюнетки коварнее.
1: Да?
0: Угу. Хотя, ты знаешь, а блондинки, они все равно создают такое впечатление немножко холодной красоты.
1: То есть, если ты нашел в углу своей квартиры какую-то землю непонятную в бумажке свернутую, скорее всего, это брюнетка подкинула.
0: Может быть.
1: То есть блондинки этим не занимаются?
0: На нее и не подумаешь. Думаешь, господи, не видно дитя. Она там.
1: Она такая мила,
0: покорот
1: не откроет, да. Так, Рома Зверь. Да, обязательно Рома Зверь у нас прозвучит в рамках сегодняшнего эфира. А, моя жена бестия. Умнее психологи, неважно, какой цвет волос. Умнее психологи?
0: Умнее психологи.
1: Умнее. Умнее кого? Психологи.
0: Вот Альберт правильно отвечает. Главное, чтобы волосы были. А, ну он там дополняет, конечно.
1: А дочитай.
0: Нет, я скажу, как он написал, просто, знаешь, сокращенно. Главное, чтобы волосы были. Вот.
1: Где это я хочу видеть?
0: Альберт, Альберт.
1: Повидал... Сейчас, повидал блондинок и брюнеток и рыжих, были и умные, и глупые, и там, и там. Но почему-то есть же стереотип, что блондинки, они такие, такие неумные.
0: Типа, есть же такое? Еще есть такая шутка, знаешь, блондинка, крашенная в брюнетку, это искусственный интеллект.
1: А кто смешнее шутит, блондинки или брюнетки?
0: Так мне сразу зависит от цвета волос. Вот как
1: не
0: сама.
1: Знаю.
0: Ты сама как думаешь?
1: Не знаю. А девчонки вот почему-то нам пока не пишут, блондины или брюнеты. Мне кажется, девчонки меньше на это внимание обращают.
0: А вот пусть напишут, мы и узнаем так же, как вот мы за них можем ответить.
1: Девчонки, вам тогда отдельный вопрос. Качки или с пузиком? Женщинам нравится, а мужчины с пузиком, рыбка спит.
0: Так есть эктоморфы.
1: Кто?
0: И не качок, и не с пузиком.
1: Главное, не Венцеслав Венгржиновский.
0: Это точно.
1: Что мужчина
0: курицу не ел. 7-9-8-2-42-102-8. Наши мессенджеры сегодня рассуждаем на тему, ну, кто вам краше, блондины или брюнеты, блондинки или брюнетки. Пишите свое мнение, интересно почитать.
4: Бим Радио.

0: Информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
3: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
7: Здравствуйте, я Альфред Хайрулин, основатель Дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
8: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
9: Низкие цены.
10: Паркет плюс.
9: Широкий ассортимент.
10: Паркет плюс.
9: Кварц-винил, ламинат и паркет.
10: Паркет плюс.
9: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
11: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
12: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.

Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Прогноз погоды от блондинки. На данный момент, по данным Яндекс.Погоды, в Казани 23 градуса, к вечеру ожидается плюс 19. Сегодня без осадков, можно где-нибудь закатик проводить, например. Завтра во вторник, 26 мая, днем плюс 18 градусов, к вечеру плюс 14, облачно. Гроза, дождь, дождь и гроза. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
6: Вечерний Трубим.
7: Yeah.
8: О как! Гроза?
7: Не грозила.
8: Опять?
7: Я уходила.
8: Катерина будет прыгать.
7: Бобры. Грозила.
8: Или куда она там прыгала?
4: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Никуда не прыгайте. Просто завтра можно чуть-чуть потеплее одеться и взять с собой зонт.
8: Прихватите калошки какие-нибудь. Сандальки.
4: Калошку, это не про вашу супругу, дорогие радиослушатели. А тут он, смотри, по теме, значит, блондинки или брюнетки сегодня у нас тема.
8: Так,
4: открыла
8: так.
4: Я болталку.
8: Ну-ка.
4: И здесь вот пишут, по факту вообще можно ответить. Неважно, какой цвет волос, здесь внимание, лишь бы баба не тупая была.
8: Вот так вот. Не в бровь, а в нос. Прям. Бам!
4: Да грубо что-то вообще, нет? Девушка, женщина прекрасная.
8: Я же вам говорил, что баба — это та, которая сына родила. Вот на Руси так считалось.
4: А те, которые дочерей рожают, есть такое объяснение?
8: Это африканское племя, вождь не баба.
4: Всю жизнь преследовали меня белобрысые. Так. Хочу брюнетку сейчас. Вот так вот.
8: Вот так вот.
4: Павел нам написал. А, Павел, это который вы на САПе, да, катались, Павел? Я посмотрела недавно. Молодец.
8: А ты вот спрашивал, качки или с пузиком.
4: Да.
8: Вот Артур написал, так качки тоже с пузиком.
4: А я не присматриваюсь вообще-то.
8: Ну, просто у кого-то может быть рельефный пресс,
4: ну, нет,
8: а у кого-то
4: я,
8: такой...
4: Я про тех, которые вот бывают мужчины, так гордо вперед себя такое пузико несут, вот прям. Бывают женщины, они в положении, а бывают мужчины, они не в положении. А выглядят, ну...
8: Ну может,
4: вот это пузико я называю.
8: Может, они ждут чего-нибудь.
4: Ляма.
8: Да.
4: В общем, да, сегодня мы рассуждаем на тему блондинки или брюнетки. И вот есть сообщение, когда блондинка... Это старый анекдот, кстати. Когда блондинка думает, волосы у нее темнеют. Че ты смеешься?
8: Встречаются две блондинки, значит. Одна другой говорит. Ты знаешь, в этом году 8 марта будет в пятницу. Так говорит, надеюсь, не 13.

0: этого.
1: Это смешно. Смотри, ты же, тут я просто на разогреве. Павел был, который написал про блондинку. А после него очень даже рыжий, нам пишет девушка с именем Гульнара. Так, у меня вот до жены девушка, я читаю это из болталки, у меня вот до жены девушка из Перми была, Эльмира звали. У нее рыжие волосы были, вот она постоянно хохотала. У нее еще такой был смех интересный. Она как будто недавно переехала в Казань. Это был в 2003 году. А потом в 2004 я со своей начал мутить. Постоянно хохочет. Слово скажет и хохочет. Опять слово скажет и хохочет. Сама над собой смеется. Сама сказала, сама посмеялась.
2: Ну, видите, как хорошо. Человеку здорово. Какой юмор интересный. Самой смешно всегда. Это же классно.
1: А вообще сама не посмеешься, ну, никто не посмеется.
2: А что, всех прямо это вокруг надо веселить, чтобы все смеялись? Нет, вот рассказал сам себе анекдот. Ржешь, сидишь. Здорово, настроение поднялось.
1: А вообще, также можно много рассмотреть вариантов. Кто, ну, грубо говоря, успешнее в жизни? Как вот Лена Медова мне сказала, то, что в основном на руководящие позиции берутся брюнетки почему-то.
2: Ну, такая, типа, как бы это строгость, как будто бы, да, в них присутствует.
1: Стервозность или строгость?
2: Может, строгость, я же сказал. Я же не сказал стервозность.
1: А блондинки бывают вообще
2: стервозными? А блондинка, вот, мне кажется, считается, что такая, ну, какая-то вот она
1: цветочка,
2: такая,
1: дуванчик.
2: Такая вот, да, вот такая вот, такая вся сольничка, такая вот, эта вся свечечка такая вот.
1: Все-таки какие стереотипы? Волосы чуть-чуть цвет поменяли, и все. А ты так и не ответил, да? Ну, ладно, я тебя потом еще спрошу. Может, я тебя буду часто спрашивать, и ты мне будешь часто
2: я
1: отвечать.
2: Я раскалюсь, думаешь, да?
1: Да, но мне, между прочим, нравится, когда у девушки черные волосы и такие черные глаза. Это очень красиво, мне кажется. Красиво. Здесь написали, что главное, чтобы усов не было.
2: Красиво, да. Да, красиво. Безумно красиво.
1: А, то есть все-таки брюнетки.
2: Безумно красиво.
1: Да? Почему безумно?
2: Для итальяна вера.
1: Кстати, на вечеринке и 5 июня, и 11 июня, вечер Сан-Ремо и ночью летний бал, там, я думаю, что будут и блондинки, и брюнетки.
2: Я же тебе говорил, что мне итальянский типаж нравится.
1: Ну, итальянки разные. Я была в Италии, но я не скажу, что там прям вот какие-то брюнетки ходят в основном. Нет у них...
2: Вот.
1: Нет, ты знаешь, я заметила, они все любят загар. Поэтому что тебе 63, что 23, они все загорелые, такие немножко подсохшие.
2: Хорошо. Солнце вообще, в принципе, оно очень позитивно влияет на человека.
1: А я сегодня, знаешь, что смотрела? Сегодня видео делала с прошлой вечеринки. И увидела, ты помнишь, кто в том году стал вечеринкой королевой бала? Такая девушка в школьной форме с двумя хвостиками.
2: Да,
1: она
2: да,
1: сосиску
2: да.
1: ловила.
2: Да, да, да, да.
1: Вот,
2: да.
1: Я сегодня вспомнила. У нее, кстати, коричневый, каштановый получается цвет волос. Ну да ладно, плюс... А, у меня дети, подожди, у меня дети красили вчера волосы фиолетовый в синий цвет. И здесь вот написали, кстати, а где сообщение, ты открыл?
2: Какой?
1: Про
2: нет,
1: синий цвет
2: не,
1: волос.
2: Не открывал, нет.
1: Вот, у кого волосы синие и зеленые, это кто?
2: Это неформалы.
1: Думаешь?
2: Ну, раньше так было.
1: Сейчас же модно очень.
2: Ну, модно, да.
1: Идет, не идет. А мне пойдет синий или зеленый?
2: Так надо же увидеть, ты покрасься.
1: Да ну, ты потом скажешь, что тебе блондинки нравились, брюнетки нравились.
2: Ты знаешь,
1: нравились.
2: Вот на
1: а
2: самом
1: синий?
2: Деле, немножко с розовым оттенком может быть интересно смотреться. Но это такое колорирование. Вы что сейчас это меня тут выводите на знание, что я разбираюсь в этом еще хотите, чтобы все знали?
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Блондинки или брюнетки? Быть может быть, рыжие.
2: Или лысые.
1: Слушай, ну с лысым, наверное, тоже есть какие-то фантазии.
2: Спортивная, может, такая просто. Хоп!
1: Давайте без лысых. Просто давайте. Блондинки, брюнетки, рыжие или все-таки коричневые волосы, да?
2: Каштановые вы имеете в виду?
1: Коричневые как-то, коричневые. Каштановые, это как будто на дереве волосня растет, мы подошли, сняли
2: ну,
1: себе
2: смотри,
1: на голову,
2: мы сейчас будем еще ведь разбирать про блондинистость, там же тоже градация цветов большая.
1: Русый,
2: ну,
1: пепельный.
2: Темно-русые есть, светло-русые.
1: Пшеницы.
2: Вот, понимаешь?
1: Цвета осень.
2: Разные, платиновые блондины.
1: А тебе какие нравятся? В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Сегодня про цвет волос болтаем.
2: Если нравится, то...
1: Делай так!
2: Не блондины меня, а блондинки.
3: Бим-радио.

0: вечер в Сан-Ремо.
1: Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Вас ждет атмосфера солнечной Италии. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе «Итальянские хиты 80-х, 90-х» в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки, блондинки и брюнетки. Конечно, ведущий вечера, наш главный брюнет Бимрадио Альберт Хузиахметов. 5 июня в 20:00 Максимилианс, 18+. Итак, у нас есть один вопрос.
2: Три варианта ответа даже.
1: Первые двое правильно ответивших получают пригласительные билеты на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Напомню, 5 июня в 20:00 Максимилианс, 18+.
2: Куда будем принимать вопросы?
1: Принимаем ответы в Макс.
2: Ответы.
1: Максы. Да, плюс 7-927-242-102-8. Итак, внимание, вопрос.
2: Внимание, знатоки, вопрос. Кто из итальянских ученых сформулировал принцип 80 на 20? Такой известненький есть принцип. Итак, три варианта ответа. А. Ламброзо. Б. Паретто. В. Ферми. Кто из итальянских ученых сформулировал принцип 80 на 20? А. Ламброзо. Б. Паретто. В. Ферми. Плюс 7-927-242-102-8. Действуйте прямо сейчас. Первые два человека, которые ответят правильно, отправятся у нас на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо» уже 5 июня. Это вот уже завтра фактически.
1: Так, есть уже очень много ответов. Первая ответила Фарида. Я вам огонечек поставила. И Майкер. Я вам тоже ставлю огонечек. С вами свяжемся, вышлем инструкцию. Правильный вариант.
2: Поздравляем. Правильный вариант скрывался под буковкой «Б». Это Вильфредо Паретто. Социолог-экономист заметил, что 80% результатов проистекают из 20% усилий. О как!
0: Шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от Бим-радио.
3: 18+. Реклама на Бим-радио.
4: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Низкие цены.
5: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
5: Паркет плюс.
3: Кварц-винил, ламинат и паркет.
5: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
6: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05. Станет лучше.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
4: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО МБ «Канавто».
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
7: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.рф.
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны, этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Посмотрим, что происходит на казанских дорогах к данной минуте. Обновляем Яндекс.Карту. 6 баллов. Движение затруднено. Рассказываем, где крупные пробки собрались. Это улица Бурхана Шахиди, улица Саид Галеева, улица Кировская Дамба, от улицы Чернышевского до улицы Несмелого. Проведете вы там 16 минут. Улица Сибгата Хакима от Татнефть-Арены до Чистопольской. 15 минут время проезда. 13-минутное затруднение на Линской улице, проспект Ямашева, от улицы Серова до проспекта Ибрагимова. 12 минут на Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева и 11-минутное недоразумение на Марселя Салимжанова. Улица Павлюхина от улицы Хадид Акташ до Даурской улицы. Ситуация на мостах и дамбах следующая. Ленинская свободна, так же, как и третья транспортная. Мост Миллениум из центра 2 балла. Кировская в центр 3, из центра 9. Будьте предельно внимательны, осторожны, соблюдайте все правила дорожного движения. Мы всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Шик-шабам!

0: Че молчишь?
1: Моя дама Ярослава.
0: Че молчишь?
1: Здравствуйте, Петр Нежинский.
0: Здравствуйте, Ярослава.
1: Я думаю, у тебя к концу третьего часа, наверное, что-то отвалится с такими темпами.
0: Ничего не отвалится, не переживайте. Все приклеено
1: там
0: намертво.
1: Там мы до 100 дойдем уже.
0: Намертво все приклеено. 67.
1: А ты можешь 67 раз отжаться?
0: 67 раз?
1: Да.
0: Ну, с первого раза нет, уже не смогу.
1: А 67-го?
0: А 67-го, да. Молодец. Молодец.
1: Так, да, вечернее шоу «Трубим». Тема у нас все та же. Блондинки или брюнетки. В этом часе будем играть. Так, что-то неохота играть. Вообще неохота.
0: Что ты?
1: Да, ну, что-то я сижу спиной к окну. Так, сейчас вот не надо.
0: Что? Вы сидите спиной еще вот это вытворяете?
1: Вот сейчас не надо.
0: Ай-яй-яй.
1: Жарко что-то мне, в спину не дует даже.
0: Главное не прощаться так с Екатеринами, как вот вы сидите спиной.
1: И тему у нас, значит...
0: Пришел нам.
1: Ну-ка сядь.
0: Жгучий седой блондин
1: пришел.
0: А, брюнет.
1: А сядь, пожалуйста. Альберт Ботанин пришел. Альберт Ботанин, да,
0: а
1: блондинки или брюнет?
0: А
1: смотри,
0: ну-ка сядь.
1: Ты вот сам брюнет, мне кажется, с тобой красиво будет смотреться. И блондинка, и брюнетка. Главное, чтобы у нее бедра были, да?
2: Не только. Вот вторую крутилку, да, вот еще.
3: А, это громко не надо, я же еще молодой.
2: Наивный
3: цвет
2: какой.
3: Цвет волос-то, он же ведь не показатель, вообще ничего.
1: Вообще ничего?
2: Да, нет.
1: Только генетики, да?
2: Просто гены там разные, да, а так ни на что не влияет.
1: Ну, вот предпочитаешь-то, да?
0: Разрушил нам всю интригу эфира. Спасибо вам, Альберт.
2: Вы что думали, что блондинки, они какие-то мы глупые,
0: вот,
2: например,
0: нет,
2: да?
0: Мы вообще вот думаем,
2: а брюнетки страшные,
0: что может быть. Сидеющий брюнет, это как?
2: Сидеющий брюнет.
0: Подкрашивающийся.
2: Подкрадывающийся.
0: Это же никак ни на что не влияет.
2: Нет, тоже ни на что не влияет, да.
1: То есть у тебя нет предпочтения? Вот если стоит перед тобой красивая блондинка или красивая брюнетка,
0: мне
1: ты
0: кажется,
1: как ее
0: можно
1: будешь
0: было,
1: выбирать?
0: Вы могли фразу уже закончить даже вот не перед тобой.
2: Что? О чем вы вообще? Я потерял нить разговора.
0: Найдите нить Ариадны.
1: Волос разговор он потерял.
0: Так.
1: А потому что волос был блондинистый, поэтому ты его потерял.
2: Смотрите, к вопросу о том, что я вот слышал у вас такую фразу о том, что на руководящей должности больше ставят брюнеток, чем блондинок. А не думали ли вы, что просто статистически брюнеток больше, чем блондинок?
0: Серьезно?
2: Поэтому, да, ну, естественно.
0: Вы думаете?
2: Да, ну, естественно.
0: То есть блондинки это, ну, это северный тип людей, на самом деле.
2: Ну,
0: да,
2: что-то
0: это
2: в этом духе.
0: Норлинги.
2: Да, да,
0: вот,
2: да. А вот
0: это.
2: Темноволосых
0: Швеция.
2: Людей в целом
0: все
2: больше.
0: Такая.
1: Ну, смотри, Сальма Хайек,
2: да.
1: Она брюнетка.
2: Да.
1: А Дженнифер Лопес?
0: Она
2: шатенка.
0: Шатенка, наверное.
2: Да. Ну, тоже темненькая.
1: Так, кто тебе из этих нравится?
2: Давай перечислять. Меган Фокс.
1: Камерон Диаз.
0: Меган Фокс вообще крашеная.
2: Крашеная, да?
0: Да.
2: Камерон Диаз, ну, не знаю, не мое.
1: Барби ты играла, Робби, Марго Робби.
2: Не-не-не, не моя тема.
1: Не твоя, да?
2: Не моя.
0: Не ваша река.
2: Не моя, да.
1: Риз Уизерспун, Рис Хилтон.
0: Рис отварной.
1: Кэти Перри.
2: Кэти Перри. Кэти Перри неплохо. Кэти Перри, но она уже...
0: Не Кэти Перри, Кэти Перри, оказывается.
2: Кэти Перри даже неплохо, да.
1: То есть брюнетки, короче.
2: Ну, как будто бы брюнетки, да, вот так. Ну, я, видишь, я тоже сам темненький, поэтому, да. Да, да. Я тебе потом по поводу блондинок еще кое-что расскажу. Не для эфира это дело.
1: Значит, мне тоже, наверное, лучше.
2: И для рыжих тоже. Нет, ну, нет, тебе-то нормально. И про
0: главное,
2: рыжих тоже кое-что расскажу.
0: Душа светлая была.
2: Там, да, душа, понимаешь, ведь это же она же как бы... Ее может и не быть вообще. Бездушная...
0: NPC.
1: Ну, скажи мне, да? Скажи!
0: Вот какой безобразник вы у нас, оказывается, Альберт Вячеславович.
2: Люди, они разные ведь.
0: Но все-таки мы хотим ваше мнение услышать, наши дорогие слушатели. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Блондинки или брюнетки.
1: Скажите
0: Ну
1: нам.
0: И для девушек, конечно же, тоже пишите. Блондины или
1: брюнетки. С волосами на груди или без?
0: На ногах там, например, на пальцах. Вот.
1: В ушах.
0: На спине. В носе.
1: В ноздрях.
0: В общем, везде. Информация на правах рекламы повсюду. Информация от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о клинике «Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляра». Будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
8: Вкусный!

0: паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Низкие цены.
2: Паркет плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет плюс.
1: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
8: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
10: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
11: Лента.
12: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в течение всего дня?
2: Петрович, ты задолбал уже? Бери сварочный аппарат, начинай уже работать, а?
0: Что? А, ничего, показалось.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Вечерний Трубин.
6: Ну что же, блондины и блондинки, брюнеты и брюнетки, здравствуйте.
7: А что там Сергей сказал?
6: Что сказал?
7: Сергей сказал.
6: Что сказал?
7: Когда сказал?
6: Что сказал?
7: Какой Сергей?
6: Сергей? Смотрите в следующей серии.
7: Понятно, мужская солидарность, да, у нас здесь работает. Что-то пришел Сергей Белов, что-то сказал, они вдвоем поржали, я такая сижу. А? Че? Кто?
6: Главное, мы услышали друг друга.
7: А, да, ну я тоже хочу быть в курсе. В курсе того, кто же все-таки у нас пользуется большим, наибольшим спросом, блондинки или брюнетки? Это, конечно, странно от меня слышать, потому что...
6: Ну тебе надо спрашивать, блондины или брюнеты тогда, наверное, да?
7: Да, ну девчонки что-то сегодня вообще
6: как-то не... Вообще не пишут, молчат что-то.
7: Не активничают, а потому что рядом сидят мужья, возможно, брюнеты, они такие...
6: Возможно,
7: всегда.
6: Уже с озером в лесу. Ну, всякое бывает.
7: А, ничего страшного. Бывает. Главное, что он самый дорогой, самый
6: Конечно.
7: Милый, самый любимый.
6: Совершенно верно.
7: Да.
6: Вот.
7: Вот и все. Плюс 7-9-2-7-2-42. Всегда есть где погулять. В общем, вот, пожалуйста, по теме. Матвиенко не брюнетка. Набиуллина не брюнетка.
6: А-а-а.
7: Даже шеф Бимрадио не брюнетка. Кто сказал, что брюнетки больше бывают на высоких должностях?
6: А Матвиенко это кто?
7: Тебя больше всего это... Че Белов сказал?
6: Это же это, композитор какой-то, который песни пишет.
7: Да, он, который без волос вообще, да. Он про него говорил, конечно.
6: А-а-а.
7: Так, а еще, кстати, вот смотри. Есть миф такой, то что брюнетки быстрее стареют или выглядят старше своих лет. Ну, смотри, я парик надела брюнетистый. Во-первых,
6: старше.
7: Я сразу какая-то толстая в нем стала. Но он еще и кудрявый, у меня лицо сразу в 3 раза шире. А во-вторых, черный цвет, ну, действительно, меня вот, например, старит. А кому-то идет.
6: Ну, то есть светлый это как это, вот это вот Гавриил, Михаил, вот оттуда вот это вот все, со светлыми-то волосами такие.
7: Да там платок надела, не видно.
6: С крылами.
7: Смотри, не умеет научного подтверждения этому, вот этот миф.
6: Что вы говорите?
7: На внешний, потому что влияют генетика, образ жизни, питание и другие факторы.
6: Ну, я тут параллельно смотрю то же самое. Вот светлые волосы часто ассоциируются с юностью и нежностью, а тогда как темные могут придавать более серьезный вид.
7: А по некоторым данным, мужчины могут считать брюнеток более надежными и серьезными спутницами для долгосрочных отношений.
6: Вот.
7: А нам, блондинкам, что делать тогда?
6: Я думаю, более страстными их считают.
7: Брюнеток? Особенно, если губы красные помады.
6: Я так предполагаю просто.
7: Так, ты тут это губы свои не закусывай. Сидит. Сидит уже у него.
6: Закусывай его на
7: огурцами. Саша Грей тут у него уже перед глазами. Ну что?
6: Я очень уважаю, кстати, вот это Серова. Он замечательный исполнитель. Александр Серов, имею в виду.
7: Всех ролей, особенно ночью, как
6: вот
7: включить
6: как
7: просто, да?
6: Я люблю тебя, как пес. Первый раз и во второй.
7: 2 раза, то есть нормально тебе, да? Брюнетки в стереотипном сознании часто воспринимаются как серьезные, умные, уверенные в себе,
6: а
7: целеустремленные,
6: да, там...
7: прагматичные. Ну, слушай, все мы можем быть неуверены в себе, брюнетки, блондинки, а вот мужчины, про мужчин что-то почему-то, если какой-то красавчик, вот в фильме, да, возьми, это всегда будет красавчик-брюнет с голубыми такими глазами, чтобы прям девушка,
6: ну, слушай,
7: вся растаяла.
6: Не соглашусь
7: я
6: с тобой.
7: Я вообще не куплюсь
6: вот
7: на
6: это. Вот это же, опять же, это
7: они
6: определенные, я считаю, типажи такие, да, присутствуют, то есть вот такой вот какой-то там, знаешь, такой, около там вот это турец. Такой вот это Шерхан такой весь, вот он такой смуглый.
7: Я сказал, ты никуда не пойдешь.
6: Такой смуглый, такой то брюнет, такой борода у
7: него. И 3 такие жалкие волосинки, да? На груди у него, которые пинцетом легко убрать.
6: Светлые глаза должны быть обязательно, конечно, кстати говоря.
7: Добрый вечер, Ярослава и Петр. Брюнеты нравятся с голубыми глазами,
6: вот.
7: А муж у меня шатен с зелеными глазами.
6: Вот. Еще видишь,
7: а
6: как-то цвет волос, все-таки он еще очень интересно подчеркивает цвет глаз.
7: Ну да, ну сейчас нет проблем. Линзы напялил и пошел. всех обманула.
6: Но темный цвет более ярко выделит вот твои, например, синие глаза.
7: Да, но также на бледной коже черный волос не всегда будет красиво.
6: Не всегда. Подзагореть надо немножко.
7: Картошечка немножко. Ну, я тогда пошла.
6: Картошечка пропалась, иди.
7: А блондинки вот часто ассоциируют с мягкостью, нежностью, женственностью.
6: Да.
7: Однако научные исследования не подтверждают прямую связь между цветом волос и интеллектом.
6: Ну, как вот Альберт Вячеславович, знаток же у нас, исследователь, он же ученый, он себя назвал. Он говорит, ну, это генетика.
7: Он там еще много чего сказал.
6: Лишнего.
7: Ну, мы не будем это озвучивать, пусть сам себе копает вот эту. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, брюнетки или блондинки, брюнеты или блондины.
6: Не вы,
7: а кто вам больше все-таки нравится, кто вызывает больше доверия, может быть, ваш начальник или вот водители такси. Кто чаще проезжает с вами в автомобиле, кто, ну, из пассажиров, брюнетки или блондинки? Вот и напишите, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
8: Бим-радио.

0: хочу.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что не все народы считают радугу семицветной. Например, у некоторых африканских народов она двухцветная, светло-темная. У якутов трехцветная, сине-желто-красная. По мнению китайцев, в радуге пять цветов. А японцы видят в радуге только шесть, без зеленого.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: И прямо сейчас информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому. С Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Низкие цены.
0: Паркет Плюс.
2: Широкий ассортимент.
0: Паркет Плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
0: Паркет Плюс.
2: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.

0: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-39-24-7-41.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Забыть тебя невозможно. Образ твой бит.
3: Ну, я всегда напомню, если подзабыли. 292-102.8 — это номер телефона в студии БИМ-радио. На подходе игра. Сегодня будем играть в запоминаечку, тренировать память. Призы имеются. Звоните, нам нужно два игрока, мальчик и девочка. 292-102.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор рубрики.
1: Юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
2: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 22 градуса, по ощущениям те же 22. К вечеру ожидается плюс 20. Имейте в виду, что сегодня вдруг нарисовался дождичек. В 21.00 небольшой дождь. Завтра во вторник, 26 мая, днем плюс 18 градусов, к вечеру плюс 14, пасмурно, гроза. Практически весь день будет она длиться. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Желтые лампочки.
5: Зеленые тапочки.
4: А, красные шапочки.
5: Запоминайка на БИМ-радио.
6: Игра «Запоминайка», игра, в которой мы тренируем память, серое вещество и мозговые извилины шевелятся так, как надо. На кону сертификат «Семейный парк активного отдыха» Magic People, Voodoo People. Давайте знакомиться. Что за волос там у вас?
3: Это не мой.
6: Это не ваш?
3: Нет.
6: Давайте знакомиться с нашими игроками. Первая до нас сегодня дозвонилась Дарья. Здравствуйте, Дарья.
7: Здравствуйте.
6: Дарья, а вы брюнетка или блондинка?
7: Я русская.
6: Ну, значит, блондинка,
3: я
6: получается.
3: Я тоже русская.
6: Ближе, да? То есть
7: больше, да.
6: Светло-русая. А вам нравится кто вот из парней? Вот больше, брюнеты или блондины?
7: Брюнеты.
6: А почему?
7: Ну, не знаю, просто стиль красивый у них.
6: Ну, просто нравится, и все тут вот так вот, чупристали.
7: Да,
6: понятно. Давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Нияс. Добрый вечер, Нияс.
8: Здравствуйте.
3: Нияс, здравствуйте. У меня есть ощущение, что вы светловолосый.
6: А у меня наоборот.
8: Русый, да, светло-русый волос.
3: А супруга у вас с таким, ну, все-таки темным цветом волос, правильно?
8: Да, да, да.
3: Видите, вы какая у меня интуиция просто бешеная, Нияс, да? Ведь, ну, скажите, СЛУ большой привет тоже передавайте.
6: Вы даже интуитивно знаете, как супругу зовут.
3: Да, да, там много чего
6: знаю. Какие способности, какие способности. Давайте напомним, что же из себя представляет игра «Запоминайка».
3: Я первая сказала, ты напоминаешь, значит.
6: Господи, как это по-блондинистому. Ну, ладно, я уже... калач тертый. В общем-то, 10 для вас будет представлено словосочетаний, скажем так. Ваша задача выстроить цепочку с 1 по 10. Ну, до 10 у нас единицы пока доходили. Ну, давайте вот на Ярославе потренируемся. Какой бы придумать-то вот тебе?
3: Кудрявый волос.
6: Ну, давай, кудрявый волос.
3: Кудрявый волос.
6: Потом я говорю, синеглазая синеглазость.
3: Кудрявый волос, синеглазая синеглазость.
6: Носатый нос.
3: Кудрявый волос, синеглазая синеглазость, носатый нос.
6: Ну, то есть вот так вот, да, понимаете? И дальше нужно вот это простроить. Понятно?
3: Ты же не про меня, про носатый
6: нет,
3: нос?
6: Ты что, я про себя, у меня же зеркальце же рядом. Вот, я про сан.

0: Турнасич, который сегодня день рождения отмечает. Уа! Такая тетка вообще из Гуанэйпс. Ну, мы сейчас не об этом. Мы сейчас не об этом. Дарья, вы дозвонились до нас первой. Можете выбрать, с кем будете играть.
1: А кто есть?
2: Так, кто здесь есть там? А, Леночка Медова, Сергей Белов. Кто-нибудь? Здесь много кто есть. Вы с кем? Скоро тетя Гулечка придет.
0: Но у микрофона только я и Ярослава.
1: Ярослава.
0: С Ярославой. Хорошо, все будет неплохо. Вы готовы, Дарья?
2: Ну так, Дарья, я с вами не буду играть, у вас приемник включен.
0: А, надо приемник это убавить и в телефоне нас слушать.
2: А то мы проиграем.
1: Нет, у меня не включен.
0: А мы слышим вот спустя доли секунд наши же голоса замечательные, скромняги.
1: А у меня рядом этот.
0: Кто это?
1: На машине играет.
0: На машине играет?
2: На гармошке.
0: Ну, кто-то на гармошке, кто-то вот на пульте, а кто-то за машиной играет. Ну, хорошо. Дарья, вы готовы?
1: Да.
0: Стартуем. Сейчас перекрещу микрофон. Поехали.
3: Запоминайка.
2: Блондинистая блондинка. Блондинистая блондинка. Срочно повторяйте за мной, Дарья.
1: Блондинистая блондинка.
2: Волосатая волосня.
1: Волосатая волосня.
2: Нет, с блондинистой блондинки, потом волосатая волосня. Еще раз.
1: А, блондинка, блондинка, волосатая волосня.
2: Глупая глупость.
1: Волосатая блондинка.
2: Блондинистая блондинка, волосатая волосня, глупая глупость.
1: Блондинка, волосатая волосня.
2: Глупая глупость, еще раз, сначала, быстрее. Блондинистая блондинка, волосатая волосня, глупая глупость. Еще, теперь вы. Дарья.
1: А, какая блондинка сейчас?
2: Блондинистая блондинка, волосатая волосня, глупая глупость.
1: Блондинистая блондинка, волосатая волосня, глупая глупость.
2: Спокойное спокойствие. Да давайте уже волосатая блондинка.
1: Блондинистая блондинка, волосатая волосня, глупая глупость. Че, спокойно.
3: Запоминайка.
0: Запоминай-ка, Дарья. Во-первых, в строках нашего письма. Надо телефон в стандартный режим переводить. Это как бы всегда очень важно, мы не просто так об этом говорим. Ну и, конечно, приемник, который вы слышали рядом, наверняка вас отвлекал. Поэтому три совпадения мы можем...
2: Три с половиной,
0: ладно, мы можем зафиксировать. Тут, видите, еще и на скорость надо. У нас ровно одна минута, чтобы составить эти предложения. Но, в принципе, я так понимаю, первый раз вы вообще в эту игру играли сегодня.
2: А сколько вам лет,
1: да,
2: Дарья?
1: Что еще раз?
2: Сколько вам лет? Лет, волосатая блондинка.
1: 16.
2: Ну, вы большая, молодец.
0: Нормально, для первого раза хорошо.
2: Для волосатой блондинки вообще то, что нужно. Вы молодец, давайте посмотрим, как у нас парни сыграют.
0: Волосатая блондинка, это было очень смешно, конечно. Так, Нияз, вы готовы?
4: Да, конечно.
0: Поехали.
3: Запоминайка.
0: Брюнетистая брюнетка.
4: Так, брюнетистая брюнетка.
0: Умная умность.
4: Брюнетистая брюнетка, умная умность.
0: Страстная страсть.
4: Так, брюнетистая брюнетка, умная умность, страстная страсть.
0: Интеллектуальный интеллект.
4: Брюнетистая брюнетка, умная умность, страстная страсть, интеллектуальный интеллект.
0: Темная темность.
4: Брюнетистая брюнетка, умная умность, страстная страсть, интеллектуальный интеллект. Темная темность.
0: Загаристый загар.
4: Брюнетистая брюнетка, умная умность, страстная страсть, интеллектуальная интеллектуальность, темная темность, страстная страсть.
2: Айсулушная айсулу.
4: А, нет. Неправильно последнее.
0: Загаристый загар.
4: А, загаристый загар.
0: Сначала надо. Брюнетистая брюнетка.
4: Брюнетистая брюнетка, умная умность, страстная страсть, интеллектуальная интеллектуальность, темная темность. Загарность.
0: И угарность.
3: Запоминайка.
2: Ну, у вас больше, чем 3,5 же, да?
0: Больше, чем 3,5, да, больше.
2: Ну, Нияз уже профессионал, вообще постоянно играет, такой молодец, дозванивается.
0: Шустрика.
2: А Дарья дозвонилась первый раз, да, Дарья, вы дозвонились до нас?
1: Что?
0: А?
2: Че ветер-то говорит вам? А ветер что говорит?
0: Ветер знает, где меня искать.
2: Ветер сдувает ваши волосы. Дарья, вы первый раз до нас дозвонились, да, сегодня? Играли с нами?
1: Да.
2: Ну, вы большая молодец. А вы, у вас когда ЕГЭ, вот это все?
1: В июне.
2: прям ЕГЭ будете писать? Ветер нас разлучает, Дарья, вы еще успеваете передать приветы?
5: Передаю всем привет, кто меня узнал, своим друзьям, своему Коке и дяде Руслану.
2: А школе, какой привет? В школе?
5: Лицей Карпова.
0: Всей школе привет. Все принято, Дарья. Хорошего вечера с любимой радиостанцией. Звоните к нам, еще будем играть и выигрывать. И поздравляем нашего победителя Нияза.
2: У-ху! Молодец, ура! Поздравляем вас. Смотрите, какая у вас... Помните, когда свой первый раз, когда вы дозвонились с этой игрой? Сколько у вас было словосочетаний?
6: Ну, там тоже не так много было. Там то ли 3, то ли 4.
2: А сегодня?
6: Было.
0: Уже результат, смотрите, уже 6.
6: Ну, вообще отлично.
2: Вот вообще, звоните нам чаще и выигрывайте. А пока приветы можете передать.
6: Да, ну, в первую очередь, конечно же, моей любимой супруге Айсулу, моим двум сыновьям Азамату и Даниару. Азамата еще поздравляю с окончанием 4 класса, и то, что у него только 2 четверки, я очень горжусь с ним. Он большой у меня молодец. Даниару желаю успехов, он идет в 1 класс. Ну и, конечно же, вам огромное спасибо за чудесное времяпровождение, за чудесный вечер. Вы самые крутые, самые классные.
2: Нет слов, просто не яс.
0: Ваши слова, да богу, в уши. Спасибо большое, не яс. Трубочку не кладите, за эфир мы расскажем, как вы заберете свой подарок.
2: Вы расскажете.
0: А игра... Запоминай-ка.
2: А может, еще и не вернется, мы же завтра что-то другое хотели.
0: Ну, посмотрим. В общем-то, все равно, какая-то довернется.
7: Желтые лампочки.
3: Зеленые тапочки.
7: А, красные шапочки.
3: Запоминайка на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ. Питомник Клевер».
3: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Низкие цены.
4: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц-винил, ламинат и паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06. Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Я ротель, это...

0: Настя!
1: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
2: Ну, а ты?
1: А я ему: стоп, не будем торопить события.
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
5: 0+.

0: Вот так, да. А вы знаете, что я увидел? Оказывается, День брюнетки отмечается 28 мая. Как-то мы прямо это...
1: А, да?
0: Да, вот сейчас вот прямо открыл, вот статьечку одну смотрю, и День брюнетки отмечается 28 мая. Послезавтра, получается, у них праздник.
1: А у блондинок?
0: 31
1: мая?
0: Вы рядышком, да.
1: А как праздновать надо?
0: Перекрашиваться.
1: Не, блондинка, кстати, вообще, мне кажется, брюнеткой быть проще и дешевле, чем блондинкой. Блондинка, потому что быстро вот от воды начинают волосы желтеть. Это нужны специальные уходовые средства. Плюс, когда их красят, их обесцвечивают. В общем, они становятся соломой, за ними потом надо ухаживать.
0: Так, слушай, а вот некоторые брюнетки опрометчиво считают, что вот сейчас как перекрашусь я в блондинку, и будет прям все это рахат-лукум, а волосы-то как портятся от этой краски. Ты представляешь, что брюнетку высветлить, сколько нужно это вот, как он называется-то? Гидроперит?
1: Перегидроль раньше говорили, перегидрольная
0: да,
1: блондинка.
0: Да.
1: Нет, порошком каким-то обесцвечивают.
0: Осторожней.
1: А мне Ева Лонгория нравится. Вот, кстати, вот сказал, у нее такие черные глаза.
0: Да, я погляжу.
1: Ева Лонгория. И черные волосы у нее такие.
0: Да, Ева такая.
1: Лонгория. Лонгория.
0: Да я понял. А, ну да.
1: Ну, она, конечно, росточком таким, но она миниатюрная, брюнетка такая красивая. А психологи, кстати, говорят, что женщин с темным цветом волос сильная половина человечества воспринимает как себе равных. А блондинок воспринимает как более слабых. Ну, то есть, а мужчина же любит защищать женщину.
0: Mm-hmm.
1: Ну, такой, я для нее пойду вот сейчас, как весь мир, покорю, побеждю, вот это все, да.
0: И все.
1: И все, и она моя.
0: Всех наловлю.
1: Да, и она моя, и она моя. А для брюнеток как будто бы этого не делать, потому что брюнетка сама идет и воюет с этим миром. Вот так.
0: Вот, а я еще вспомнил одну Кейт Бекинсейл. Такую знаешь? Знаешь такую?
1: Кейт.
0: Давай, погляди.
1: Бекинсон. Кейт Бекинсон. Это кто? Она
0: Кейт
1: старая.
0: Кейт Бекинсейл.
1: Бекинсейл. Кэтрин Романи Бекинсейл. Британская актриса. Ну что, у нее все сделано, я смотрю.
0: Что это сделано это?
1: Ну там вот то, что под плечами. Это не лимфоузлы.
0: Подмышки?
1: Нет. Я такую актрису не видела. Нет, она тут с разным цветом волос. Тебе в каком она нравится? Все, все.
0: В фильме «Другой мир».
1: А вот, кстати, мы тут спросили, а Рона Митра круче, чем Бекинсейл? Рона Митра.
0: Ну ладно.
1: Подожди, а ты знаешь Рона Митра?
0: Нет.
1: Митрофанова как будто, да? Они похожи очень.
0: Ну, есть, что-то есть. Ну, у нее какая-то челюсть здоровая.
1: Ну, какая-то, да, здоровая.
0: Такая мужиковатая. У Роны.
1: Нет, а
0: у Ромы.
1: Вам, нет, а что вам блондинки? Почему блондинок никто не скидывает?
0: А у Кейт Бекинсон, смотри, какое-то очертание, подбородка какое, смотри.
1: Да не хочу я на этих женщин. Смотри, вот Ирина нам пишет. Привет, Петр Ярослава.
0: Здравствуйте.
1: Раньше в юном возрасте всегда завидовала брюнеткам. Мне они казались такими красивыми, особенно с длинными прямыми волосами. Такие роковые, жгучие красотки. Сейчас смешно, конечно, так как дело-то не в волосах, конечно. С любым цветом волос женщина может быть красивой.
0: Точно.
1: А еще заметила, что девушки светленькие выбирают более смуглых мужчин, а блондины наоборот. Но не факт, что именно так. Это чисто мои наблюдения. Мама, кстати, у меня брюнетка с карими глазами, а папа блондин с голубыми. Я в папу. А у меня, кстати, интересная история.
0: Так.
1: У меня мама кудрявая и черная, черные глаза, у нее кудрявые черные
0: так.
1: волосы, а папа у меня азербайджанец.
0: Вообще, вот представляете?
1: А у меня кто меня видел, вы понимаете,
0: вы
1: да?
0: Вы обалдели
1: что?
0: Бы, еще и Ярослава.
1: Да. Ну, то есть
0: так
1: я...
0: а папа какого цвета волосы-то?
1: Ну, коричневый, но он
0: но
1: смуглый,
0: темненький.
1: Глаза такие вот, ну, азербайджанские,
0: ну,
1: большие
0: понимаю.
1: Глазки. Вот.
0: Зеленые?
1: Нет, коричневые.
0: Карие, кореглазые.
1: Карие,
0: и
1: да.
0: мама кореглазая.
1: И мама кореглазая.
0: А ты голубоглазая.
1: А я голубоглазая.
0: Вопрос.
1: Вопрос!
0: Обалдеть! Конечно.
1: Добрый вечер. Я красилась блондинку, стала пугаться себя в зеркале. Кто это на меня смотрит? Затонировалась обратно в свой цвет. И, кстати, никто меня не спасал.
0: Интересно.
1: Про то, что блондинок мужчины как-то спасают. Мужчины, вот есть у вас вот этот мир, в который вы выходите бороться каждое утро ради вашей той самой прекрасной женщины, которую... вы оберегаете. Вот какой образ у вас как раз этой женщины? Брюнетка или все-таки блондинка? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
2: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз-клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. В данной минуте 3 балла. Местами только затруднения. Есть крупные пробки. Ну, самое крупное — это 15 минут вы в ней проведете. Находится она на Сибгата Хакима от Отнефть-арены до Чистопольской улицы. Также улица Клары Цеткин. А от Боевой улицы до улицы Несмелого 11 минут время проезда. По 9 минут на Кул-Гали от Юлиуса Фучика до комиссара Габишева. Также за Киева от проспекта Победы до академика Сахарова. И 7-минутное затруднение на комиссара Габишева от Софиулина до Кул-Гали. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинский мост Миллениум и 3-я транспортная свободны в обе стороны. Кировская дамба, затруднение из центров, 4 балла.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Это третий час вечернего Трубима здесь на 102.8. Да, 67. А, так же говорится?
2: 6-7.
1: Ну, какая
2: six,
1: разница?
2: 6-7,
1: yeah. Просто по-английски, а я...
2: My name is Polly.
1: По-русски говорю просто, понимаете?
2: Петр Нижинский, Ярослав, вечернее шоу Трубим. Часик у нас еще с вами есть.
1: My name is Slim Shady.
2: А давай, кстати, именно в этом часе. Послушай, тоже, пожалуйста, пожалуйста. Есть у вас какие-то пожелания? Да, пока про брюнетка или блондинок. Вот брюнетки-блондинки, здесь прекрасная девушка Наталья пишет. Привет, Бим. А что вы про рыжих ничего не говорите?
1: Действительно. Почему?
2: А почему?
1: А что, вы рыжие, что ли? Рыжие. Что мы о вас не говорим? Действительно, давайте про рыжих поговорим.
2: А давайте про рыжих поговорим. Был такой сериал, 18+, «Под куполом» назывался. Там главная героиня с таким благородным рыжим была. Вот мне в какой-то период своей жизни я хотела такой же цвет волос, как у нее. Но у нее, конечно, фарфоровая эта кожа белая. Без всяких звездочек там на коже. И очень красиво смотрелся рыжий. Такой благородный рыжий. Ну, крашеный, наверное.
1: Ну, не исключено.
2: А у меня, кстати, Юнона моя, у нее пару прядок рыжих есть. Вот. Тоже рыжая где-то местами. Вот все про рыжих поговорили, Наталья. Добрый вечер. Какая разница цвет волос? Самое главное, человек, чтобы был хороший.
1: Вот именно. Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Ну, понятно. Но все равно есть же люди, у которых вот есть определенный типаж. Он нравится только молодые там, или только девушки с прекрасным именем Анна, например. Отпусти и забудь. Ну, какие-то же есть вот стереотипы. А бывает, вот девушка идет, она вроде блондинка, а ей вот прям, ну, хочется черный цвет. Ну, вот ей пойдет черный цвет. Ну, почему она ходит блондинкой? Ей же нравится, ей же кто-то сказал.
1: Может, она от природы. А, нет, ты имеешь в виду, что она это, ну, искусственно, как бы,
2: да,
1: это,
2: ну, потому
1: блондинкой
2: стала. Ну, есть же, наверное, мужчины, которые вот, я хочу, чтобы ты была блондинкой. Ну, или наоборот, там, девушка.
1: Да не думаю, что прямо это мужчина так вот настаивает, а не заваривает.
2: Это она настаивает.
1: Рыжие шикарно, пишет Wonder Wonder. А Wonder Wolver.
2: А пришлите, пожалуйста, вот шикарную рыжую какое-нибудь изображение. На ваш вкус, конечно же. Вот интересно было бы посмотреть, когда так пишут. Потому что, говорю, у рыжих с этим сложнее. Там оттенок вот как-то с кожей, с глазами должен сочетаться.
1: Сочетаться должно, конечно, да.
2: Вот я вот, ты меня представляешь рыжий?
1: Надо тебя покрасить. Тогда понятно нет. Будет.
2: Так, а есть же сейчас программы, туда вот свою мордаху подставляешь, угу. И она тебе показывает, как тебе с цветом волос. Я бы на тебя, знаешь, какого посмотрела? На зеленого.
1: На зеленого?
2: Мне кажется, тебе будет нехорошо.
1: Еще, чтобы вот так вот губяки были вот так нарисованы, да? И вот так вот тут такие.
2: И давай. И как он там говорил в киношке-то 18+.
1: В каком фильме конкретно?
2: А ну ты же сейчас Джокер.
1: Где Хит Леджер был или кто вас интересует?
2: +7 9 8 2 42 102 8. А кто интересует
3: мой
2: вас?
3: Мой папаша. Оп, карандаш и сейчас.
1: Вот это вы имели в виду, да?
2: Так брюнетки, спроси их таким голосом, брюнетки или блондинки.
3: Кто же вам больше нравится, брюнетки или блондинки? Пишите.
0: Это вечерний Трубим.
1: У меня для вас информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок, и БИМ-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилиан» от БИМ-радио – это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х-90-х. Бронируй столы на maximilians.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце и красивой жизни – все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянский хиты 80-х-90-х в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера, конкурсы и подарки. Ведущий вечера Альберто Хозе Ахметти. 5 июня, 20.00, Максимилианс, 18+.
4: Реклама на БИМ-радио. Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. В Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
6: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
7: Низкие цены.
8: Паркет плюс.
7: Широкий ассортимент.
8: Паркет плюс.
7: Кварц-винил, ламинат и паркет.
8: Паркет плюс.
7: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге 100. Телефон 253-66-06. Станет.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио. ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Париж и Картур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Светка, вот, ну зачем тебе уши? Ты один хрен меня не слушаешь.
2: Я за узкие волосики заправляю.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Антоний Трубин.
1: Черные глаза.
2: Натуральный блондин.
1: Черные глаза.
2: На всю страну один.
1: Ага.
2: Один.
1: Ага, один. 67. 6767.
3: Да, да, да.
1: 67, yeah.
2: Ну что, продолжим? Наверное, my name is Slim Shady. Или не продолжим?
1: Да.
2: Что да?
1: Давай продолжим.
2: Давай.
1: Плюс 7-9-8-2-42-8. Брюнетки или блондинки. Мы здесь сказали о том, что некоторые мужчины заставляют женщин красить волосы. Ты говоришь, такого не бывает. Вот смотри.
2: Я что-то не слышал.
1: Наша слушательница пишет: добрый вечер, Бимрадио. Вы знаете, некоторые мужчины против того, чтобы их женщины перекрашивались в другой цвет. Но это работает и в другую сторону, я тебе хочу сказать. И спасибо вам, дорогая, милая наша Эльвирочка, что написали по этой теме. Вообще, на самом-то деле, мужчины некоторые действительно заставляют красить волосы женщину в другой цвет. Во-первых, у них есть предпочтение по внешности. Ну, например, мужчина может считать, что определенный цвет волос ему больше нравится. И он может, например, вот ему нравится Ева Лонгория, да? Ну, или там певица Валерия, например, да? И он свою вторую половинку так вот невольно пихает под этот образ. Представляешь, у него фантазия. Он с Валерией идет по улицам, гуляет, приходит домой, ложится спать, просыпается. И она ему такая: самолет. Yeah.
2: Бредятина какая-то, серьезно, что ли?
1: Да, потом смотри, из-за ревности или неуверенности в себе иногда партнеры пытаются исправить внешность, чтобы решить проблему. Ну, ты знаешь, дорогая, тебе нужна пластическая операция. Потом расстались, конечно, с ним. Желание контролировать партнера, изменить внешность, могут подчинять женщину, понимаешь?
2: Но это же такое-то, арбуз. Да. Арбузерство.
1: Ну, конечно, а как же вот это вот, принимай меня такой, какая я есть. Я же тебя вот принимаю,
2: попри,
1: например, с горбинкой на носу, например, принимаю
2: же тебя. Такая же история.
1: А вообще есть страны, в которых женщины, ну, не красят принципиально. Вот во Франции, например, женщины придерживаются того, что они хотят быть, естественно, красивыми. Поэтому они там не убирают некоторыми местами волосню всякую. Это во Франции. Во Франции, не у нас. У нас тоже такие есть. Вам нравятся, кстати, дорогие мужчины? Так, ладно. Подожди, по данным на старый год какой-то, брюнеток больше, чем натуральных блондинок. Вот натуральных, а если крашеных?
2: Ну, от натуральных-то, наверное, все-таки действительно маловато-то.
1: Бабай пишет: ну все, я наработался, поехал домой к своей брюнетке-змее.
2: Вот.
1: Хорошего вечера. А ваша брюнетка-змея скидывает вот эту...
2: кожу?
1: Да. Ну, белую кожу.
2: Ну, когда курочку, может, готовит, эту кожу скидывает, чтобы баба варененько, вкусненько поел.
1: Добрый вечер. Артем Патрин к нам едет, видимо, по дороге печатает. Заставлять красить волосы — ужас. Лучше пусть бреет.
2: Ну, что-то трэш какой-то, действительно. Ну, сегодня он тебя волосы заставил перекрасить, а завтра что?
1: Ну, знаешь, некоторые женщины
2: идут на
1: это. А
2: завтра дом, стены.
1: Во-первых...
2: Машину перекрасить.
1: Ну, это же... Он меня любит, они говорят. Он меня любит. Просто он за эксперименты.
2: Лепит, творит, малюя. Да-да, иди перекраси.
1: А вообще, британские исследования, они говорят о том, что брюнетки в карьерном росте действительно более успешные, чем блондинки. Но, ты помнишь, раньше передачи были? Там же все сериалы, там же всегда секретарши блондинки были. Еще и с этим, с декольте сидят,
2: так
1: понимаешь.
2: Так это, может,
1: такие
2: просто, на самом деле, привязанный образ, вот, навязанный, вернее, образ средств массовой информации, телевизоров там всяческих, журналов. Все.
1: А ты раньше помнишь, действительно, ведь в журналах блистали вот эти вот блондинки. Вот во времена Пэрис Хилтон. Какой год, когда Пэрис Хилтон была в моде?
2: Ева Евангелиста. Вспомнилась мне.
1: Еще что-нибудь вспомнилось?
2: Пэрис Хилтон. Ну, ты сказала.
1: Ну, Пэрис Хилтон. Помнишь, Риз Уизерспун играла блондинка в законе? Кстати, про рыжих нам написали. О том, что жена бастарда из этого сериала-то.
2: 18+, который.
1: Где первый сезон вообще не посмотреть, просто даже самой. Не то чтобы там дети, не дай бог, в комнату зайдут. Вот она там, да, прекрасна, я согласна с вами полностью, там рыжая. Но она потом умирает, правда, в какой-то серии. В общем, не смотрите.
2: Ай-яй.
1: А у нас еще... Не буду говорить, что тут еще нам прислали.
2: Ну, в общем, можете написать нам еще свое мнение. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 про блондинок и брюнеток, а также про блондинов и брюнеток.
1: Девчонки сегодня отмалчиваются вообще.
2: Да, да, да. Девчонки, что это вы молчите-то?
1: У всех лысые, что ли, там у вас?
4: Бим-радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Знаете ли вы, что самым большим пиратским флотом в истории командовала женщина?
3: Китайская морская разбойница 19 века Джан Ши, более известная под именем Мадам Цзинь, командовала флотом в 2000 судов и имела под своим началом более 70 тысяч пиратов.
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Кан Авто», дилерский центр «Лада».
7: Вы уже слышали?
8: Что?
7: Что в мае новая «Лада» от 599 тысяч рублей в наличии в «Лада Кан Авто». Не упустите! Звоните 8 843 230 30 30. Цена на «Лада Гранта Стандарт» по госпрограмме. Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Кан Авто».

0: На правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Козляр». Диагностический центр «Козляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Козляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Козляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
5: Маршрут построен.
4: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
6: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Позиция номер 1.
2: БИМ Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. Алена, да.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: А вот и, кстати, Пэрис Хилтон, пожалуйста, «Nothing in this world». Сразу такая в розовом, голубых...

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
2: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Говорят, там дождик на улице собирается. У меня глазницы болят, не просто так.
5: Да, собирается.
4: Я гулять собиралась вообще-то.
5: Вот, поэтому и болят.
4: Ну, давайте посмотрим. Сейчас 21 градус. Показано на данный момент, по данным Яндекс.Погоды, конечно же. По ощущению, те же 21. К вечеру ожидается плюс 20. Как будто сейчас небольшой дождь идет. Вот кто-то где-то на улице едет.
5: Собирается прям, собирается, видно тучки.
4: Артем Патрин приехал, сказал, что уже где-то там что-то там. Ну, может, он не
5: выражается
4: дожди,
5: не да? очень. Да, где-то может, что-то там.
4: Возможно. Так, завтра во вторник, 26 мая, днем плюс 18 градусов, к вечеру плюс 14. Облачно, небольшой дождь, гроза. Вот с 6 утра как дождь зальет, так вот 12 гроза все это дело зашлифует, и там до вечера. До вечера. Год назад, в этот день, 25 мая 2025 года, в Казани было плюс 20 днем, к вечеру плюс 10, было весь день ясно и без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тон».

0: Время поздравлять.
1: Я думала, торжественно будет. Итак, друзья, всем добрый вечер. Прямо сейчас мы будем приглашать в наш эфир тех, кто сегодня отмечает свой день рождения. Сегодня 25 мая. На календаре у нас погода прекрасная. Нет повода не порадоваться за тех, кто сегодня отмечает свой день рождения.
0: Вот так и прекрасно получилось у вас. Смотрите-ка.
1: Ну так помогай. Да, и мы поэтому хотим открыть нашу группу ВКонтакте и посмотреть, кто же наших радиослушателей, подписчиков сегодня отмечает свой день рождения. И это Анна Трифонова. Школа номер 114 написано. Гульнас Курматуллина, 35 лет. Эльмира Шарипова. Юлия Советникова. Влад Просквиркин. Таня.
0: Чё-то
1: Таня.
0: Православненько.
1: Таня Скворцова. Английскими буквами пишут.
0: Зачем? Я...
1: Так, значит, Катюша Илларионова, 37 лет сегодня. Гонзо Гонзо. Айрат Гарипов. Шухраджон Исаев. Я люблю свою работу. Нуржихан Дворянова.
0: Нормально.
1: Динар Валиев. Галина Кондратова. Татьяна Нинилина. Раиль Хузеев. И Марат Альмухаметов. Я как будто в мультике Дисней просто только что злодейку сыграла. Дорогие именинники, будьте здоровы, самое главное. Пусть ваши сценарии, ваши жизни, они все ведут к хорошему, прекрасному финалу. С днем рождения, будьте здоровы и, конечно же, ура!
0: Все, как вы хотите, все, как вы любите. А я расскажу еще про замечательный телефон 2-930-800. Позвонив по этому номеру телефона в будние дни, в рабочее время с 7 до 10 часов, вы можете запросто заказать какое-нибудь интересненькое, уникальненькое поздравление для своих родных и близких. Начиная от розыгрыша, стихами, прозой, макраме, мулиме, танцы и даже видеооткрытка. 2-930-800. Пожалуйста, пользуйтесь. По традиции рассказываю, с кем знаменит вы появились в один день на свет, и так тоже родился 25 мая. В этот день родились космонавт Георгий Гречко, кутюрье Соня Рикель, актер Олег Даль, советский актер, замечательный, певец Леонид Бортевич. Кристина Орбакайте, кстати, отмечает сегодня свой

0: День рождения актер Александр Калягин родился в этот день. Плюс ко всему, для любителей острых козырьков 18+, Киллиан Мерфи сегодня отмечает свой день рождения. А ведущий, помнишь, такое было программа «Устами младенца», по-моему, она называлась. «Устами младенца» и «Сто к одному». Ты смотрел «Сто к одному»?
1: Смотрела.
0: Вот Александр Гуревич.
1: В очках.
0: Ведущий этой программы.
1: С усами.
0: И с бородой.
1: Да, я смотрела.
0: Он с усами и с бородой. Вот он сегодня и с усами и с бородой отмечает свой день рождения.
1: У нас ус отклеился.
0: Вот. Йен Маккеллен, английский актер, исполнил роль Гэндальфа в знаменитой трилогии, там, по-моему, была, я уж не помню. Виталий Кищенко, заслуженный артист Российской Федерации, тоже российский актер, много ролей сыграл, такое лицо достаточно у него узнаваемое. Ну, про Александра Калягина я сказал, и еще, конечно же, у нас музыканты есть. И сегодня я среди всех музыкантов выделил только один человек. Один человек из Германии, а если быть более точным, родился он в Ганновере. Немецкий рок-певец. Певец. Ну, я в Татарстане живу просто.
1: Наперевес, певец.
0: Немецкий рок-певец. Вот, гитарист и поэт, песенник, вокалист.
1: У тебя татарский акцент.
0: Так я говорю, я же все время в Татарстане же всю жизнь живу. Поэтому как это не акцент, я так разговариваю просто. И вокалист группы...
1: Скорпионс!
0: Молодец. Клаус Майне.

0: На Фучика дождь. В сторону Сукуров дождь. Маленький. На горках небольшой дождь.
1: Ну и вон дождь, еще тучки дождь. Стали, смотри, еще темнее. Нахмурилась
0: дождь,
1: небушка.
0: Кап.
1: Небушка нахмурилась.
0: Дождь.
1: Небушка нахмурилась.
0: Дождь.
1: Хмурилась.
0: Кап-кап.
1: Небушка.
0: Мы с тобой такие миксы. Давай на ночь летний бал реально что-нибудь вот запилим. 11 июня.
1: Микс, да.
0: Приходите 11 июня на вечеринку ночи, летний бал. 18+. И вот про блондинок-брюнеток мы сегодня говорим. И мне тут попалось то, что известная актриса-блондинки. Рис Уизерспун, про которую мы говорили.
1: Угу.
0: Марго Робби, угу. Про которую мы говорили.
1: Угу.
0: Светлана Ходченкова. Или Ходченкова, правильно, угу. Все-таки.
1: Да.
0: Но она самая, мне кажется, знаменитая вообще из российских. Такая знаменитая, что
1: Мэрилин
0: я не
1: Монро.
0: Юлия Пересильд.
1: Uh-huh.
0: Из брюнеток Меган Фокс,
1: uh-huh.
0: Деми Мур,
1: uh-huh.
0: Пенелопа Круз, uh-huh. Анджелина Джоли.
1: Uh-huh.
0: А давно у нас Анджелина Джоли брюнетка?
1: А я тебе еще скажу, Софи Марсо. Как ее, итальянка-то, господи. Моника Белуччи.
0: А это Синди Суини, или как ее там?
1: Она блондинка.
0: Ты знаешь, там на волосы вообще не смотришь, когда вот она мелькает где-то.
1: А что, на глаза ее забалдевшие?
0: Да, на глаза его забалдевшие. А еще рыжие. Ну, эти Эмма Стоун. Это из Гарри Поттера, я так понимаю. Нет. Или да? Кто же все эти женщины?
1: Я не знаю.
0: Из «Отчаянных домохозяек» была там Бри Ван де Камп. 18+, тоже скажу на всякий случай. А еще Блейк Лаври, блондинка. Почему ты блондинок больше знаешь?
1: Я вот смотрю, что мифы про блондинок и брюнеток, вот опять же, да, мы об этом немножко говорили. Миф самый главный, что мужчины предпочитают блондинок. Вот ученые подтверждают, что в организме блондинок содержится повышенный уровень эстрогенов. То есть, ну, как бы женского гормона, да, и поэтому мужчина может быть как-то интуитивно больше тянутся, наверное.
0: Защищать, спасать.
1: Вот, не
0: жалеть?
1: Знаю. Ну, просто как бы вот женское ощущение, да, вот исходит энергетика. Хотя он лишь немного выше, чем у брюнетки. Вероятно, это обусловлено эволюционными процессами. Также, вот это меня вообще посмешило, на светлой коже и волосах легче определить наличие болезней и паразитов. Радуйтесь. Так что, коллега.
0: Но это и в другую сторону же работает, я правильно понимаю?
1: Не знаю.
0: Что-то никогда об этом не задумывалась. Нет, вот Ботанин нам сказал какой-то факт тут непонятный.
1: Ну?
0: Это еще ладно, а вот то, что паразиты... Нет, просто светлая кожа, она более... Вот солнышко, там ожоги какие-то. Она более аллергичная, например, чем у брюнеток. Более чувствительная, как будто у блондинок кожа.
1: И вот действительно появилось такое расхожее мнение, будто натуральные блондины исчезают. Понимаешь?
0: А кто их ворует?
1: Редкий вид, хватает и убежит.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. К нам, кстати, пришел. А вот Артем Патрин, он блондин или рыжий? Что-то я вот сейчас не приглядывалась. Артем, зайди, пожалуйста, к нам. Я тебя буду долго рассматривать. Ну, там,
1: ну да, попозже, там... когда вот нам подойдет уже, да, ближе, наверное, к финалу.
0: Да-да-да, просто пока он дойдет, мы как раз будем выходить.
1: Смешно.
2: Бим Радио.
3: Реклама на Бим Радио. Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет» – простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
5: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБ Канавто».
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+. Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугале. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени, заставьте других работать на вас. Рыбы, вас могут мучить угрызения совести, а ночью кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.
4: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубик.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Чик-сабе!

0: Считать еще учимся. Вот уже до 6-7 умеем считать.
1: Давай.
0: Hello.
2: Hi.
0: А?
2: My name is Polly.
0: Я еще не успел выучить этот текст, понимаете?
1: Ну ты что тут учить-то вообще, Артур Пирожков? Давай, погромче!
0: Артур Пирожков на минималках.
1: Короче, в темпе 6-7 мы будем заканчивать вечернее шоу «Трубим» на сегодня. Завтра мы к вам вернемся с новой темой. С тебя завтра тема! Я первая сказала.
2: Я первая сказала. Да.
0: Ребят, всем хорошего настроения. В общем, не попадите под дождь. Берегите себя, возьмите зонтет, завтра целый день будет у нас дождь, обещали вот.
1: А мудрость дня еще, мудрость вечера, так давайте.
0: Давай.
1: Если женщина не поменяла прическу, то не такие уж у нее серьезные проблемы, но это просто... Не нравится такая? Хорошо, смотри, есть другая мудрость. Ну, просто надо чем-то умненьким закончить уже. Женщина должна быть яркой, как солнце, нежной, как цветок, непредсказуемой, как погода, и счастливой, просто счастливой. И третье. Третье. Всегда есть третье. Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит.
0: Главное, все. Как говорится, чтобы костюмчик сидел.
1: И в общем, волосы были.
0: Всем пока.
1: Целуем, оберегите себя. Муа, пока.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в

0: знаете, сколько стоит 12 тысяч раков? Ну, вот тех самых раков, которые мы отвариваем, которые краснеют и которые там с пену на выходные, да? 1,5 миллиона рублей. Это согласно штрафу, который вынесли отцу и сыну браконьерам. Они выловили более 12 тысяч раков, на секундочку. Сколько мешков-то я вижу на фотографии. Инцидент произошел в Нижнекамском водохранилище. Ущерб оценили в 1,5 миллиона рублей. Раков вернули в воду. Лодку и снасти изъяли. Что произошло с отцом и сыном?
1: Расскажем в следующем эфире.
0: Да, друзья мои, всем добрый
1: вечер. Всем добрый вечер.
0: 20.04, Сергей Белов, Артем Патрин здесь заступает на свою вечернюю смену. У нас в ближайший час обсуждение новостей, животрепещущих, еще с той недели не обсудили мы частичку новостного фона. Это неделя начавшаяся, у нас неделя короткая, ну, вернее, давайте так, разбитая.
1: Две недели у нас, конечно, две.
0: До среды и после, и после среды, да. Слушайте БИМ. А во втором часе с 9 до 10 у нас программа «Легенды Бенда», и мы начинаем активненько зазывать вас на нашу еще одну классную вечеринку, которая называется «Ночь и летний бал».
1: Какое шикарное название. Но, кстати, я скажу так, в такую замечательную погоду обязательно надо ее будет посетить.
0: 11 июня она состоится, и по этому поводу мы сегодня в программе «Легенды Бенда» решили взять лучшие медлячки для выпускного.
1: Поностальгировать.
0: Ваши выпускные. Танцевали ли вы свой медляк, дорогой мой товарищ, на своем выпускном? Или вам все отказывали?
1: Никто не мог мне отказать, поэтому я танцевал только медляки.
0: Или вот стоят девчонки, стоят в сторонке, Артемки, да. платочки рукой теребя. Кого пригласить, кто мне не откажет. Ну а кто была эта счастливая мадемуазель?
1: Ни одна.
0: Ни одна?
1: Да.
0: Какой,
1: да. Поэтому смотри, перечислять что? Всех не буду, чтобы не обидеть.
0: На выпускном имел наглость сколько раз потанцевать медленный танец? Со сколькию? IQ.
1: 7.
0: 7! Боже мой, это успех! 7! Глаза закатывает Ярослава. 7! Друзья мои, это вечернее шоу. Давайте так, мы пока еще не придумали название. Оно будет либо БЕПА, либо ПАБЕ. По начальным буквам двух ведущих. Сергей Белов, Патрин, мы рады вас приветствовать. Сегодня понедельник, день, надеюсь, не тяжелый для вас. Слушаем БИМ и наслаждаемся жизнью.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют. 29 мая. Братья Гримм.
7: Лапы ресницами и взлетают.
6: Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
9: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Внимание! По Волге с группой «Волга-Волга». С 3 по 5 июля летний круиз из Казани до Нижнего Новгорода и обратно. Концерты, квизы, конкурсы, прогулки, экскурсии и отличная компания. Последние путевки в группе ВК. По Волге с «Волгой-Волгой». Все на борт!
3: 0+, ИПС, Алакаев, город Казань, ОГРН, 32-01-69-000-30-199.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ой, здравствуйте! Вы наш сосед, я вас узнала!
2: Здравствуйте! Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
0: Пошути меня, Давай!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Всем добрый вечер, друзья мои. Здравствуйте, Артем Патрин, Сергей Белов. Давайте приступим к обсуждению новостей.
6: Пока, давайте.
5: Пока вот непогода у нас тут
6: начинает
5: за окном. Ой, тут
6: какая красота, ветерочек
5: ветер.
6: Пошел.
5: Я вас любил, деревья гнулись. Вот это все.
6: Самое главное не перепутать, как я сейчас наушники. Не надеть левое на правое, правое на левое.
5: Так.
6: Но в преддверии замечательного мероприятия.
5: Ага.
6: Летнего бала.
5: А, ночь и летний бал.
6: Ночь и летний бал, да, абсолютно верно. Хочу напомнить, что родители участников ЕГЭ могут, скажем так, находящиеся в пункте проведения экзамена в этом году, впервые написать о нарушениях на платформу обратной связи Рособорнадзора по QR-коду. Кроме того, после экзамена родители смогут заполнять веб-форму с указанием нарушений, которые в день экзамена будут направляться в Рособорнадзор для оперативного реагирования. Вот так. Так что в этом году будут еще и родители следить за теми, кто проводит ЕГЭ.
5: Слышишь? Звук.
6: Да-да-да.
5: Он... Стучит кто-то.
6: Да-да-да.
5: Вот этот стук у нас на Руси зовется. Во время ЕГЭ будет везде, во всех школах у нас. Специально пойдут родители, которые умеют вот так вот красиво, филигранно. Есть художественный свист.
6: А есть художественный стук.
5: А есть художественный стук. Насколько это справедливо по отношению
6: педагогам?
5: Раз. Школе. Два. Три. К самой системе сдачи ЕГЭ. То есть вы же в тот момент, когда даете такие возможности,
6: полномочия,
5: вы сами подвергаете сомнению ту систему, которую защищаете на протяжении уже не одного десятилетия.
6: Вот, я абсолютно согласен. А вспомни, вот когда мы сдавали, да, экзамены, выпускные в том числе, это же было красиво.
5: Я в университет поступал, когда первый получал, я сдавал.
6: Я помню,
5: Без ЕГЭ, это конец, получается.
6: Вы как раз с товарищем Лениным поступали, точно?
5: Да, с Владимиром Ильичем.
6: Да.
5: Ему, правда, потом памятник поставили на сковородке.
6: А вот почему тебе не поставили? Вы же вместе были.
5: Я сдавал.
6: А ты дольше сдавал?
5: Я сдавал предмет, чтобы ты понимал, без вот этих тестовых всех вариантов. Я сдавал устно, готовясь на протяжении года. Я знал вот эту программу.
6: Предмет знал. Предмет понимал и знал, да.
5: На секундочку, ребят, я сдавал двум профессорам, докторам географических наук.
6: Я скажу так, я поступал в КГУ на юрфак, это было великолепнейшее поступление. Я тоже сдал на отлично. Но самое-то главное, вопрос в другом.
5: Угу.
6: Как мы сдавали? Мы реально готовились.
5: Готовились, читали, сидели, корпели. Лето пролетало мимо вообще.
6: Никто не мог подсказать, потому что вопросы-то были какие.
5: И не было возможности. Нельзя было зайти вот так вот в сеть интернета и прям... И сразу ответить на то, что вы отправляете запрос. Сейчас любой ИИ там вам такую даст. В принципе, готовый ответ как таковой.
6: Да.
5: В библиотеке ходили, товарищ.
6: Да.
5: Подписки газетные смотрели, так, листали, сидели. Тишина в библиотеке должна быть. Но, с одной стороны, приятно вспомнить.
6: Ой, ностальгия, вещь замечательная.
5: Отлично.
6: И, надеюсь, все-таки вернутся эти экзамены, и мы сможем...
5: Мы как-то красиво с тобой от новости ушли о том, что во время ЕГЭ родители, присутствующие в местах
6: проведения экзамена, да, смогут, соответственно, сообщить в Рособорнадзор о том, что выявляются нарушения.
5: Очень любопытно после этого собрать вот этот цимус отзывов, да, жалоб и предложений, что же там на самом деле будет происходить. К следующей новости мы вернемся совсем скоро.
6: Продолжим ее как раз с того момента, где остановились.
5: Сейчас,
6: это будет интересно.
5: Да, 20 часов 17 минут, вы слушаете Бим-радио, у нас вот Жень Трофимов появляется, Комната культуры, Нэнси Сидоров. Это хороший кавер на песню Басты. Называется «Осень».
7: верю я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль. Придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп.

0: Здравствуйте, друзья мои, здравствуйте, вы слушаете Бим Радио. Вот этот ближайший час мы обсуждаем с Артемом новости, что и недели, начало этой недели. Что-то, может быть, вы хотите обсудить, какая-то, не знаю, событийная вещь вам попалась на глаза, пишите, плюс 7 9 2 7 2 42 8. И через минут так 35 красиво уйдем на музыкальную тему. Ночи летний бал у нас предстоит уже в начале июня, 11 числа, классное мероприятие от Бим Радио. Вы просили, мы год прям вот и тут решили все же вам через год сделать это классное мероприятие. Так вот, в поддержку его будет серия программ. Первая как раз с 9 до 10. Лучшие медлячки ваших выпускных. Вот уже вижу даже сообщение о Кренберис. Зомби, вон Артамонстр пишет. Тот еще медляк был. Почему был? Он и есть во времена моего выпускного. И сейчас, поверьте, под зомби танцует.
1: Да, зажигают, да. Еще зажигают. Да, да.
0: Светлая память, Долорес О'Риордан. Так, что за новости у нас там дальше?
1: Дальше, немножко отвлечемся от города Казани. Эта новость меня зацепила сегодня.
0: Не хочу отвлекаться от Казани.
1: Сегодня меня она зацепила и зацепила очень многих, и я думаю, многие озадачатся этим. Microsoft запрещает использование ИИ сотрудниками из-за высоких затрат. Наконец-то даже большие гиганты поняли, что это все мыльный пузырь. И сейчас объективно запрещают пользоваться вот этими чатами.
0: Ну, что значит мыльный пузырь?
1: Не оправдывает
0: те задачи, которые возлагаются на искусственный интеллект.
1: Те идеи, те задачи, которые на них
0: возлагают. Ну а как же, если мы не будем пользоваться, как это будет развиваться? И развивается за счет наших запросов?
1: Нет, не за счет запросов.
0: А я верю, что каждый мой запрос делает Алиса умнее.
1: Да, она же, кстати...
0: Я ее даже специально пригласил. Вот не хочу слушать песню. Говорю, Алиса, поставь песню, учись хорошему музыкальному вкусу.
1: А ты знаешь, да, что она в конце иногда говорит, что ваш запрос будет сохранен на сайте там... Да-да-да. Так что она все за тобой запоминает, да? Все твои слова, все, что ты говоришь.
0: А если я скажу анонимно?
1: Нет, она скажет просто: Сергей Белов сказал анонимно, поэтому выделит
0: кучу. Сергей Белов может.
1: Так что, что могу сказать? Восстание машин откладывается до лучших времен. Терминатор подождет.
0: Сегодня как раз готовился к программе, которая с 9 часов, да, легенды и бенды. Сара Коннор у нас сегодня будет исполнительница, так и помнишь? From Sarah with Love. Вот это вот.
1: Нет, я помню только Сара Коннор.
0: А вот один пишет в комментариях, под есть информация, какие-то там факты касательно этой песни, да, немецкой исполнительницы Сара Коннор. А я, говорит, всю жизнь думал, что эта песня «Ответ Терминатору».
1: Слушай, ну да, действительно.
0: Чувство юмора некоторых троллей в интернете меня спасает. Друзья мои, всем добрый вечер. Сергей Белов, Артем Патрин. Вы слушаете Бим.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Сооснователь рекламного агентства Setters Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Еще круг.
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют. 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM-радио. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.
7: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе.
1: Прям последний.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Последний оплот надежности. Это я показываю.
2: Да. Это однозначно.
1: Что там мир? Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда со мной Бим-радио.
2: Да. Ну так вот, самое-то главное. Ладно, ты говоришь, в мире, да, оплот. Нет, круче бери. В России.
1: Да, ну, вот так. Я про что.
2: Да.
1: Молодец.
2: Давай дополним. Дополним сказанное ранее в замечательном объявлении. Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего бизнеса. О чем мы с тобой говорили за эфиром.
1: Ждем.
2: Правительство подготовило новую программу на текущие цели. Как сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у министра Михаила Мишустина, ее лимит 150 миллиардов рублей.
1: 150 да? миллиардов рублей.
2: Да, да, да, да, да.
1: Вот кто-то от этого пирожка-то куси сделает на 50 миллиардов. Как думаешь, какая компания?
2: Две. А я тебе больше...
1: Две компании
2: нет,
1: среднего,
2: нет, нет,
1: малого бизнеса.
2: Малого бизнеса. Нет, на самом деле очень многим поможет. Например, с начала года уже заключено 6,5 тысяч договоров почти на 50 миллиардов рублей.
1: Уже, вот даже еще не выйдет, и уже 50 миллиардов, я же говорю, уже кусь сделали. Как не нравится.
2: Нет, подожди, они подготовили программу.
1: Да.
2: Все,
1: и уже откусили 50.
2: Да никто не откусывал. Это предыдущая программа.
1: А, предыдущая, я думал, уже эти пильнули. Молодцы! Еще на бумажке, а уже... Освоили, как это по-нашему.
2: Нет, 50. На самом деле это очень замечательно. Это ярдо. Поддержка. Я так думаю, надо, кстати, обратиться.
1: Это лучше, чем просто ты приходишь, а тебя хлопают по плечу и говорят, ладно, ты справишься. Мы в тебя верим, парень.
2: Зачем? Ну, можно от государства получить 250 тысяч на старт.
1: На какой старт?
2: Ну, если ты хочешь, решил открыть...

0: открыть бизнес.
1: На низкий старт, что ли?
0: Ты чем решил заняться бизнесом?
1: Расскажи, что за 250 тысяч сейчас
0: можно
1: люди.
0: Можно получить от государства.
1: Сейчас многочисленные, которые на тарифах сидят, коэффициентах нашего всемирного известного такси-агрегатора, они сейчас очень интересуются от этим низким стартом 250.
0: Да, 250 тысяч рублей они могут взять, чтобы открыть свой собственный бизнес.
1: Так, и что ты, куда ты приходишь, в какую кассу? Где выдают режим работы, место...
0: Да. Ты мне напомнил сейчас моего коллегу, да. Михаила Федоровича, который однажды так клиенту и сказал: мы выиграли дело, вот исполнительный лист, все, надо идти получать деньги. Он говорит: а куда идти деньги получать? А говорит: ну как, в суд приходишь, в кассу, там тебе выдадут. Все, и человек поверил сначала.
1: Михаил Федорович очень известный приколист, да, в наших кругах. Так, ну что, это, наверное, кого-то сейчас приободрит, воодушевит, 150 ярдов.
0: Да, причем по ключевой шоу ставке ЦБ.
1: Начинается!
0: По ключевой ставке.
1: Какая сейчас ставка?
0: У нас 14,5 на сегодняшний
1: 14,5.
0: День. Но ЦБ обещал нас еще удивить.
1: Да.
0: Поэтому я так надеюсь, что ставочка когда, у нас будет
1: когда,
0: снижаться.
1: Когда последний раз?
0: Ну, по статистике она уже снижается довольно-таки приличное время.
1: Когда последний раз она?
0: Да вот недавно буквально
1: то
0: была.
1: Они еще...
0: собираются регулярно же.
1: Кварталочек?
0: Какой они регулярно, практически каждый день.
1: Ну, вообще собираются. Нет, последние пятницы месяца, что ли, там, что-то я не помню.
0: Да?
1: В пятницу, они же любят перед выходными. Шарах, и рынки, блин, и не успели, уже закрылись.
0: С 27 апреля действует она.
1: С 27 апреля. Не-не-не, ну тут только начало лета, в любом случае что-то. А летом, кто летом ставки меняет?
0: ЦБ.
1: Никто не меняет летом ставки.
0: А ЦБ у нас вот...
1: Кони и ставки летом не меняют, понимаете?
0: Все на черное.
1: Все на сентябрь.
0: На сентябрь.
1: Да.
0: Вот, так что по ключевой ставке 14,5% это довольно-таки хороший кредит, скажем так.
1: Ну, не дадут 14,5%.
0: Нет, зачем? Это именно предусмотрено самим новой программой.
1: Что-нибудь накинут?
0: Нет, нет. У нас все-таки надо поддерживать малое, скажем так, предпринимательство.
1: Да у нас мало того не осталось, со средств.
0: Вот, поэтому
1: у нас закрылось.
0: Нужно.
1: Знаешь, сколько у нас начало года закрылось?
0: Да, действительно, статистика.
1: Огромное
0: смотрю,
1: количество.
0: Огромное количество юрлиц.
1: Нет, мы в этом видим плюсы. Там, где мало народу, больше кислорода. Это раз. Но это для тех, кто остался, кто еще, так сказать, на плаву, но хватает ртом тот самый чистый кислород, освобождающийся кислород. Так, ну что, еще одну новость успеем. А, слушай, успеем ли? У нас в ближайшее время будет розыгрыш пригласительного билета. Возможно, даже двух. Один пригласительный в одни руки, то бишь у нас будет два участника, два победителя. Вскинем в эфир и будем подсчитывать и голоса, и участников непосредственно в нашем мессенджере в Макси, плюс 79272-42-102-8. Если мы еще не записаны, то записывайте. Вопрос чуть позднее. Да. А пригласительный на ближайшую вечеринку, которая состоится 5 июня. Вечеринка называется «Вечер в Сан-Ремо».
0: Сан-Ремо.
1: Хочется прямо сейчас в Сан-Ремо.
2: Бим радио.
3: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим радио.
2: Бим радио. Первое.

0: шепот пальм и любимые хиты под итальянским солнцем. Атмосфера настоящего курорта на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо» от BIM-радио.
1: А я представил, как иду значит, в широкополой шляпе по Максимилинсу, значит, такой весь в легкой одежде летней. Вот. Даже, возможно, в шорт. Пью свой джюс.
2: А в сандаликах?
1: Конечно.
2: А носочки будут?
1: Я, кстати, надо забрать.
2: А носочки будут?
1: Не, я же итальянец.
2: А, ну тогда ладно, конечно. Потому что именно носочки выдают.
1: Я же низ. Я же из Ниш. Из Екатеринбурга. Да. Так вот, друзья мои, вопросик-то у нас имеется к вам. А для желающих выиграть пригласительный билет на нашу крутую вечеринку 5 июня состоится. Вечеринка называется «Вечер в Сан-Ремо». Все это в Максимилинс 5 июня в 20:00 начало. Там, значит, музыка итальянская. 80-х, 90-х.
2: А кто будет ведущим?
1: Смотри, там музыка 80-х итальянская. Живого звучания музыка.
2: Настоящий итальянский?
1: Ну, не. Каверочек хороший будет.
2: Ладно.
1: От нашей группы. Российская. Между прочим, у нас пицца итальянская, как получается? Лучше, чем у них там в Неаполе.
2: Я категорически согласен.
1: Да.
2: У нас даже роллы лучше, чем на Руси.
1: В Японии.
2: Да?
1: Да. И в Египте вот этот парящий. На углях, которые делают.
2: Колян.
1: Колян,
2: который, да.
1: Альберто Хузиахметти.
2: О, самый легендарный итальянец из Татарстана.
1: Да. Утром специально из Италии приезжает.
2: О, замечательно.
1: Да, друзья мои, вопрос сегодня такой. Ты скажешь два номера. Это будет по количеству сообщений два победных номера. И их авторы получат у нас пригласительный билет по одному в одни руки.
2: Все, отлично. Хорошо. Два номера, да?
1: Два номера.
2: Но учти, сейчас от моего решения зависит, пойдешь ты сегодня домой или нет. То есть я могу назвать номер где-нибудь за второй тысячей.
1: Ну, ты и останешься, сам будешь считать на второй тысячи, ждать утра. Как раз с Альберти Хузиахметти познакомишься, до семи протянешь. Ну и что, называй, давай.
2: Ну, давайте. Два моих любимых числа, да?
1: Это
2: 5 и 7.
1: 5 и 7? Да. А я думаю, было бы 21, верно?
2: Почему 20?
1: Очко, потому что...
2: Тогда же 1,8, 18.
1: Да, отлично. Так, вопрос, еще раз, давайте.
2: Давай, 5 и 7, приславший правильный ответ сегодня, получит у нас замечательнейшие призы.
1: Вопрос для викторины «Вечера Сан-Ремо». Можно ли в Италии подавать пасту с кетчупом?
2: Из натуральных помидор, томатов.
1: Да. Нужны три варианта. Нужны. А вариант. Да, это популярное блюдо. Б, это запрещено законом. И В, это не запрещено. Но воспринимается как преступление против вкуса. Поехали. Ваш вариант. На наш номер плюс 7-9272-42-102-8. 5-7 сообщение с правильным ответом получит по пригласительному билету. Желаю всем удачи.
0: Пишите. Реклама на BIM-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Position number one.
6: BIM-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с BIM-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Легендарный коллектив, легендарный дуэт Рики Повери, Сара Перкетиамо в эфире Бимразио. Мы подводим итоги нашего розыгрыша викторины «Вечер в Сан-Ремо». Разыграли два пригласительных. Вижу уже победители. Ты что там ее мучишь? Она же написала преступление вроде. Понятно.
1: Ну да.
0: А можно ли в Италии подавать пасту с кетчупом? Вот, задавались таким вопросом. И вас спрашивали, три варианта давали. Да, это популярное блюдо. Это запрещено законом. Это не запрещено, но воспринимается как преступление против вкуса. И правильный ответ здесь, конечно же, Б. Преступление против вкуса. Итальянская кухня — это уважение к продуктам. Для них кетчуп — это что-то чуждое, относящееся к культуре фастфуда. Итальянцы привыкли делать все сами, а не использовать готовый продукт. Их паста это что-то, это произведение искусства. Официальных законов нет, но итальянец никогда не поймет и не пойдет на такое сочетание.
1: Ну что, что тут можно сказать? Да. Только разве что назвать имена победителей.
0: Имена.
1: Да. Ну что, давай ты первого назовешь.
0: Линар.
1: Да, Линар, молодец, мы уже его написали, да. Поздравили. Ну и второй участник.
0: Это Ксения.
1: Ксения как раз-таки, наверное, сейчас внимательно нас слушает и в болталке очень бурно выскажется по этому поводу. Mm-hmm. Ну что ж, Ксения, поздравляем, вы тоже
0: бурно.
1: Выиграли.
0: Обязательно бурно.
1: Да, обязательно.
0: Сейчас будем так наблюдать за выходом ваших бурных эмоций.
1: Абсолютно верно.
0: Поздравляем наших победителей. Сейчас я объясню, как вы получите свои презенты. 5 июня вечеринка «Вечер в Сан-Ремо». Мы вас приглашаем. 8 вечера начало в Максимилиансе. Итальянская музыка 80-х, 90-х. Хиты-хитяо. Все только лучшее в живом исполнении. Отчасти, друзья, музыка диджея Йона, в том числе танцевальная. Программа конкурса, ведущий вечера Альберто Хузи Ахмети. Приходите, мы всех вас ждем. Гороскоп
2: на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден». Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Приветствую всех, у микрофона Ксения Лайт и прогноз от астрологов на сегодня. Овны. Этот день будет путать планы, но неразбериха должна вам понравиться. Тельцы, будьте готовы, что только вечером появится желание веселиться и делать что-нибудь яркое. Близнецы, вы собирались получить одно, но на деле получите совсем другое. Раки, наконец, вы возьмете под контроль свой характер и будете готовы согласиться на неудобные условия. Львы, наступает редкий момент, когда вы можете на время забыть о своих амбициях. Девы, ждите продолжения событий, которые произошли совсем недавно. Весы, всего один единственный важный звонок, и можно будет почти не работать до самого конца месяца. Скорпионы, вы будете скептически настроены, поэтому отложите критику на потом. Стрельцы, не надо вовлекать кого-либо в свои переживания и тайные помыслы. Козероги, вы проснетесь с ясной головой, к вам придет понимание, в каком направлении стоит двигаться. Водолеи, уделите личным интересам больше внимания и времени. Заставьте других работать на вас. Рыбы. Вас могут мучить угрызения совести, а ночью – кошмары. Сделайте что-нибудь, чтобы умилостивить удачу. Всем знакам зодиака желаем нежных чувств.

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
1: Здравствуйте, всем добрый вечер. Мы на той неделе не работали с тобой, или работали?
2: Мы с тобой всегда работаем.
1: Да, мы всегда работаем по понедельникам с 9 до 10. Здесь программа «Легенды и бенды». Сергей Белов, Артем Патрин.
2: И наши дорогие любимые слушатели.
1: Да, мы вас поздравляем. Сегодня у нас 25 мая на календаре. А
2: еще осталось немножечко и будет лето.
1: Да, это значит, что завтра все ваши детишки закроют свой учебный сезон. Если, конечно, это не какой-нибудь там 9-11 выпуск. Классы, да. Побегут, значит, они по всем нашим этим летним программам. И у нас у родителей что появится? Щуточку, щепоточку свободного времени.
2: Счет появится у родителей.
1: Да.
2: К оплате.
1: Не хотелось бы, конечно, продолжать эту тонкую финансовую наболевшую тему, да. Не будем наступать на больную, на мозоль. Но все же траты, я так думаю, на лето основные определены. Я сейчас про кружки, про эти поездки, про пионерские лагеря и так далее, тому подобное. Вот, я сейчас о том, что чуточку свободного времени появится у нас у родителей, соответственно, мы 11 июня, например, ну вот так вот с головы просто дата пришла, 11 июня, вы вечерочком можете что сделать? Пойти
2: на вечеринку. О,
1: на вечеринку.
2: Слушай, а может быть действительно куда-нибудь сходить на вечеринку, а например, знаешь, в Максимилианс?
1: О, слушай, это прекрасное место. Более того, вы только призадумайтесь, 12 июня праздник российский. Так это значит, никуда не надо
2: отмечать.
1: Да.
2: И продолжаешь.
1: И продолжаешь. А во второй день, ты представляешь, после этого, второй день никуда не надо, можешь снова.
2: Зачем
1: когда
2: снова,
1: тебе никуда...
2: если ты все еще продолжаешь?
1: А, ну вот да.
2: Зачем? Это же замечательно.
1: 11 июня есть шикарная возможность начать. Начало состоится в Максимилиансе в 8 вечера. Называется вечеринка «Ночи летний бал». И она во многом отсылает нас к нашим выпускным. Вот к этим событиям, которые мы будем проживать.
2: Мелодии нашего
1: Вместе с классом. Да,
2: а кто будет ведущим на этом мероприятии?
1: Петя будет ведущий, Нежинский, Ярослава будет. Да,
2: Петр,
1: вот
2: советую всем сходить и послушать.
1: Значит, Петя наденет свою лучшую рубашку. Ярослава, я знаю, подготовил суперский наряд. Будет классная программа. И песни. Медлячки будут
2: песни
1: звучать.
2: Песни будут великолепные,
1: с
2: да.
1: ваших выпускных.
2: Может быть, мы послушаем их сегодня?
1: Обязательно. Мы для этого сегодня и собрались. Пригласить вас на эту классную вечеринку и послушать сегодня медлячки с выпускных. А дело в том, что ребята Петр и Ярослава в вечернем шоу «Вечерний трубим» на протяжении нескольких дней собирали ваши предпочтения по тем медлякам, медленным композициям, которые звучали на ваших выпускных. Из этого, исходя, мы сделали первую часть программы. Будет еще вторая. Такая выжимка у нас получилось. И начнем мы сегодня, знаешь, с кого?
2: С самого замечательного баритона,
1: да.
2: который преподносил, скажем так, в атмосферу дискотеки школьной, в том числе, да. вот эти нотки легкой влюбленности,
1: да.
2: легкой вот этой классической клубной лавстори, которая расслабляла тебя и несла
1: Глеба,
2: на дороге.
1: Глеба жалко, нет, сейчас бы низов добавили. В общем, сегодня в белом танце кружимся. Это,
2: наверное, мы с тобой подружимся.
1: Да, это еще и называется «Медляк». «Медляк» стал далеко не первым хитом в карьере композитора мистера Кредо. Это, на самом деле, поэт и музыкант Александр Махонин. В этой песне парню и девушке было скучно. Они случайно встретили друг друга, наговорили красивых слов, давали ложных обещаний, планируют в первый же день вечера после знакомства, значит, сделать вот это. А утром навсегда расстаться. Краткий
2: да?
1: пересказ
2: да.
1: песни, которую мы послушаем здесь, в рамках первой песни лучших выпускных медлячков на Бим-радио.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211 00 73 0+.
5: Реклама.

0: Свечи ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: давайте вспоминать, приглашали ли вы на своих выпускных кого-либо под эту песню? Я вот не помню, что.
1: Тебя кто-нибудь приглашал на выпускных?
0: Очень смешно.
1: Белый танец?
0: Да, да, да, да, да, да. Если моя фамилия Белов, то меня надо. Ну, а почему бы нет? На белый танец. Это же дама приглашает.
1: Да, мода муазы.
0: Да. Пожалуйста, конечно. Вот моя рука. Я готов. Так, следующая песня, под которой будем танцевать. Вообще, песня быстро стала хитом, между прочим. Ее мелодия запоминалась, слова подпевал, кажется, каждый. Она часто звучала на школьных дискотеках в качестве медленного танца. Хотя, в принципе, мне кажется, она особо медленно не танцуется.
1: Да нет, довольно-таки прикольная песенка.
0: Стало интересно, да?
1: Можно было бы даже поменять, знаешь, на Сережку.
0: Вместо этого Сережку с Алешкой надо поменять.
1: Да.
0: Намного интереснее бы звучало для меня, для Сережки, да. Алешка стала частью поп-культуры 2000-х. Ее использовали в телепередачах, фильмах и рекламе. По некоторым данным, песня автобиографична. В ней упоминаются имена участников группы: Сергея Жукова, Серега, про которого позабыла ты, и Алексей Потехин, Алешка, о котором все твои мечты. Композиция рассказывает о ситуации, когда парням понравилась одна и та же девушка. Ну, есть более серьезные разборы этой композиции. Там,
1: кстати, первая версия клипа была создана в стиле ретро и воссоздавала атмосферу 70-х годов. Для съемок в Санкт-Петербурге нашли ресторан, который соответствовал эпохе застоя. И использовали реквизит того времени: сигары «Космос», «Радопи», бутылка портвейна, вина эпохи 70-х. Но надо помнить, что дисклеймер. Это все вредит здоровью, да, и поэтому да-да-да-да-да.
0: Молодец.
1: Вот. Да. Кстати, песня вышла в альбоме «Здравствуй, это я».
0: «Здравствуй, это я», и там три точки.
1: Да, и три точки, да, обязательно.
0: Три точки обязательно. Ну что, давайте еще раз тряханем.
1: А кто-нибудь помнит, кто спел кавер на песню «Алешка»? Совсем недавно. Это любимый исполнитель Ярославы.
0: А у нее, у нее какой любимый исполнитель?
1: «Шаман».
0: Не «Лето».
1: Нет, «Шаман».
0: «Шаман».
1: Да.
0: Она его разлюбила после байка.

0: Руки вверх, Алешка, один из классических медляков выпускных 2000-х годов. Команда тогда еще была: Сергей Жуков, Алексей Потехин. Все смотрели фильм, да, про «Руки вверх»?
1: Нет.
0: Художественный?
1: Нет.
0: Ну, здрасте.
1: Не смотрел.
0: Ну, здравствуй, это я.
1: Здравствуй, это ты.
0: Так, дальше идем. Вообще, я впервые сегодня узнал, что вот этот клип, клип на эту песню снимался в Швеции. Я не знал, честно вам скажу. Да, я думал, что это где-то здесь, может быть, там. Тогда еще доступны были соседние, дружественные нам тогда страны. Видеоклип на песню «Небо» снимали в Швеции 5 дней. Участники группы «Дискотека Авария» работали в жестких условиях. В Швеции понятие «жесткие условия» звучит как-то неоднозначно. Так как условия работы зарубежной съемочной группы были четкими и жесткими. По сюжету клипа участники группы воплотили образы принцев, а модель Катя Елизарова сыграла принцессу, выданную замуж против ее воли. Съемки проходили на острове Готланд, в здании городской ратуши Стокгольма и в одной из шведских деревень, и в протестантском соборе в частности. Почему эта песня цепляет? Потому что она простая. Она настоящая. Без гайка с подвыд под вертом. Без сложной рифмы. Это письмо себе из прошлого тому, кто еще мечтал, верил, летал, а потом вырос, но иногда в наушниках, в метро или по дороге домой снова взлетает. И каждый раз, слушая ее, думаешь, как хотелось остаться в небе.
1: Песня затрагивает тему любви и стремления к идеалу, непостижимости небесного счастья. Да. Небо в тексте не локация, а состояние. Символ высот, мечтаний и недостижимого идеала.
0: Да.
1: В строчках «Мы на другой планете придумали любовь и свежий ветер» чувствуется тоска по идеальной любви, которая не нуждается в повседневных сложностях.
0: Да.
1: Давай,
0: послушаем. Мы сейчас с тобой прочитали так здорово, как будто на песне года 1998. Прям разложили сценарий вот это, когда с двумя папками стоят двое пазатных ведущих. Ты за Ангелину Вовку будешь, я вот за того седовласого парня, который всегда с ней. Помнишь, кто с Ангелиной Вовкой-то был?
1: Нет, я, честно говоря, я-то не помню.
0: Кто-нибудь помнит?
1: Я не застал.
0: Кто-нибудь помнит того мужика, который с Ангелиной Вовк песню года-то открывал, а? Фамилию его кто-нибудь помнит? Вот. Я тоже не помню. Кто помнит, напишите. Плюс 792-72-102-8. Кстати, эта песня была предложена нашими слушателями. Вечерним шоу, вечерней трубин, когда ребята спрашивали о лучших медляках с ваших выпускных вечеров. Команда «Дискотека Авария» имел счастье с ними общаться несколько раз. Прекрасные люди, прекрасные ребята. Ну и песня «Небо», кстати, именно с нее началась моя карьера.

0: Реклама на Бим-радио.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
5: Легенды и бенды на Бим-радио.

0: Мы рады снова всех приветствовать в эфире Бим-радио. Мы продолжаем программу «Легенды и бенды». Сегодня программа посвящена лучшим медлячкам с ваших выпускных, друзья. Готовимся к вечеринке под названием «Ночь и летний бал». Она состоится 11 июня. И вот мы решили сделать такую подборочку лучших медляков для выпускных и с выпускных. Кстати, ваше предложение по медлячкам для второй части программы, которая будет через неделю приниматься, присылайте, пожалуйста, к нам в Макс, либо в Телеграм на номер +7 92 72 42 102 8. Белов у микрофона, Артем Патрин тоже здесь, причем без наушников.
1: Совсем. А я тебя очень внимательно слушаю.
0: Обнаглел. Так вот, друзья мои, продолжая сегодняшний эфир, вот только что мы послушали группу Hi-Fi, «Седьмой лепесток», в которой, собственно, подпевал, по-другому нельзя сказать, до поры до времени, Митя Фомин, потому что на самом деле все эти песни исполнял другой человек, зовут его Павел Осин. И этот Есенин, на секундочку, который в Новосибирске познакомился заблаговременно до этого с продюсером Эриком Чантурия. И вот они решили создать такой проект. Павел Есенин был не только автором, но и исполнителем всех песен группы Hi-Fi, а Митя Фомин и все оставшиеся с ним сотоварищи, они, по сути, это реализовывали уже в турне на концертных площадках. Вот. При этом мало кто знает, что именно Павел Есенин был не только автором песен Hi-Fi, но и продюсером знаменитого певца Александра Медведева, да, который всем известен под сценическим псевдонимом Шура.
1: Да.
0: Отшумели летние. Их первая встреча тоже состоялась в одном из клубов Новосибирска, а без этого знакомства эпатажный певец Шура никогда бы не стал известным на всю страну. То есть, получается, два крутых проекта 2000-х за Павлом Есениным. Это Hi-Fi и проект Шура.
1: Ну, не только этим, у него еще несколько проектов было. Кстати, по мнению Мити Фомина, «Седьмой лепесток» стал моментом, когда закончилась веха вот этого комсомольского безудержного веселья и началась взрослая лирика, которая не всеми была принята. Но в 2004 году композиция стала лауреатом премии «Золотой граммофон» и телевизионного фестиваля «Песня года».
0: А вот еще одна песня, которая дальше прозвучит в нашем эфире, это песня в исполнении Скутера, который в определенный момент споет песню «Break It Up». И эта песня станет первой в истории электронной техно-баллады благодаря наличию гитары. И в какой-то момент британский журнал Music Week сначала оценил песню на 4 балла из 5, отметив, что это шок недели, немецкое трио делает паузу в своем шумном техно и вместо этого исполняет простую, но потрясающую балладу. Спустя некоторое время они изменят свою оценку на 5 из 5, соответственно. Ну и успех Break It Up побудил Скутера включать баллады в свои последующие альбомы. Я считаю, что это вообще одна из лучших медлячков.
1: С учетом того, что это хард-танцевальная группа все-таки.

0: Это «Скутер» у нас здесь на Биорадио, да? Не так часто звучит эта композиция, тем более особенно приятно ее послушать в прямом эфире. «Break It Up» в рамках программы «Легенды Бенда». Сегодня выпуск посвящен лучшим медлячкам ваших выпускных.
1: «Легенды и Бенды» на Биорадио.
2: Вот под такую музыку надо врываться на выпускной.
0: Ага, вот прямо ее, да, зациклить и поехали. Да. Ну что, дорогие мои, еще один медляк. Но это из моих уже годов, с моих выпускных, можно сказать. Там, я точно помню, что под эту песню я танцевал медляк. Это класс, я сейчас скажу, какой класс. Класс Атас. Восьмой точно. Восьмой класс.
2: Хордовые?
0: Чё хордовые? Да, да, физика началась тогда.
2: Вместе биология, то ладно.
0: Любимый мой предмет физика. Да, химия тогда началась. О, как жизнь тогда забила ключом.
2: Вообще, восьмой класс, да, это прям ностальгия, да.
0: Пошел, значит, накал страстей по знаниям. Вот вам гранит, грызите, товарищи. Так, и вот как раз песня эта, она, между прочим, была написана Пером Гесслом, одним из участников этого дуэта по заказу немецкого филиала EMI, который хотел, чтобы группа создала интеллектуальный рождественский сингл для саундтрека к фильму 1990 года, который назывался Pretty Woman. Песню немножко переработали. Гессел изменил текст, убрав рождественскую тему и заменил A Hard Christmas Day на A Hard Winter's Day. А также были добавлены инструментальная обработка и бэк-вокал. Ну а британская газета The Guardian назвала композицию лучшей балладой 1980-х из всех существующих баллад этого десятилетия.
2: Кстати, в 2005 году Петр Гессли получил награду BMI после того, как песня прозвучала на радиостанциях США более 4 миллионов раз.
0: 4 миллионов раз. А сколько этот фильм вы пересматривали?
2: Какой?
0: С честью Pretty Woman.
2: Кстати, песня использовалась в нескольких фильмах и сериалах. Например, в «Красотке», «Отеле Эльм», «Элизабет Таун».
0: А вообще началось все с «Красотки».
2: Да.
0: Да, я всегда задаю вопрос. А вы помните, в какой момент фильма звучит этот саундтрек?
2: Ты помнишь?
0: Я помню.
2: Какой?
0: А вы помните?
2: Конечно. Давай. Я тебе за эфиром расскажу.

0: песня звучит в тот момент, когда она уезжает из отеля. Остаемся, да, там. Он что-то ей там предлагает какую-то мутную схему недолгого сожительства.
1: Нет, нет, он же предложил другой вариант. Он же сказал, давай мы возьмем социальную ипотеку.
0: Да, да, да, под 6%, да.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: Но она не соглашается, уезжает. И вот как раз песня-то это о расставании.
1: Да?
0: И, вернее, о сожалениях после расставания. А все ли я правильно сделала, да? А может быть, это действительно была та самая 6% социальная ипотека.
2: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
0: У нас вообще следующая песня, она звучит иногда только у Ярославы в вечернем Трубиме. Группа «Краски». Есть такая у них песня «Старший брат» называется.
1: Да.
0: Один из знаковых хитов начала 2000-х, который...
1: В 2002-м вышел.
0: Да, вот запомнился слушателям. Есть несколько интересных фактов о ней. Ну, во-первых, основана на реальных событиях. По словам солистки Оксаны Ковалевской, песня написана про ее брата Ярослава. Однажды он вышел на сцену на концерте сестры и сказал: не обижайтесь на меня. В конце концов, не было бы меня, не было бы и песни. Зал аплодировал этому моменту. Ну, а журнал «Афиша» включил «Старший брат» в список самых ярких и запомнившихся русских поп-хитов за последние 20 лет.
1: Ты знаешь, что она вошла в тот самый желтый альбом 2002 года? А потом у этой песни появилось продолжение «Старший брат 2», который вышел уже в синем альбоме «Весна» 2004 года. На обе песни были сняты сюжетные видеоклипы. Роль невесты во второй части исполнила сама Оксана Ковалевская.
0: Оксана Ковалевская.
1: Да, текст композит затрагивает тему взросления, изменения в жизни и отношений в семье. Лирический герой переживает из-за того, что старший брат стал другим, более независимым.
0: Mm. Ну, вот медляк еще один вам.
1: Да?
0: В копилку лучших медляков.
1: Давайте вспомним.
0: «Краски», «Старший брат».

0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что...

0: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня, «Максимилианс», вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800. Легенды и бенды на Бим Радио.

0: с песней Perfect у нас в эфире. Вообще, это песня как вдохновение для лирики пришла на острове Ибица. Эд Ширан гостил у певца Джеймса Бланта. В 6 утра они слушали. Что они там делали в 6 утра? Что можно делать в 6 утра на Ибице? Но явно не слушать трек рэпера Future.
1: Нет, на самом деле это отражается в куплете этой песни. Детка, я танцую в темноте, держа тебя в своих объятиях, босиком по траве, слушая нашу любимую песню.
0: Ну вот как раз под песню Future Much Madness якобы пришло вот это вдохновение. В тот же день Ширан забронировал студию и за день завершил трек. Песня посвящена Черри Сиборн, будущей жене Эда Ширана. Они познакомились еще в школе, а позже снова встретились, когда Черри работала в Нью-Йорке. Ну, вот это да, любовная история. Вообще, изначально песня-то и не попала в хиты. Это позже вышла версия Perfect Duet с участием Beyoncé, которая возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100. Позже вышла еще одна версия Perfect Symphony с итальянским тенором Андреем Бочелли. Только потом народ стал ее заказывать. Я помню, это в какой-то момент вообще был бум свадебных медлячков. Да, все танцевали под Эда Ширана, под Perfect. И в частности, конечно же, на школьных выпускных мужчины, ну и вот эти
1: приглашали,
0: будущие абитуриенты.
1: Да, девушек.
0: Приглашали
1: да,
0: будущих абитуриенток.
1: Да. Действительно, очень великолепная песня, которая погружает нас в атмосферу нашей молодости.
0: Обожаю, кстати. Вообще, это не их песня, начнем с этого. Да. Но это лучший каверок, это 100%.
1: Да.
0: Потому что если слушать в оригинале команду The Who, то, в принципе, наверное, сейчас ты так это, ну, не скажешь, ну, давайте там как-то вот это, да.
1: Ну да.
0: Но если ты услышишь... Есть такое понятие, как эталон музыкального автомата.
1: А, да, кстати, да.
0: Вот эталон музыкального автомата в нашем, да, таком привычном звучании. Это песня в исполнении Лимпа Бискита. Песня называется Behind Blue Eyes. Это кавер на композицию английской группы The Who. Использована она была в моем одном из любимых фильмов «Готика». Помните, где еще Хэлли Берри? Такая молодая, сочная. Молодочка. Как раз эта версия Behind Blue Eyes прозвучала в этом фильме в 2003 году. В клипе вместе с Фредом Дёрстом снялась как раз именно Хэлли Берри. Помимо оригинальных сцен, клип дополнен кадрами из фильма «Готика». Посмотрите, если не смотрели. Для лиц старше 18 лет определенно. Вот. И эту композицию мы сейчас послушаем. Я думаю, что еще одну успеем. Получается
1: да,
0: так.
1: Да.
0: Приглашайте друг друга.

0: discover. С большим удовольствием мы дослушали целиком песню. Оставшаяся минута и 45. Но у нас тут, знаете ли, еще одна композиция вмещается, поэтому будем тихонечко двигать Лимпа Бискета ради одной очаровательной дамы.
1: I'll be back.
0: Да, я считаю, что эта песня, в принципе, сегодня является красивым венцом тех медлячков, романтичных, сентиментальных, на которых мы приглашали друг друга во время своих выпускных. Так вот, я сейчас говорю о замечательной немецкой исполнительнице. Зовут ее Сара О'Коннор. И вот в соавторстве с дуэтом немецких авторов зовут одного Роб Тагер, другого Кейт Деннер. Они сочиняют песню, которая будет называться «From Sorrow is Love». И название песни навеяно фильмом о Джеймсе Бонде «From Russia is Love» 1963 года. Текст песни, как и положено, о расставании с любимым. В песне певица рассказывает, что отвергла мужчину, который признался ей в любви после многих лет дружбы, поэтому он стал искать новую девушку. Позже, когда он уехал далеко, она обнаруживает, что любит его, и пишет ему письмо, в котором выражает свою любовь и надеется, что для этого еще не поздно. Ну, традиционный классический камбэк женщины, которая запуталась.
1: Или которая хотела очень много. Как в сказке о старике и золотой рыбке.
0: Или как пел Владимир Семенович в свое время Высоцкий: соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом уже занят.
1: Да. Сингл занял первое место в Германии, Польше и Швейцарии, а также вошел в тройку лучших в Австрии, Финляндии и других странах. В Германии песня продержалась на вершине чарта 3 недели. По данным на 2025 год, трек набрал более 17 миллионов прослушателей в Spotify.
0: И до сих пор, я вам скажу, эта песня до сих пор одна из самых ожидаемых.
1: Кстати, по словам Коннор, песня написана так, что допускает разные трактовки. В тексте могут отражаться темы разбитого сердца, тоски, прощания. Некоторые исследователи видят в нем психологический нарратив о конфликте между сознательной установкой эго и бессознательными импульсами души.
0: Лучшая песня для того, чтобы красиво уйти на вечерний отдых. Ты не считаешь?
1: Я считаю, что именно так.
0: Артем Патрин.
1: Сергей Белов.
0: Всем доброго вечера.
1: Всего доброго.
0: Пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.
5: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Виражи.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Счастье!

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.
2: Start here.

0: Салют, друзья! Это Zone Channel на Beam Radio. Меня зовут Шамиль Ом. И сегодня у нас долгожданная встреча. У нас Фарид Эфтек. Салют!
1: Привет!
0: Глава команды Private Sound. И сегодня мы будем разговаривать о таком, наверное, одним из важнейших этапов в жизни Private Sound. Это день рождения, который будет 6 июня этого года. И про него расскажет Фарид. Чуть я поделюсь своими эмоциями за прошедшие 12 лет как участник этого проекта. Итак, Фарид, расскажи, вот сегодня встреча накануне 12-летия. Вообще, какие новости последние, чем бы ты хотел поделиться?
1: Да, еще раз всем привет. Наши встречи накануне дня рождения такими уже регулярными становятся, где действительно хочется, ну, поделиться тем, что мы запланировали, то, что было буквально недавно. Брали мы такой непродолжительный, скажем, даже хотя нет, продолжительный перерыв, отпуск буквально осенью, и вот весной стартовали с одной вечеринкой, с одной весенней вечеринкой.
0: Довольно успешно, кстати, прошла она.
1: Да, вполне было весело.
0: Несмотря на долгий перерыв.
1: Ну, такая стартовая, вкатывание в сезон, я это называю. Вот. Сейчас же у нас впереди день рождения проекта, который мы в этом году решили немножко масштабировать, и делаем его в двух частях. То есть делаем припати-ивент буквально на этой неделе, уже в четверг, 21 мая. А также уже 6 июня следом будет непосредственно основной ивент, где мы приглашаем в том числе и гостей, и иногородних.
0: Супер. Ты назвал вот это 12-летие проход полного цикла. Что вот в твоем понимании эта фраза означает?
1: Полный цикл? Ну, вообще, это как бы ситуация такая, которая ассоциируется у многих в разных философиях и концепциях, в том числе там восточных, как становление, если проецировать, как становление этапов жизненного пути человека. Вот, именно 12-летний цикл означает, что человек переходит на следующий этап свой, становится взрослым. Вот, наверное, 12 лет эти как раз были таким... Я не сказал бы, что мы прям были малышами, но, по крайней мере, сейчас переходим в такую же осознанную какую-то реальность.
0: Да, надо сказать, что вообще для проекта, который занимается вечеринками, 12 лет, ну, достаточно серьезный возраст. И, как говорит Фарид, да, мы достаточно резко стартовали и быстро собрали свою аудиторию, которая, ну, большинство на протяжении многих лет с нами. И очень приятно видеть их на танцполе, видеть их глаза, слышать их комментарии по поводу нашей работы, которая вдохновляет нас на дальнейшее. Сегодня, конечно же, будет много музыки, помимо слов, и Фарид, и я подготовил для вас интересные треки. Начинаем мы с проекта «Boom Bass». Это французская пластинка, которую Фарид отрыл в дебрях Бендкампа. Вот, и мы с нетерпением ждем, когда они все-таки доставят ее в Россию. Интересно, открылся Фарид для меня с этой стороны, потому что я сам начинал с хип-хопа и электромузыки еще в школе в 80-х годах. Даже занимался брейк-дансом. И Фарид сказал: блин, я тоже люблю хип-хоп. И вот сегодня мы будем слушать «Boom Bass», «Le Deux Prises», так на французском.

0: Возвращаемся к эфиру. Сегодня у нас два основателя проекта Private Sound, Фарид Ивтек и Шамиль Ом. И мы разговариваем про два новых мероприятия, которые будут от нашего проекта. Расскажи, что про локации. Это что-то новое, я слышал, Фарид.
1: Да, значит, по мероприятиям у нас, если брать точку отчета 30 мая 2014, то, по сути, это и есть непосредственно день рождения. Но в этом году мы решили расширить формат и расположили два мероприятия по, скажем так, разные стороны от этой даты. Вот, первый из них 21 мая в споте, наверное, пожалуй, в центральном споте Казани на улице Профсоюзная. Mm-hmm. Вот, а второе мероприятие также на Профсоюзной, но вместе, которое некоторым уже знакомо, но оно сейчас трансформируется, находится в финальной своей стадии подготовки и как раз-таки выступит с открытием аккурат к нашему мероприятию.
0: Mm-hmm. Ну, в общем, да. Мы не стали отходить далеко от такой известной веселой улицы нашего города. Вот. Ну и потом локации реально уютные. Вот. И еще то, что локация на Припате достаточно красивая будет в это время года.
1: Да, мы планируем оба мероприятия на летках. Вот. Так что последние годы мы все-таки решили больше уделять времени именно такому сегменту. Все-таки лето предполагает, чтобы мы находились и танцевали на улице. Это отдельное удовольствие.
0: Угу. Здорово. Это Ozone Channel на 102.8 FM. Сейчас будем слушать трек, который я принял для вас. Это достаточно редкие пластинки лейбла Баку. Все не могу понять, кто их выпускает, но судя по названию, видимо, тоже какие-то наши бывшие соотечественники. Вот, релиз номер 6, трек номер

0: Еще раз всем доброй ночи. Это Ozon Channel на Beam Radio. Шамилем и Фарид Эфтек. Общаемся про предстоящее день рождения Private Sound, который пройдет 6 июня на Профсоюзной. И припатя. И, в принципе, беседуем про современную локальную культуру. Вот такой вопрос, Фарид. За 12 лет ты вырос, как ты говорил, уже с малыша до достаточно серьезного промоутера казанского, имя которого знает не только у нас в Казани, но и по всей России, я думаю, даже кто-то за границей. Поменялись ли твои взгляды, допустим, на во время проведения всех этих событий, потому что ты крутишься в самом, так скажем, котле андеграунда Казани, да, это достаточно нишевая сфера, и та музыка, и те люди, которые приходят на наши мероприятия, поменялась ли музыка, поменялись ли люди вокруг тебя, поменялось ли, вообще место, где ты хотел бы провести вечеринки, где ты их проводишь? Вот такой общий вопрос.
1: Само собой, время не стоит на месте. Меняются люди, меняется и музыка. То есть мы уже в предыдущих эфирах не раз обсуждали про эволюцию, скажем, музыкальных вкусов у каждого из нас, у каждого, кто есть в команде. Я здесь также не исключение. В последнее время, как ты знаешь, достаточно прилично собираю винил. Возможно, где-то и по стилю музыки я начал искать себя в некоторых других, таких более для меня уютных, наверное, жанрах. Mm-hmm. В том числе про ту музыку, которую сегодня мы слушаем в эфире. Что по людям, конечно, да, динамика, я бы не сказал, что прям положительная на рынке в целом. И отрицательной ее тоже вроде бы не назвать. Но в нишевых проектах ситуация, она как бы остается именно такой... домашний, компактный. Uh-huh. То есть, если раньше все-таки были мероприятия еще там лет 5-7 назад, такие более масштабные, сейчас все это перешло в плоскость таких уютных собраний. Да, на самом деле, был приятно тоже удивлен, что пришло много людей, кого не ждали. В принципе, это и есть ротация, когда люди, одни, которые давно не ходили, здесь появляются таким, являются приятным сюрпризом, какое-то новое наполнение, скажем, новые грани, как бы и новые беседы бесконечные на этих вечеринках. Также хотел отметить, что все-таки про количественную часть мы говорили, ввиду вот этой эпохи цифровизации активной, люди там больше, может быть, дома начали слушать музыку, хотя наперекор ей идет эта виниловая культура, которая предполагает, что звук должен быть каким-то качественным, я не знаю, то есть более осознанное такое потребление, прослушивание музыки, а особенно все-таки, я еще раз повторю, на вечеринках, почему стоит ходить на вечеринки, все-таки дома невозможно достичь того качества звучания, которое готовится на вечеринках, когда привозим отдельный звук, все-таки все пласты частот или они ощущаются абсолютно по-другому. То есть это несравнимые вещи, поэтому все-таки люди, я думаю, должны обратить внимание, кто еще не вовлечен в танцевальную электронную музыку, то, я думаю, стоит прийти и послушать, как это звучит, действительно в другом звуке, в небольшом.
0: Все верно. Я также объясняю, когда меня спрашивают про очередной закат клубной культуры, я говорю, что да, сейчас поменялось, может быть, где-то хуже, где-то лучше стало, но в любом случае клуб, если мы говорим про танцевальную, клубную культуру, дома невозможно создать, во-первых, такой мощности звука, потому что поставить 10 киловатт звука даже в коттедже, вряд ли кто-то у себя будет, это раз. Во-вторых, Фарид абсолютно верно говорит про качество, чтобы вы понимали, в двух словах, дома у большинства людей акустика стоит не больше 50 тысяч, максимум 100 тысяч рублей, есть аудиофилы, таких 0,0%.
1: Или колонки маленькие.
0: Да, а у вас колонки, которые стоят несколько миллионов рублей, вы приходите, грубо говоря, на мероприятие и слышите звук гораздо качественнее, чем, возможно, за всю свою жизнь. И мы это понимаем, потому что мы часто путешествуем по миру и слышим звук в других клубах, местах, и поэтому вот это очень классная зацепка, про которую Фарид сказал, я тоже теперь всегда буду об этом говорить. Просто приди, послушай один раз, потому что я был на Ибице, и там в каждом клубе они настолько большое, огромное внимание уделяют качеству качеству звуковой системы, что потом понимаешь, почему многие хотят, ну, либо вернуться туда, либо найти место, где звук будет по качеству не хуже. Так, ладно, давайте мы переходим плавно ко второй части. Увидимся. Это Ozone Channel на 102.

0: Бим Радио.
1: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим Радио.
0: Бим Радио. Первое в Казани.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует понятия.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Азон Channel на 102.8 FM.
2: Da Sick Shade.

0: Guys.
1: Салют, друзья! Снова Ozon Channel, Паритов Тек и Шамилем, Private Sound. Мы рассказываем о том, чем жили последние 12 лет в этом проекте вместе с нашими резидентами, друзьями и, конечно же, гостями наших мероприятий. Готовимся к празднованию 6 июня на Профсоюзной и при пати 21 мая. Также на Профсоюзной же запрещено для детей, напомню. Вот, расскажи, Фарид, кто будут основные гости мероприятия на день рождения 6 июня. Я знаю, что мы в этот раз уделяем двойной такой посыл в сторону прекрасной части человечества. Вот. Ну и, в принципе, о программе празднования, да, что нас ожидает.
2: Да, начну, пожалуй, с припати ивента. Здесь у нас будет локальный наш казанский состав, где, конечно же, резиденты Private Sound, а также приглашенные ребята, с кем мы плотно контактируем. Они периодически у нас появляются в лайнапах. Там ребята с команды On Point, также Дарус, Groovy Tunes, Спангана, резидент панганского Groovy Tunes, также известный здесь уже достаточно широко в наших кругах. Вот. А Сэр Мартин, который активное участие сейчас слышно, в принципе, везде на нашей электронной сцене. Итак, на главном мероприятии у нас две гости из Петербурга и Москвы, хотя обе непосредственно очень плотно связаны с Петербургом. Обе занимаются обширно и плотно винилом, устраивают маркеты и посвящают этому большую долю своего времени. Юта – известная резидентка Армы, а Настя Ткачева – резидентка петербургского Бланка, который, к сожалению, в ближайшее время, как мы знаем, закрывается. С нетерпением ждем.
1: Ясно. Во второй части у нас в самом начале играет трек «Billy Nightmare», который Паритов Тек принес специально для программы Dance Shake Swing Version 2. А далее у нас тоже Primitive Urges или Arges A2.

shakes.

0: Еще раз всем здравствуйте, это Ozone Channel на 102.8 FM. Круто, что приедут сразу две девушки и обе фанатки винила. Хочу заметить, что Настя Ткачева вообще первый раз будет в Казани. И как бы это тщеславно не звучало, очень приятно открывать для города новые имена. Private Sound очень много диджеев открыл для Казани, в том числе и из дальних стран. Вот, в этот раз будет Настя Ткачева. Юта тоже там очень мне понравилась лично, потому что, как и говорил Фарид, они очень специализируются в том числе и на технозвучании. И причем у нее такое, ну, не сказать, что монотонная техно, очень такое веселое, интересное, разнообразное, так скажем.
1: Да, красивая сюжетная линия.
0: Дальше я хотел бы спросить у Фарида про программу празднования, да, что там будет. Я слышал какие-то новые инсталляции.
1: По традиции мы не ограничиваемся артистами, готовим площадку. Про саунд-систему уже сказали, да, готовим также специальные инсталляции, вот, которые детали раскрывать не будем. Я думаю, нужно будет вам прийти и это все лично увидеть.
0: Угу. Да, конечно. Потому что в прошлом году очень классный эффект был на стене. Все прям заметили. Мы,
1: я думаю,
0: да, запустили огромный проектор на стену на улице Профсоюзной.
1: Я думаю, не станем упускать возможности в этом году.
0: Да-да, это такое отдельное. Очень классно, когда вот ребят, тоже те, кто редко бывает на мероприятиях, я вам рекомендую все-таки иногда набирать силы и выбираться, потому что, ну, в частности, Фарид, там, я тоже в свое время достаточно много путешествует и вот вбирает в себя самые какие-то интересные концепции во время проведения мероприятий. Вот сегодня, в частности, мы будем общаться по поводу его поездки в Азию, там, Японию, ну, и другие страны, где он расскажет. И вот какие...
1: Раскрывать не будем. Я думаю, нужно будет вам прийти и это все лично увидеть.
0: Угу. Да, конечно. Потому что в прошлом году очень классный эффект был на стене. Все прям заметили. Мы,
1: я думаю,
0: да, запустили огромный проектор на стену на улице Профсоюзной.
1: Я думаю, не станем упускать возможности в этом году.
0: Да-да, это такое отдельное. Очень классно, когда вот ребят, тоже те, кто редко бывает на мероприятиях, я вам рекомендую все-таки иногда набирать силы и выбираться, потому что, ну, в частности, Фарид, там, я тоже в свое время достаточно много путешествует и вот вбирает в себя самые какие-то интересные концепции во время проведения мероприятий. Вот сегодня, в частности, мы будем общаться по поводу его поездки в Азию, там, Японию, ну, и другие страны, где он расскажет. И вот какие-то там, знаете...

и вот вбирает в себя самые какие-то интересные концепции во время проведения мероприятий. Вот сегодня, в частности, мы будем общаться по поводу его поездки в Азию, там, в Японию и другие страны, где он расскажет. И вот какие-то там, знаете, хайлайты, он потом все это на нашем уровне переделывает, делает возможным увидеть, поэтому, зная сам эти мероприятия изнутри, как к ним готовиться, я всецело рекомендую посетить, посмотреть, что это такое, ну и опять же послушать интересную музыку. И про музыку завершает у нас вторую часть. Проект со сложным названием, я так и не смог его прочитать. Сжва, вот, и трек Руюку. Очень классная пластинка, все четыре трека. И что интересно, внутри пластинки был подарочный бонус со ссылкой на Bandcamp, где они выпустили пятый трек. То есть его нельзя скачать просто на Бандкампе. То есть ты покупаешь пластинку, и вот пятый трек идет тебе бонусом. Но если кому-то надо, обращайтесь.

0: Это Ozone Channel на 102.8 FM. В студии Private Sound, Фарид Эфтек, Шамиль Ом и мысленно с нами все наши резиденты. Вот, я знаю, что совсем недавно ты вернулся из путешествия. Вот, начнем, наверное, с путешествия в Японию. Вообще, как родилась эта идея? Я думаю, такая мечта у многих людей посетить это, наверное, ну, такое чуть-чуть неземное место.
1: Это, да, это правда, неземное место, правильно подмечено. Ну, путешествие в Японию было мечтой, наверное, жизни еще с детства. Как-то меня вдохновляла история со времен там, занятий какими-то единоборствами. Вот, то есть родина карате, там, дзюдо и так далее. То есть, в принципе, одна из ветвей. Там, в детстве мы все смотрели эти фильмы про кунг-фу. Кунг-фу, правда, из Китая, но все равно,
0: ну, да,
1: из,
0: да,
1: из Азии.
0: Самураи.
1: Все одна и та же ветка. Ниндзя, да. Вот, в музей ниндзя, кстати, мы забежали, очень интересно. Вот. Что касается, ну, текущей поездки, то идея родилась после первой нашей поездки в Азию. То есть, в принципе, если раньше мы катались в Европу, то сейчас обнаружили, что до Азии, в принципе, не проблема добраться и как бы сопоставимо все это по бюджету. Вот. И после того, как мы проложили этот путь, уже до Японии сам Бог велел нам добраться, вот, начали планировать. И вот буквально недавно, да,

0: вернулись в Японию. Конечно же, прошлись по многочисленным винил-шопам. Mm-hmm. То есть были приятно удивлены, хотя я даже ожидал, что все там доступно, все, что тебе нужно. И музыка на разный вкус и цвет, и по сетапу что-то можно было добрать. Вот, посетили мы знаменитые листинг-бары вот, с прекрасной акустикой, с музыкой и виниловыми выступлениями диджеев.
1: А вот в листинг-барах там громко играет музыка или люди громче разговаривают, чем музыка?
0: Нет, на самом деле зависит от времени. Ага. То есть в вечернее время, я так понимаю, тоже там такой свой формат у них звучит. А мы были как бы ближе к ночи, уже постепенно вкатывались, скажем так, в ночь. Вот с таким околобитом, мы его называем, и дальше в хаос. Ну, было классно, то есть мне очень понравилось. Как бы. И по сути эта тема и в России уже много где присутствует, в том числе в Москве и в Нижнем, знаю. То есть не знаю, насколько они прям похоже, глубоко и максимально точно могут спроецировать и изобразить это здесь. Все-таки мы сейчас находимся немножко в ситуации ограниченных ресурсов. Вот, и там возможности для этого, наверное, больше, и как бы культура, она глубже, то есть это уже десятилетиями там все происходит.
1: Да, ну вот для слушателей поясню, что листенинг-бары, в двух словах, это, то есть, ну, представьте себе кафе, где находится очень качественный звук, опять же, да, может быть, не такой громкий, как на вечеринках, а именно вот для прослушивания записей и, как правило, да, в качестве носителей там используются виниловые проигрыватели, вот, или какое-то там, ну, высококачественное оборудование, и как раз концепт этих баров, что люди приходят туда в первую очередь не только пообщаться с собой, а послушать музыку на качественном звуке, потому что не у всех есть возможность дома это оборудование поставить. Вот, и потом уже исходя из ситуации, ну, вот, насколько я вижу, там, по московским проектам, то там бывают тематические вечера, там, и по музыке, и какие-то диджеи приглашаются, и просто меломаны, да, вот, ну, как я сейчас на Винил Маркет приглашаю, знаю людей, которые собирают интересную музыку на виниле, и я их прошу поделиться, и вот как раз листинг-бар в том числе закрывает эту тему, когда ты приходишь, и, допустим, вечер группы, там, не знаю, какой-то Depeche Mode, другой вечер группы японского диска, там, и так далее, там, какого-то техно, там, из Скандинавии, и ты знаешь, что в этот вечер ты послушаешь вот эту музыку от коллекционеров, может быть, даже с какими-то небольшими лекциями, рассказами про эту культуру, и прежде всего на качественном звуке. Круто, я уверен, что скоро в Казани тоже что-то подобное появится, потому что уже год, наверное, идут разговоры у моих знакомых, там, то эти хотят открыть, то эти хотят, вот все собирается, пока никак не соберутся, но я уверен, что что-то подобное будет и в Казани.
0: Были мы, помимо этого, еще на выступлении знаменитой, скажем, Святой Троицы, RPR, Раду, Рарыш и Петренс Переску. Они выступали в большом таком зале, человек на 500. Вот. Очень интересно было это все послушать. Их, скажем, медитационную часть, первые два часа вступительную, такую не совсем танцевальную. И что самое главное, то есть уже после, спустя полчаса после открытия, просто был полный танцпол, все стояли и медитировали.
1: Где было?
0: Это было в Токио.
1: А, ну, 500 человек, я думаю, для Токио небольшая.
0: Ну, это тоже, я общался с местными промоутерами, удалось, там и наши ребята есть, которые перебрались, устраивают вечеринки. Вот, они говорят, что все-таки андеграунд, он есть андеграунд. И даже в Токио. Они говорят, что здесь, наоборот, слишком много всего.
1: А, вот только хотел сказать, там проблема выбора стоит.
0: Да, да, проблема выбора, то есть много мероприятий, арт-пиар с собой привозили и по инсталляциям, по маппингу.
1: С собой, да, привозили?
0: Да, то есть человека. Полноценный шоу-кейс. Вот,
1: классно.
0: Такое полное погружение. И где-то, наверное, к часу, к двум ночи только вот такой пошел биток уже, когда, в принципе, танцпол начал более активно двигаться. Кстати, очень интересно.
1: А что вот люди делали до этого времени? А,
0: нет, они стояли, танцевали.
1: Но... Там какая скорость примерно была?
0: Скорость, ну, 120. До 120, скажем так, потом уже где-то 120-125.
1: Ну, можно танцевать, да.
0: 120-125-130. Вот. Интересное наблюдение тоже по реакции танцпола. Если бы, мне кажется, у нас там более закрытая немножко культура, вот, и люди как бы, да, сами в себе погружены в эту музыку. У нас бы, наверное, мне кажется, было бы погромче. Вот. А там же, когда какой-то такой знаковый момент сведения происходило, там, да, была такая разовая реакция танцпола, такой вздох или выкрик. Вот. А потом, как бы, это, в принципе, так, оп, моментально затихало, и как бы все дальше продолжалось в таком полутрансе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
6: Азон Channel на 102.8 FM.

0: Салют, друзья! Это Озон Channel на 102.8 FM. Студия Шамиль Ом и Фарид Эфтек, Private Sound. Мы беседовали о том, как проходили наши последние 12 лет. Полный цикл, как Фарид это назвал. У нас впереди новый цикл. И давай, Фарид, расскажем еще раз, что нас ждет впереди.
1: Ну, во-первых, если касаться последней нашей темы,
0: да, все-таки поездки в Японию.
1: Желаю всем активно путешествовать, смотреть, лично это все прочувствовать, понаблюдать. Соответственно, благодаря таким путешествиям и появляются какие-то взаимодействия, взаимосвязи, вот, и проекции уже на нашей местности, в любых причем как бы сферах. Вот. Что касается ближайших мероприятий, да, поэтому обязательно я рекомендую вам поприсутствовать на обеих частях нашего празднования. С удовольствием будем вас рады видеть.
0: Уже в этот четверг на Профсоюзной будет припати мероприятие 21 мая, а там, через сколько? Через 3 недели, буквально, через 2 недели, 6 июня, также в центре Профсоюзной будем праздновать 12-летие Private Sound. У нас в гостях будут, помимо резидентов и локальных друзей, диджей Юта и
1: Настя Ткачева.
0: Вот. Запрещено для детей. Завершаем мы музыкальную часть двумя треками, которые принес Фарид, тоже, как он говорил, такие мид-темпы, я это назвал, проект Dot. И первый трек со сложным названием Shapelessness of the Down и Somnambulist номер 2. Спасибо всем за эфир и до встречи.
1: Пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.

0: в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав.

17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Position number one.
0: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

музыку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Ку засвети, мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лице.

0: хотите.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.